Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым сегодня.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда грусть.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: «Радиошок». Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Меня спросили,

0: Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: А слезы бывают у всех.

меня молочный самолет, ты неси меня по небу от заката на восход. Будут облакали слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня, всю дорогу промолчу. Я потерял счет своим дням, потерял Бога в руках чужих. Послушай, дорогой, покажи меня ему хоть между небом и землей.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок.
1: Живой эфир на Радио Шок. Радио Шок представляет.
2: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
1: Александра Вяль.
2: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
1: Мадрид бодрит.
2: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
1: Слушай.
3: Ну что, дорогие друзья, всем привет, добрый вечер. Вот он наступил, этот самый вечер четверга, знаменитый вечер четверга в прямом эфире Радио Шок. Макс Темнов здесь в студии. У нас на наших родинах 18.03, на наших телефонных чуть побольше, 18.08. И это хорошо, что наши родинные часы немножко отстают, потому что, сами понимаете, сегодня в городе какой-то творится... Город сегодня не способен к передвижению, поэтому все хорошо. И если уж мы так ненадолго сегодня держались, слушайте, для кого я это говорю? Для тех, это программа, которая обычно задержится на полчаса и больше, бывает такое. Мадрид бодрит, Макс Темнов, Александр Вяль, всем добрый вечер, дорогие друзья, Сашка, привет.
4: Привет, привет, Макс. Ты знаешь, я заранее хотела начать сегодняшний эфир с исполнения композиции Happy Birthday, но решила не рисковать, не пугать слушателей, не петь в прямом эфире, но поэтому скажу не в стихах и текстом без вокального сопровождения. С днем рождения, великий, прекрасный, любимый Радио Шок. Пару дней назад вам исполнилось 25 лет.
3: Именно так.
4: Классный пост. Не доехала, к сожалению, до вас, но всеми мыслями весь день была прямо вот как-то мысленно с вами, думала о том, сколько всего классного мне подарил Радио Шок. Испытывала какую-то безмерную благодарность весь день. Переосмысливала, понимаешь, значение радио в моей жизни и в хобби, и в том, как вы меня поддерживаете. Думала про коллег много. Какие вы все классные. Поэтому немного с опозданием на 2 дня, но в четверг теперь в эфире. Поздравляю Радио Шок с 20-летием. И очень вам за все признательна. Вы классные.
3: Сашка, огромное тебе спасибо, во-первых, за теплые слова, во-вторых, за прекрасный пост с нашими веселыми лицами, которые сколько лет им, эти фотографии, 4 года, наверное. Вот. Ну и, конечно, дорогие друзья, вы поняли, что сейчас голосом Александр Вяль говорит все прогрессивное человечество и вся наша многотысячная аудитория, за что, товарищи аудитории, вам тоже спасибо. Саша, тебе еще раз и отдельное. Хотя, признаюсь себе, за эту неделю от словосочетания «с днем рождения» я начал уже вздрагивать нервно. Потому что это, знаешь, была какая-то непростая подготовка и как-то много-много всего. И я надеюсь, что мы справились, и всем понравилось то, что мы делали в эфире во вторник. А то, что мы будем делать сегодня в прямом эфире, я надеюсь, что вам понравится особо. И мы с Александрой заслужим лайков и репостов. Может быть, даже так.
4: Да.
3: Прикинь.
4: Упоминаний.
3: Репосты.
4: А я в продолжение темы дня рождения хочу задать тебе пару вопросов, которые я обычно спрашиваю, когда меня приглашают на праздники мои подруги и друзья. Но тут я задам как бы всей радиостанции 2 вопроса.
3: Okay.
4: Первый, а второй зависит от первого. Вас же наверняка очень много кто поздравлял и в соцсетях, и лично, может быть, звонили и приходили, правильно?
3: Ты знаешь, больше лично. Некоторые наши большие друзья поздравили нас прямо по телефону, некоторые прям пришли в студию, это было очень здорово. Ну, я бы не сказал, что прямо, знаешь, весь город там в едином порыве орал. Но, тем не менее, это было, и это, конечно, безумно приятно.
4: Да, и тогда следующий второй вопрос. Такой, ну, если не знаешь, что ответить, ничего страшного, но вдруг. Был ли кто-то, кто поздравил очень неожиданно? То есть, вот, понятно, какие-то гости, там, ваши ведущие, мои коллеги, да, это разумеется. А вот был ли кто-то, кто появился, и ты, или кто-то из вас, кто получил это поздравление, такие, вау, вот это мы не ожидали.
3: Слушай, ну, во-первых, наш с тобой большой друг и главный редактор радиостанции «Шок» Денис Копылов, который в течение вечера стал таки шумским, как мы и прогнозировали, да. Весь коллектив немножечко обалдел от количества явств, которые принес нам пан директор, это было очень круто. Ну и ведущая программы «Модный портал» Оксана Венкина взяла, да и принесла какой-то части коллектива, прям специально для этого сделанной футболки и шапочки типа бейсболка. Вот видишь, вот было вот так круто.
4: А, ну то есть скорее форма поздравления была необычная и прямо такая в первом случае даже и во втором тоже щедрая.
3: Да, ну примерно так. Но кроме того, знаешь, все вот эти поздравления, они как начались со вторника, так потихонечку и продолжаются. Кто-то присылает веселые картинки, кто-то забавные мемчики, что всегда тоже приятно. Кто-то просто говорит: поздравляем, от чего мы вообще прямо ого-го, нам приятно. Вот, слушай-ка, ну пока вроде бы все происходит так лучезарно, по-домашнему, празднично. Ну, по крайней мере, ни у кого пока никаких отрицательных эмоций от произошедшего не было. Я надеюсь, что так и будет.
4: О-о-о. Вот так вот. Кстати, это хорошее замечание, потому что иногда бывает послевкусие такое смешанное. А тут все здорово, и я рада за вас.
3: Ну, ты знаешь, послевкусие, возможно, у меня, как у заместителя главного редактора, можно было все сделать, конечно, в 20 раз и покрасивше, и повеличественнее, и в каком-нибудь там, я не знаю, клубе, на стадионе. Почему бы и нет? Ну вот почему бы и нет, как раз сработало. Ну, в общем, какие-то недостатки, они есть всегда. Ну, значит, так надо, как пел один известный автор.
4: Да, вот так. Согласна. Как было, как есть, так есть.
3: Да. Ну и очень тебя не хватало, конечно. Надеюсь, что как-нибудь все-таки мы устроим отдельный день рождения «Радиошок» и наше с тобой совместное, и с теми, кого мы захотим пригласить в студию. Вот. Мы по тебе скучаем.
4: Да. Как есть, так есть, а как будет, так будет. Совершенно верно.
3: Да. Чего это день рождения? Ладно, не приехала сюда на красный треугольник, все равно тут все в пробках стоит уже. Да. Ты же собиралась в деревню, в Тульскую область.
4: Так я на следующей неделе и поеду к нашему прекрасному, и мы сейчас вернемся в разговоре об этом, к нашему прекрасному Мише Боеву, который был в прошлый раз у нас в гостях в студии. Онлайн-студии, ведущему телеграм-канала «Рупор русский рок и испанского». И спасибо большое, что спросил, потому что сегодняшний наш эфир частично тоже посвящен немного Мише, ты понимаешь, я же не могу, он был в прошлый раз, а в этот раз его нет с нами, но все равно он с нами, понимаешь, да?
3: Понимаю.
4: Да. Что же, у нас сегодня эфир, посвященный как раз испанскому року, несмотря ни на что. Я слышу, что тебе в студии кто-то отчаянно стучится, а ты не можешь отойти от микрофона.
3: Это они, это поздравления.
4: Да, поздравляющие пришли. Поэтому мы сегодня начинаем нашу программу с композиции команды, которой мы завершили наш прошлый эфир. Миша Боев тогда прислал классическую команду «Иглу». А в этот раз он прислал мне как раз трек «Аниверсарио» этой же команды, и я решила с него же начать эфир, как будто бы это наше с Мишей поздравление «Радиошок».
3: Извини, пожалуйста, ну и как будто я в прошлый раз эту песенку не потерял, за что мне стыд позор.
4: Да, мы ее в конце поставили, прекрасная композиция мы ставили в прошлом эфире в конце, я напоминаю тебе под замечательным названием «Перевал смерти», оказался
3: это было шикарно.
4: Бодрое. Да, напоминаю, в этот раз мы слушаем композицию «Аниверсарио», но... Миша рассказал много про галисийцев, и они, правда, замечательные, с 18-го года играют. Ой, с какого 18-го? С 8-го года они играют. Да, сейчас я вот должна перепроверить, потому что сегодняшний эфир у нас максимально насыщенный, и, честно говоря, я уже немного начинаю... даты уже все смешались в голове. Нет, у них перепутала 20 лет, 21, да, то есть они с 8-го года играют. В общем... Что-то я запуталась в датах, все, не придирайся.
3: Давай сейчас надо немножко выдохнуть, и пока ты выдыхаешь, я скажу, что вот как раз тот самый человек, который звонит, стучится сейчас в дверь, вчера он сделал что в прямом эфире? Открыл свою программу и сказал: поздравляю вас, дорогие друзья, «Радиошок» исполняется 15 лет, и все такие: ёкар. А теперь он стучится в дверь. Вывод: не путайся в цифрах.
4: И времени, с которым ты стучишься в дверь. Короче, команде «Иглу» 20 лет, прекрасная галисийца, но тебе понравится. Я почитала интервью с ними, чтобы поплотнее в этот раз подготовиться, благо было время, и необходимо было готовиться, Миша Боев меня сегодня не подстраховывает. Что мне понравилось? Ребята рассказывают в интервью: не, мы олдскульные, нам сложно такое вот, мы социальные сети, конечно, любим, но нам тяжело, и хотя нам надо там публиковаться, но что делать, нужно же как-то вот современным тенденциям отвечать, да, но танцев в ТикТоке вы от нас не ждите, а выпускаем мы не по синглу, как вот мы с тобой часто обсуждаем, что некоторые выпускают синглы, вот альбом. И то есть ребята в целом-то, ну, относительно молодые, да, может быть, чуть старше меня, или, может быть, мои ровесники, но вот при этом они прямо так честно и заявляют: мы олдскульные. Когда я все это интервью почитала, я как-то вдвойне прониклась в команду «Иглу», потому что, ну, для меня, знаешь, так инди-рок, когда играют, это что-то такое на молодежном, да, А тут, на самом деле, ребята, кажется, душевно, что ли, как-то похоже на меня и на тебя такие, знаешь, типа, можно мы по этому, по старому альбомами? И аккуратненько в соцсетях еле-еле будем публиковаться.
3: Никаких послушаем танцев, прекрасно. Но при этом заметь, что молодятся.
4: Молодятся во всю, на самом деле, и прекрасный трек «Аниверсарио», то бишь «Юбилей», который мы сегодня слушаем, выпущенный в 2023 году на их последнем альбоме. Послушаем сейчас в эфире бодренькое, нормальный, хороший инди-рок, хорошенький, вполне себе молодежный, и «Иглу» мне все больше и больше нравится. Спасибо Мише Боеву, который меня когда-то с ним познакомил.
3: Миша, спасибо тебе огромное, привет тебе еще раз. Итак, дорогие друзья, самая модная и молодежная программа в мире, которая называется «Мадрид, Мадрид» в прямом эфире «Радио Шок», переходит в свою острую музыкальную фазу.
4: Фазу.
3: Начнемте!
4: Поехали!

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем. Все действительно так. Александр Вель, Макс Семенов, программа «Мадрид бодрит» в прямом эфире радиошоу, как всегда, по четвергам вечером из самых недр красного треугольника. Естественно, прозвучала песня про юбилей, которая посвящалась, во-первых, нам, не спрашивайте почему, и, конечно же, прошедшему дню рождения радиошоу. Ура еще раз. Саш, ну продолжим.
3: Ура. Продолжим. И немножечко еще расскажу про иглу, то, что я сейчас сказала. Ребята колесицы, и они, как я говорю, олдскульные, они даже в интервью говорят, что мы-то, конечно, предпочитаем выпускаться на физических носителях. Ну, то есть это диски, пластинки, возможно, кассеты, хотя, конечно, вряд ли, я шучу. Но говорят, что поделать, мы все-таки должны быть на главных стриминговых платформах, поэтому мы там как-то есть и на Spotify, и везде, где угодно. Но при этом, несмотря на всю свою олдскульность, клипы свои они делают очень миленькими, потому что, когда им фанаты присылают какие-то кусочки, фрагменты видео, они включают свои клипы.
2: Классно.
3: Они при этом такие очень открытые. Знаешь, вот что-то такое сочетание между «когда ты олдскульный, но не снобский». Приятные, люблю такие команды.
2: Ну, пожалуй, да. Потом согласись, что современный такой не юмор, а язык общения с поклонниками в сторис, в историях, например, и в других там, ну, в этих социальных штуках, этот язык, он такой очень миленький, он располагает к милоте. Почему-то вот все так делают.
3: Большинство... Ну, да. Типа того, да. Мне даже Миша Боев рассказал, что 10 лет назад он им по своей любимой привычке написал, сказал, давайте познакомимся. Они его позвали в студию, и он даже как раз 10 лет назад, в свой день рождения, на который я вот в этот раз поеду в Тулу, праздновал в их компании. Так что иглу я теперь люблю, потому что такое какое-то личное отношение, хотя бы не через себя, но через Мишу. Поэтому слушаю с большим удовольствием, чем... Да, в принципе, с удовольствием. У меня нет больше или меньше. Я все весь испанский рок с удовольствием слушаю. Сегодня готовила опять эфир и радовалась, да.
2: Понимаю тебя. Ну и такое вот личное знакомство с музыкантами, ну, конечно, это всегда интересно, не всегда приятно, но если приятно, то прям вообще все сходится. Надеюсь, что на этот раз вот так и было.
3: Ну да, у меня обычно всегда приятно, и в целом, мне кажется, личное общение с кем угодно. Если мне нравится какой-то художник, я предпочитаю с ним познакомиться, прежде чем покупать картины, знаешь.
2: Да ты что?
3: А если я иду в ресторан и вдруг познакомился с шеф-поваром, совсем другое отношение к той еде, которую он приготовил, понимаешь? Вот этот личный аспект, он всегда вносит, по крайней мере, для меня гораздо больше лояльности.
2: Прямо то есть, смотри-ка, у тебя были такие истории, что ты прям покупала картины, прям настоящие?
3: Прям ой, покупал. Я люблю это дело. О,
2: ничего себе.
3: Дополнительные деньги, я бы этой меценаткой обязательно была, ты что?
2: Ух ты, теперь я со своей хиленькой коллекцией компакт-кассет чувствую себя как-то, ну, не на своем месте.
3: Ну, слушай, да. Ну давай тоже снобство не уходить, хоть мы олдскульные, но тоже не снобские, давай.
2: Да. Слушай-ка, а, кстати, вот небольшая, но коллекция компакт-кассет, это же, знаешь, сейчас, вот на мой взгляд, те, у кого есть на чем послушать, тем, конечно, очень хорошо. А так это очень приятный и классный сувенир, между прочим. Получше всяких там каких-то наклеек и, ну, вот обычно что, чем музыканты распродаются на концерте.
3: Я свои все старые кассеты повыбрасывал.
2: Аналогично. А тут прям такие новенькие, красивенькие все. Ну,
3: я еще хуже сделала. Я когда-то выбросил еще и пластинки, а теперь, конечно, дико жалею, потому что можно было хотя бы продать.
2: Эх.
3: Знаешь, был такой этап, когда казалось, что это ушедшее совсем время и все. Эх, ну что же, не будем обсуждать глупости прошедших дней, лучше обсудим как бы какие-то более интересные вещи настоящего.
2: И запланируем глупости будущего, ну как же без этого?
3: Да, запланированные глупости уже не совсем и глупости, на самом деле, раз так и было.
2: Да.
3: К слову говоря, да. А мы с тобой слушаем, продолжаем. В прошлый раз Миша мне прислал несколько треков, которые мы не успели поставить в эфир, я обещала в этот раз их все-таки включить в наше повествование. Поэтому слушаем как раз тот трек, который мы не поставили, но Миша прямо рекомендовал. Команда называется Maryland. Честно скажу, опять тот самый раз, когда я про группу ни разу не слышал, но на самом деле неудивительно, они не то что прям супер-мега популярные, тоже галисийцы, тоже очень прекрасные. Возвращаемся к истории про Мишу. Миш как раз когда тогда был в городе Виго, это как раз Галисия, пишет, что все ребята из группы Maryland, они как раз из этого города. И он был в Виго, написал всем, давайте встретимся. А оказалось, что никто из них не живет в Виго. И почему все из Виго, неизвестно. Смешная история, на самом деле. Maryland. Миша опять же утверждает, что они дают довольно редко концерты. Не знаю, я почитала про них в каком-то году, типа а-ля в 15-м, что ли. написали, что у них уже было, там уже 10 лет группе было, и они провели к тому времени 250 концертов. То есть 250 концертов за 10 лет, я посчитал,
2: ну, это получается... Ну, так-то не очень-то и много.
3: Ну, 25 концертов в год, 2 концерта в месяц, это я бы не сказал, что мало. Mm-hmm. Это еще к тому времени, тогда. Ну, в общем, такие ребята выпускают альбомы не очень часто, но очень все, опять же, всякая милота. Мне они очень понравились, потому что у них очень интересный, ну, чувствуется, во-первых, вайб, мое любимое современное, максимально неснобское слово. Плюс у них очень такая праздничная атмосфера на самих концертах. Конфетти, знаешь, хлопушки, все небо в каком-то вот этом розовом, вот этом серпантинчике.
2: Красиво.
3: Короче, очень... Да, они такие, знаешь, редкие, но меткие, зажигательные ребята. И у них вышел альбом, называется он «Перерождение», и мы сегодня с него слушаем заглавную песню, заглавную, я имею в виду по смыслу, «Птица Феникс», «Ава Феникс». Бодренький испанский инди-рок от милых ребят, которые редко дают, как утверждает Миша, концерты, и тем более, сама я вижу, редко выпускают альбомы, где-то раз в 3-4 года у них выходит альбом новый.
2: Извини, добавлю, ну, и люди, которые да. точно знают, сколько они за свою историю сыграли концертов, это прям настораживает. Прям вот точно знает.
3: Ну, я так предполагаю, что это скорее почитали критики специально для интервью. Я не думаю, что они сами рассказали, не знаю. В 18 году вышел этот альбом, и композиция «Ава Феникс» тоже 18 года. Милая, лиричная, хотя напишут критики, что оглушительный хит. Не знаю, насколько он оглушительный хит, но действительно хороший, заслуживающий внимания. Поэтому спасибо, опять же, Мише Боеву, что показал мне очередную группу, которая, если бы не он, возможно бы... попала в поле моего зрения только через несколько лет. А так сегодня слушаем Мэриленд, композицию «Ава Феникс».
2: Да, дорогие друзья, ну еще раз вам напомню, что это программа «Мадрид бодрит», это прямой эфир «Радио Шок». Все, давайте приступаем к возрождению. Оглушительный хит!
3: «Ава Феникс», поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем вечер. Милый четверговой музыки в прямом эфире Радио Шок. Александр Вяль, Максимов здесь немножечко помогает и что-то комментирует. Это программа «Мадрид бодрит». Что я вам порекомендую сразу? И, во-первых, надеюсь, что завтра, ну, может быть, в субботу выйдет пост с записью сегодняшнего эфира на официальной странице Радио Шок ВКонтакте. Там будет плейлист, и любое из названий можно скопировать и поискать, что за группы, и что за музычка, и какие у них есть видеоклипы. Вот у этих замечательных ребят из группы «Мэриленд» я вчера прям... Прямо, знаешь, у меня слезы умиления текли по глазам, когда я вчера это видел. Да-да-да. Очень классно было. Вот. И спасибо тебе за это. Потому что за то, что сегодня музыка такая.
1: Да, и спасибо Мише Боев
2: за это. Мише Боев, конечно же. Ну, в деревне, что ему? Там в деревне хорошо.
1: Слушай, ты меня прямо иногда удивляешь своими реакциями, потому что как раз боялась, как ты на них среагируешь, потому что такой достаточно, опять же, инди, такой рок простенький. А надо же, понравилось, рада.
2: Как тебе сказать? Ну, это вот, по крайней мере, совмещение картинки и музыки, когда, знаешь, детство вспомнилось. Вдруг ты становишься таким добрым, радушным, такой, ой, как мило ты все. И вот здесь как раз такой случай. Мне это понравилось, почему бы и нет. Вот, и это хорошо.
1: Ну, тогда будем считать, что я угадал, и Миша Боев тоже угадал. Так что сегодняшний план практически поставить в эфире то, что мы не успели с Мишей в прошлый раз поставить, но не совсем.

0: скажем так, одним из двух гитаристов и одним из авторов всех композиций Витуста Морле. Когда они ушли в отпуск, оба гитариста, и в частности Гильермо Гальван, выпустили по сольному альбому. И мы все, на самом деле, очень сильно радовались. Ура, они хотя бы вот так, в таком виде.
1: Слушай, ну, по-моему, мы даже что-то ставили в эфире, между прочим.
0: И ставили, да. Ставили, да, мы ставили другого из гитаристов, да. Гильермо Гальван мы не ставили. Но сейчас, к слову и к радости нашей всеобщей, Витуста Морла объявили о том, что они вернулись на сцену, что это действительно все-таки был творческий отпуск, как они и говорили. И на самом деле мы с Мишей тут хохотали, что если бы они не говорили, что они ушли в творческий отпуск, ну как бы вернулись через 2 года,
1: это никто бы не заметил, да-да-да.
0: Да, но, видимо, они как раз этот отпуск использовали для того, чтобы что-то свое сделать, каждый по отдельности, но при этом группу, скажем так, не разваливать только из-за того, что у них есть свои собственные направления, а просто что-то такое попробовать, но в итоге вернулись, и Витуста Морла продолжается. Но мы с тобой сегодня слушаем как раз Гильермо Гальвана. Но в прошлый раз Миша прислал его композицию «Ботея», то бишь «Бутылка», и я-то ее собиралась переставить, но
1: понятно.
0: У меня было время передумать, потому что я послушала весь этот новый альбом его, новый единственный альбом Гильермо Гальвана, и поняла, что что-то мне, ну как сказать, очень все такое чрезмерно лиричное. Конечно, мы лирикой иногда увлекаемся в эфире «Мадрид-Мадрид», но я-то люблю что-то пободрее. Думаю, нет, ну там у него где-то прослушивание треков по 20, 30, 50 тысяч прослушиваний.
1: Ну, люди же любят, милые, почему нет-то?
0: Ну, тем более, это правда, Витуста Морла одна из самых любимейших команд, и в любом случае сольный диск гитариста все слушали с огромным удовольствием, тем более композиции в чем-то напоминают Витусту Морла, это хоть какое-то, знаешь, возвращение к ДНК-группе, несмотря на то, что сама Витуста Морла тогда ничего не выпускала.
1: Ага.
0: Решила, ладно, смотрю, какой-то трек у Гильермо тоже в 2019 году выпущен, и, ну, там, в отличие от всех остальных, 3 миллиона. Думаю, послушаю, что это такое. Послушала, оказалось опять лиричное, что делать? Но зато 3 миллиона. Оказалось, что это саундтрек из фильма, который в 2019 году вышел.
1: Я так и знал.
0: Да, под названием «Кета Хуэгас», который перевели на русский как «Ты в игре», но я бы скорее перевела фильм этот на русский как «Чё за игры?» Мол, чё ты тут это? Чё начинается-то?
1: Бандитские сериалы на испанском языке?
0: Не, ну зачем бандитские? Он не сериал, а фильм. И очень такой, видимо, забавный, комедийный. Про попытку сыновей, скажем так, перераспределить наследство крутое. Не уверена, что я буду смотреть, потому что даже критики отзываются так себе, а мне не все испанские фильмы заходят. Некоторые очень сильно заходят, а некоторые прямо думаешь, что за бред, и не смотришь. Так что у меня была идея посмотреть, для того, чтобы понять.
1: Но пока ты побаиваешься немножко, да?
0: Ну да, да, да, потому что не все, честно говоря, испанские фильмы. Мне как это нормально, да, нравится. Но так или иначе, для этого фильма Гильермо Гальван из Витуста Морла записал саундтрек вместе с очень такой приятной, молодой, но достаточно суперизвестной исполнительницей из Мадрида Элис Вандер. Очень прямо она популярная. Ну, благо того, что молодая, социальные сети, плюс талантливая. В общем, вместе они сделали этот саундтрек.
1: Выглядит симпатично, видел.
0: Да, «La Apuesta», переводится «Пари». В общем, опять лиричная. Но что делать, зато Гильермо Гальван, тот самый гитарист из Витусты Морла, который сообщил, что снова возвращается на сцену, чему я несказанно рада, а пока класс. Что вот Ла Пуэста, да. Пари Витуста Морла выиграла, и снова они на сцене, Гильермо Гальван, гитарист Витусты, в прямом эфире «Мадрид-Мадрид» на радио «Шок» прямо сейчас.
1: Да, дорогие друзья, это тоже будет невероятно дружелюбно и прямо вот так вот по-нашему по-четверговски мило.
0: Да, милота, поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Говорим и умиляемся вместе с Радио Шок. Программа «Мадрид бодрит». Александр Вяль. Макс Темнов, и Саша нам принесла прям сегодня такие вот прямо лирические композиции, которые, ну, не знаю, под которые хочется отдыхать и не делать ничего плохого, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы ничего плохого не делаете. Докажите нам это. Радиошок.ру, кнопочка общения, раз. Место, куда нам можно написать. Телеграм-канал, который называется «Мадрид бодрит», где Александр обещал всякие нововведения. Подписывайтесь и ждите, это важно. А то мы нововведем, а вас нет. Как так? Так что будьте добры.
3: Нововведем.
2: Да-да-да, не подведем. Да. Саш, ну что, продолжим. Ну прям, ну красотища же, а? Ну красотища.
4: Да, я сейчас переслушала, и, конечно же, спасибо этой песне. Хотя в 19 году и Туста Морла еще не сообщала о том, что они уходят, по-моему. Но Гильермо Гальван, это прямо его голос, это прямо вот один из голосов Витуста. Я сейчас слушала, когда в очередной раз опять, ну люблю я их. Вот этот вот, знаешь, немножко такой поднывающий голос, а мне он очень нравится.
2: Да, он, ну, и очень-очень классный дуэт. Ну тут все, прямо выигрышно здесь, все прямо. Ну еще и саундтрек для сериала, а тут уже... То вот это уже крик нечем. Слушай, а насчет творческих отпусков, буквально вот сделаю маленькую ремарочку. В минувшее воскресенье мы с моим коллегой диджеем Степлером, мы тут ставим всякую хорошую музыку, в том числе и попались нам испанские, извини, пожалуйста, мадридские, все-таки рокобильщики. И знаешь, они существуют уже там тоже в районе 20 лет, у них всего два альбома, но это, я подумал, что это вот совершенно не значит, что они там распались или ушли в какой-то там творческий отпуск. Но у некоторых групп так бывает. Они редко записываются, но очень много играют.
4: Ты помнишь, кто?
2: Ой, там длинное название, я тебе скажу. Джонни Мун и Де Селенитас. Прямо дико классные ребята, вот прямо из Мадрида, из Мадрида. Рекомендую. Ну, это, слушай, это другая программа, ну, может быть, потом как-нибудь. И в Мадрид бодрит тоже. Но они классные.
4: Да, да, у меня в планах как раз съездить в Барселону и в Мадрид, так что мне нужны новые имена. И тем более пример Миши Боева, который совершенно не стесняется, когда приезжает в Испанию, пишет музыкантам, говорит, давайте встретимся и познакомимся. Я, конечно, поражаюсь такой смелости, я так не умею. Точнее, умею, но все равно стесняюсь.
2: Саш, слушай, извини, пожалуйста, мне кажется, что по вот мадридским и московским... Ну, нет, испан, по мадридским... мадридским и испанским принципам такой, знаешь, музыкальной вежливости, то, что ты звонишь музыканту, давай встретимся, музыкант говорит, да-да-да, конечно, конечно, ну что, ой, мы так рады, это не значит вообще ничего.
4: Не факт, что мы встретимся, да?
2: Да-да-да, то есть надо еще им 30 раз напомнить, и это не факт, что встреча произойдет. Почему-то мне так кажется, поправь меня.
4: Так как я не пробовала, то я не знаю. Мишин опыт говорит нам обратное, но тут, видимо, раз на раз не приходится. В общем, я скорее, как ты помнишь, рассчитываю на случайность. Случайности меня не подводят, потому что с кем я только из великих музыкантов совершенно случайно на улицах не встречалась. Либо на улицах, либо на каких-то концертиках, где я даже не сразу узнавала, а потом выяснялось. И тот факт, что я веду программу на русском языке про испанский рок, их покорял так, что мы потом как раз общались. Так что я здесь скорее не намеренно, а делегирую, скажем, все в судьбе.
2: Ну, слушай, и давай тогда понадеемся, что будет таких встреч будет еще больше. И, соответственно, и нам будет интереснее здесь, на Радио Шок тоже, в том числе. Так что вот, чего тебе и желаем, да. Нет, это, знаешь, это не к тому, что, ну, давай уже там в Мадрид уже, уезжай уже, конечно, нет, ну что ты. Сначала в Тулу.
4: Мне в любом случае надо, ты понимаешь, лето. Я тут прочла, что есть прекрасный зонт. Меня больше всего пугает летом, что очень жарко. И особенно то, что мне сейчас надо ехать в июле и в августе быть и в Барселоне, и в Мадриде, для меня это прям какой-то... Я уже готовлюсь заранее, знаешь, к какому-то совершенно дичайшей жаре, а тут прочла, что есть специальный зонт, который открываешь, он там каким-то материалом, из материала сделан, что под ним прохладней, реально. Он какой-то отражающий, отражает как-то какой-то материал, который отражает и что-то еще делает. В общем, поэтому запасусь заранее, и, возможно, той самой, знаешь, ледью, которая идет под зонтом, под солнцем, ну, я вас буду знать, что мне
2: плюс
4: там прохладно. Плюс 30,
2: о, ну, понятно.
4: Да, какой 30? Хорошо, если 30 это прохладно, ты понимаешь. Что? В Мадриде это все 45, ну, в Барселоне 38.
2: Ну и поскольку это все южнее, оно и чувствуется так, поактивнее, скорее всего.
4: Да, да, и в Барселоне, конечно, влажно, и с одной стороны мне приятнее под влажностью идти, ну потому что как-то, хоть как-то, мне привычнее, когда влажно. Мадридская сухость меня всегда прям прибивает. А с другой стороны, конечно, вот весь липкий к вечеру.
2: Да. Тоже нет. Слушай, а прикинь, ну ты же знаешь, а если ты экскурсовод при этом еще, и вокруг тебя команда людей, которые хотят тебя видеть идеально, это же вообще, наверное, ужас.
4: Ужасно.
2: Правда, и они сами-то уже такие-то уже, вот, ну понятно, что... Да, извини.
4: Нет, ну там есть, конечно, лайфхаки, что заходишь в какие-то места секретные или классные, легендарные, заодно там можно охладиться, попить кофе, знаешь, вот это все. Но в жаре это просто необходимо, даже в чисто физическом уровне.
2: Слушай, а смотри, вот в всех местах, где я был, но это немножко поюжнее, там один из принципов – это ничего не сделать днем. И не потому что ленивый, а потому что, ну, это невозможно. И основная какая-то бурная деятельность происходит или утром, или вечером, где-то после, там, 5 вечера, например. А в Мадриде так же?
4: И в Мадриде, и в Барселоне, разумеется, так же. И вот вся та самая сиеста, которая... Обычно люди почему-то думают, что это потому, что испанцы ленивые. Нифига. Это потому, что именно что дичайше жарко, невозможно ничего делать. И только туристы ходят, а в августе же еще и в Барселоне, и в Мадриде местные все разъезжаются. Кто уезжает специально в Малагу, где еще более жарко, но, по крайней мере, море, и можно, знаешь, прям вовсю там отдыхать на пляже под зонтиком.
2: И остаются только туристы как раз, да?
4: Да, либо на север, там в район Сантандера, и там как раз попрохладнее, понормальнее. Ну, то есть все, кто совсем уж крутые, Сантандер это очень дорогой, да, те там. А, остаются одни туристы, ну и те люди, которые за последнее вот время, когда туристов стало гораздо больше, как-то все-таки понимают, что деньги нужны, поэтому они все равно открыты, я имею в виду какие-то кафешки, какие-то магазины, но это все равно не такая, прям не так сильно. Поэтому да, да, все правильно, все днем стараются ничего не делать. Нормальные люди, которые просто, ну, никак не могут выживать при таком климате.
2: Теперь я понял, дорогие друзья, у нас сиеста сегодня была, поэтому вот так вот. Саш, не пользуясь случаем, прям не могу не спросить, твоя экскурсия про испанскую Москву? Пока вроде как...
4: Готовим вовсю, да. И я, кстати, в связи с этим очень сильно погружена в различные московские точки. Ты меня сейчас спросил насчет того, какие концерты в Москве планируются. А я ничего не знаю, потому что я больше сейчас исследую места, и скорее моя социальная жизнь связана с тем, что я вот эту экскурсию делаю, которая затянется подготовкой на некоторое время, но потому что мне очень хочется ее... Я дотошный человек, мне хочется ее сделать идеально, поэтому, скажем так, за пару недель это невозможно осуществить, так что в процессе все будет.
2: Но какие-то объявления ты сделаешь обязательно. Ну, как, хотя
4: анончики так, мы ну. делаем. Прогревы в социальных сетях сделали. Мы смешной клип тут на днях, да, ролик такой, промо-ролик. В общем, потихонечку все будет, но в моем немножечко уже испанском темпе, который я за 10 лет уже приобрела, и даже за 13. Все такое, мы никуда не торопимся, знаешь.
2: Мне кажется, что это прямо вот совершенно правильно. Поэтому давай музыку.
4: Да, давай музыку, и сегодня я пройдусь следующим треком по легендарному. Прекраснейшая аргентинская команда, очень старинная, Los Enanitos Verdes, что переводится как «зеленые гномики». Их композиция очень-очень-очень старая, 94-й год, «Lamento Boliviano». Как же я эту композицию люблю, ты не представляешь, одна из моих любимейших композиций, но и не только моя, например, в Spotify у нее миллиард прослушиваний, миллиард.
2: Опачки.
4: Понимаешь, да, что это за композиция? Ну, то есть это правда шикарнейшая, шикарнейшая песня. Она мне играет, знаешь, в голове иногда. Мне не нужно ее ставить.
2: Ну, не, Элвис, конечно, тоже удивила меня.
4: Она мне начинает играть всегда, я ее очень любила. Это была чуть ли не первая композиция, которую я услышала, когда приехала в Испанию жить. Тут они выпустили новую, скажем так, версию вместе с двумя другими исполнителями, с командой Los Angeles Azules, мексиканской тоже легендарной группы, 70-х годов существует, до сих пор играют. Как-нибудь я отдельных обязательно поставлю в эфире. Вместе с ними выступает Лакра, аргентинский парень, достаточно молодой, ему 27 лет, но при этом уже очень-очень известный, он прямо классные треки делал, и брали один из его треков на сопровождение Суперкубка 2021 года. И вел он уже аргентинский, даже был, скажем так, вел именно как судья, вел аргентинский голос, La Voz, шоу вот это вот вокальное. В общем, три прекрасных исполнителя в одной композиции, которую сами же Los Enanitos Verdes перепели тоже, пригласили, видишь, мексиканцев и аргентинца.
2: Вот тебе и миллиард, пожалуйста, ничего удивительного.
4: Да, и сегодня я к тому же в очередной... Я уже прекрасно знаю слова, но даже не столько наизусть, сколько как бы просто, знаешь, подпеваю, а тут я решила еще их и немножечко так перечитать. прекрасные слова, очень такие, скажем так, с одной стороны простые, а с другой стороны вот прям подходят.
2: О чем песня-то?
4: Они хотят меня взволновать, они побуждают меня кричать, а я как скала, слова меня не трогают, внутри вулкан, и он скоро взорвется, а я хочу быть спокойным. Очень подходит мне песня и по, скажем так, и по припеву, по смыслу, и по композиции музыкальной, и по всему, и по лирике, но при этом еще и, скажем так, то, что я обычно чувствую, как раз в этой песне происходит.
2: Ну, слушай, прямо вот заинтересовало. Самый интригующий очень в мире люблю. Представлятель песни Александр Вель. А я вам скажу, дорогие друзья, проще. Это программа «Мадрид Бодрит», Александр Вель, Макс Темнов и песня про антидепрессанты.
4: Точно так.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Слушай, дорогие друзья, потому что мы продолжаем «Мадрид и Мадрид». Александр Вяль, Максим Нов здесь немножечко в качестве помощника. И у нас сегодня вечер прям прекрасной летней музыки и прекрасной летней погоды за окном. Что прям все вот сплошные совпадения сегодня. Радужно, красиво, молодежно. Продолжим.
1: Да, послушали мы с тобой новую версию старой прекраснейшей композиции, повторюсь, обожаю, «Стой, Аки, Барачо и Локо». Я нахожусь здесь пьяный и сумасшедший. При этом текст песни про то, что я все-таки хочу быть очень спокойным, и чтобы слова, и чтобы внутренний вулкан никогда не взрывался. Очень мне все
2: это
1: нравится.
2: Значит, внутренний этом конфликт.
1: Но скорее попытка самоконтроля, которая не всегда удается, и потом вырывается наружу все то, что копилось внутри.
2: Ох, нам ли не знать. Бывает, бывает.
1: Бывает такое, да. Что-то между сдержанностью и контролируемой истерикой.
2: И мы вас обязательно научим, как это сделать, но как-нибудь в другой раз. Все равно мы главные психологи на этой радиостанции, и все, и ничего не знаем. Все круто.
1: Да, и эта новая версия, я очень долго думала, нравится она мне или нет, потому что оригинал, конечно же, я обожаю, когда, знаешь, выходят вот это какие-то новые видения с другими музыкантами. Вначале мне не очень понравилось. Я такая думаю, что-то мне, ну, как-то не то, все равно не то. Но потом слушала, сейчас вот играла, и я поняла, что Лос-Анджелес Асурис, мексиканская группа, которая исполняла вместе с аргентинцами эту композицию сейчас, они привнесли свой вот этот вот любимый свой мексиканский жанр кумбию. И получилось есть интересно. Такое. То есть они пересмотрели, как это все должно выглядеть. И в итоге вот где-то с 5-7 раза я уже подпривыкла. А потом думаю, а, вообще-то прикольно. Так что все было прекрасно.
2: Ну, да. Ты знаешь, как, вот ты как сейчас рассказала, как ведет себя такой среднестатистический слушатель, когда слушает такую музыку. Никто же не знает, что такое кумбия. Вот. А музыка крайне дружелюбная и располагающая к себе. И это, конечно, тоже один из запрещенных приемов для музыкантов. Это вот такая музыка всегда располагает, это очень классно.
1: Да, согласна с тобой. Короче говоря, буду их переслушивать, но мечта, конечно, попасть однажды на концерт и услышать эту песню вживую.
2: Просто и пусть сбудется.
1: Всю свою жизнь. Да, но так они очень взрослые все, и в Аргентине, то я уж не знаю, совпадем ли мы с ними когда-то, но прям хотелось бы. Если уж я увижу их концерт, то обязательно пойду. Тут вообще yes or yes, как говорится, COC по-испански.
2: Да. Хорошо, давай продолжим.
1: Да. Продолжим с тобой, тем более у нас уже время начинает немного поджимать, а у нас еще два трека. Поэтому ускоряюсь, да. Вышла еще новая, скажем так, версия старой композиции. Мы ее сейчас послушаем старой как раз версии. Потому что они на самом деле не сильно отличаются. Как-то вот переработка не сильно заметна была.
2: Это то, что называется ремастеред.
1: Ну, что-то типа того, ремастеред. Но там было написано, что The New Raymon, мы его ставили много раз в эфире, композиция La Cafetera. Я так поняла, что он типа Эльбива, там, знаешь, ну, типа, может быть, как-то переиграл вживую на студии, но вообще я почти разницы, честно говоря, не заметила с прошлым разом, не знаю, что там изменилось. Но так как это была свеженькая композиция, то я ее послушала, знаешь, типа в новинках, потом уж увидела старую и переслушала снова, и думаю, надо ставить. New Raymon мы с тобой довольно часто слушаем, такой, знаешь, инди-поп тоже, но такой
2: бывало,
1: старый,
2: бывало,
1: хороший. Бывало, потому что дядька, ему уже очень много лет, ну как много, он уже достаточно взрослый, Рамон Родригес, солист команды The New Raymon, у него хороший музыкальный бэкграунд, и он дружит с Макенроем, с моим другим любимым тоже мадридским исполнителем, поэтому барселонский Рамон Родригес мне очень нравится, и его композиция «Кафетера» такая, знаешь, подходит нам по смыслу. Что-то вроде того, что я себе делаю утром чашечку кофе и наслаждаюсь воскресеньем.
2: Ох.
1: Так что она скорее такая лиричная, но в позитивном смысле. Знаешь, когда ты еще знаешь, что тебе предстоит все это воскресенье, такое хорошенькое, ты на расслабоне.
2: А потом оказывается, что это не воскресенье. Опа.
1: А потом выпил кофе и понял, что это понедельник.
2: Да-да-да. А черт.
1: Тогда эта композиция примерно такая. Это еще когда ты не понял, что понедельник, и тебе все еще хорошо.
2: Эх, вот, слушай, это мое любимое состояние организма по утрам. Вот. Ну что, перейдем как раз вот к этому состоянию. Чего ж тут теряться?
1: Да, послушаем The New Raymon, довольно старинную композицию La Cafetera, которая вышла сейчас в новой версии, но не сильно-то не отличается от старой.
2: Прошу, господа.

0: Радиошок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да, друзья, это снова мы, Александра Вяль, Максим Нов, программа «Мадрид бодрит». Я понял, почему у нас сегодня такая прекрасная музыка. Саша, сегодня же первый летний «Мадрид бодрит» в этом году. Мы же любим, знаешь, всякие вот даты и символы. Вот вам, пожалуйста.
1: Ну, какая милота, слушай, да. Правда. Что-то, правда, на удивление, хорошее настроение. Я надеюсь, что никто нам не испортит сегодня, никогда.
2: Сейчас, подожди-ка, я загляну в чат.
1: Не, а я, кстати, оговорилась. Я сказала, что вот сейчас играл у нас Дэнью Раймон, прекрасный музыкант группы и музыкант Родригес из Барселоны, и он дружит с моим очень любимым музыкантом Макенроем.
2: Ага.
1: И я почему-то всегда считаю, что он из Мадрида. На самом деле они из страны басков. Но просто когда-то они довольно часто заезжали в Мадрид и давали концерты, причем в таких книжных магазинах. И у меня с тех пор было ощущение, что они мадридские, потому что вечно они попадали в Мадриде на их концерты. И у меня закрепилось в голове, что мадридские. А, конечно же, страна басков.
2: Слушай, ну и вот поскольку про басков вы с Мишей в прошлый раз рассказывали, вы, дорогие друзья, переслушайте. Это была невероятно интересная беседа.
1: Да, переслушаю. Слушай, я по плану, кстати,
2: говорим.
1: Я по плану выложу наш эфир с прошлой с Мишей 6 июня, потому что у Миши как раз день рождения, поэтому пока что эфира намеренно нет в телеграм-канале «Мадрид бодрит», а есть все остальное.
2: Вау! Слушай-ка, нам написали в чате, прикинь, товарищка, не подписавший.
1: Варка.
2: Да. Никогда не забуду плюс 43 на уличном термометре в 8 вечера в мадридском августе, прикинь. Вот так вот.
1: Ну, это весь, вот классика, скажем так. Да, это классика жанра, 43 вечером, это вот, скажем так, ничего здесь нового или удивительного из ряда вон выходящего нет, это типичное, когда ты реально, правда, с 10 вечера не можешь уйти из дома, потому что, ну, какой-то...
2: Ну, это жестоко, конечно.
1: В прямом смысле адок, да. Я не знаю, как я все эти 6 лет переживала каждое лето в Мадриде, ну, с трудом, честно.
2: Хорошо.
1: Ну, ничего, вернемся. У нас июнь, у нас здесь более-менее средняя полоса, и нам здесь нормально, хорошо, то дождь, то солнце. Правда, солнце гораздо больше, я имею в виду, дневного времени суток, чем ночного, но это июнь, мы к этому привыкли, правда?
2: Привыкли, и я сейчас вспомнил, что, ну, не знаю, как в Европе, а, по крайней мере, вот в Калифорнии, там лето официально начинается только 21 июня. Ну, где-то вот в этот
1: викенд,
2: простите.
1: Да, так
2: простите.
1: И есть.
2: Так что пока еще можно не волноваться.
1: Да, я всегда делаю эту оговорку, что если 1 июня где-то считаешь, что началось лето, ничего, не так все это.
2: Это ничего не значит, да.
1: Да. Ну что ж, мы с тобой выходим на финишную прямую. Сегодня был насыщенный, по крайней мере, для меня эфир, потому что много классных команд, которые пришлось очень много всего перечитать для самой себя. Погрузилась я максимально сегодня в испанский рок, чему была очень рада. Да, и поэтому я в очередной раз благодарна Радио Шок за то, что «Мадрид бодрит» выходит у вас, и я благодаря вам столько всего знаю про испанский рок.
2: Саш, а сколько мы узнали благодаря тебе, это прямо, ух, это невероятно.
1: Сколько всего вы забыли благодаря мне, да?
2: Забыли, но вспомним, потому что регулярно слушаем записи эфиров на официальной странице Радио Шок ВКонтакте и не только телеграм-канала «Мадрид бодрит». Ну, давай еще расскажем. Вот, имеем право.
1: Да, выходим на финишную прямую. Мы, разумеется, с нашей классической формой завершения программы, а именно с концертным исполнением. И так как у день рождения был только что 25 лет Радио Шок, то я опять же подобрала, скажем так, тематическую композицию, легендарную команду и легендарную песню.
2: Вау.
1: Да, песня называется «Манерас Дэви Бир». Выпущена она была в каком-то совершенно непонятном году. Я именно столько старым, что столько и не живут. В 80-х годах она была выпущена. Переводится как «Манерас Дэви Бир», довольно легко перевести, образ жизни. То есть манера жить.
2: Хорошие манеры.
1: Ну нет, манера жить, образ жизни, да, это все как раз сочетается со всеми нашими предыдущими годами с тобой. Живем вот так, а не иначе, а если иначе, то сами так и запланировали.
2: Стихи.
1: Композицию когда-то давным-давно делали группа «Ленью». «Ленью» — это прямо вот, знаешь, легенды. Они с 78 по 83 выступали всего 5 лет, а все еще считается прямо что-то не главными. Одними из главными тех лет. «Ленью» — это, знаешь, я их сейчас сравниваю. Опять же, повторюсь, не по музыке, а по значимости. Что-то типа «Машины времени», знаешь, что-то такое. Ну, то есть команду, которую знают все. И если ты снимаешь, и ты каждый раз смотришь, да, Если ты снимаешь, например, фильм про те года, то, например, у подростка в комнате обязательно должен быть плакат, на котором группа Ленью. Ты понимаешь, да? Вот я имею в виду в этом, что это была такая значимая
2: команда.
1: Окей,
2: хорошо.
1: Да. Розанда Меркадо, солист команды Ленью, по-прежнему выступает. Ты представляешь? Mm-hmm. Вот вообще уже такой, знаешь, девочка с длинными седыми волосами поет много из репертуара Ленью, благо ему авторские права принадлежат.
2: Снимаю шляпу.
1: Взял кепку и показал, что у него-то как раз длинных седых волос не отмечается.
2: Нет, я показал свое уважение к легендам испанского рока. Чего я вам советую, дорогие друзья.
1: Да, да, да. Да. Поэтому «Манера с Древи», как ты сейчас услышишь, зал поет больше, чем сам Розанда Меркадо. Выступали они в Мадриде в 19 году с этой композицией, поэтому для меня это лишь вдвойне значимо, потому что как раз в 19 году я начала в Мадриде жить. Но не попала тогда на этот концерт, потому что вот как-то вот не успела, видишь. Ну что ж, по крайней мере, сегодня мы послушаем в эфире ту самую концертную запись в исполнении Розанда Меркадо. Композицию потом, конечно же, все перепели, кто мог, все известные испанские команды.
2: Ну и ты ее знаешь наизусть, я думаю, да?
1: Ну, конечно, да, это прямо вот, знаешь, «Манера с Древибира», это просто, это звучит, вот если она играет, начинает весь сразу с заведения, где она играет, подпевать, потому что это прямо классика, и при этом, конечно же, по-прежнему, мне кажется, актуальна и по смыслу, и даже по музыке, она все еще очень такая классная, не устаревшая.
2: Ну, вот ей мы сегодня, ей. И закончим нашу сегодняшнюю передачу. Саш, спасибо тебе огромное.
1: Да.
2: Спасибо вам, дорогие друзья, что слушали. Подписывайтесь прямо везде, везде, везде, где можно и где нельзя. Вы все знаете. Потом, может быть, ее как-нибудь повторим. Все, слушаем музыку. Спасибо.
1: Слушаем. Поехали.

0: Gracias, muchas gracias. Salud.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок Шок.
1: В моем старом велике аист. Я еду туда.

0: Суши-шок. Радио. Суши-шок. Шок. Радио-шок.
1: Прямой эфир на Радио-шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио-шок.
2: Итак, еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. Как же это хорошо, когда четверг в прямом эфире, радиошок действительно большой, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Слушайте, а у меня сейчас такое впечатление, да, дорогие друзья, это программа «В осколках», город в осколках, Макс Темнов сегодня здесь за главного, частично. И у меня такое впечатление, что еще не закончился день рождения радиошок, потому что народу в студии примерно столько же, сколько было у нас позавчера. Кстати, дорогие друзья, раз уж так сегодня в последний момент все собираются, от него я пару минут вашего драгоценнейшего внимания для сообщения невероятной важной информации из жизни нашей радиостанции. Во-первых, сегодня в 21:00 Виктория Жданова. Завершение очередного сезона программы «Перед зеркалом». Знаете, кто будет гостями этой программы? Не знаете, потому что вы не подписаны на страницу «Радиошок ВКонтакте». Вы плохие, срочно исправьтесь. Подпишитесь и будете все знать. В 23:00, дорогие друзья, сегодня будет вообще нечто, я даже не знаю, как это назвать, если честно. Премьера нового шоу, я уже его послушал. Это шоу из нашей прекрасной южной столицы. Ведет его пока крайне загадочный человек, который, говорит, в эфире буду называться Metal Robin Good. Это очень по-московски. Вот, несмотря вот на эти тонкости все, я вас уверяю, эта программа просто, очень крутая. И рекомендую вам не ложиться спать в 23:00, а наоборот, включите радиошоу. Желательно погромче, чтобы ваши соседи тоже узнали, какие у нас прекрасные в эфире есть программы. Дорогие друзья, это передача, которая называется «Город в осколках», которая посвящена встречам с нашими старыми друзьями, с выдающимися личностями из петербургской музыкальной и культурной жизни, а также эта программа прям предназначена для того, чтобы приглашать вас на самые интересные культурные и не очень иногда культурные мероприятия. Насколько это будет культурно, узнаем чуть-чуть, буквально через несколько секундочек. Итак, дорогие друзья, что вот плохо я делаю анонсы на радиошок, увольте меня. Да, 18 июня. Что это будет за день недели? Сейчас мы все узнаем. Это будет первый вопрос к огромному количеству гостей, которые сегодня у нас в студии. Пройдет большой концерт, который представит проект под названием Light My Doors. Я надеюсь, что вам, дорогие друзья, это название уже более чем известно. Потому что, когда этот проект только начинался, первая радиостанция, боюсь, что единственная, которая пустила этих хулиганов в прямой эфир радиошок, это были именно мы. Позвольте вам представить, дорогие друзья, прямо с огромной радостью это делаю. Черный кузнец петербургской рок-сцены, повелитель земноводных всея красного треугольника, а также невероятно талантливая вокалистка, аранжировщик, практически композитор. И еще очень-очень много кто. Оля Кузнецова, Оля, привет.
3: Привет.
2: Давай, я так, знаешь, коротко сейчас описал, что будет происходить там. Там концерт проекта Light My Doors. Мне неинтересно. Сделай это красиво.
3: 18 июня.
2: Какой будет эти недели, выручай.
3: Это будет четверг.
2: Четверки. Вот я дурак-то точно.
3: Четверг.
2: Да. Четверки.
3: Да. В «Авроре» состоится большой сольный концерт проекты Light My Doors.
2: Так вот смотри, ты сейчас тоже так немножко так заткнулась немножко. Это все-таки проект, это уже отдельный коллектив. Это театр,
3: отдельный коллектив, это... да.
2: Отдельный коллектив.
3: Ну, это отдельная концертная программа.
2: Насколько, слушай, может быть, в чем-то это уже театр?
3: В чем-то это уже театр, да.
2: Окей.
3: Это театрализованное шоу.
2: Посвященное. Я буду тебе помогать.
3: Посвященное чему? Четырехлетию коллектива, который исполняет эту музыку.
2: Прикинь, 4
3: музыку
2: года уже.
3: Музыку The Doors.
2: И по поводу четырехлетия коллектива вы сделаете трехчасовое шоу и не где-нибудь, а в клубе «Аврора».
3: Да.
2: Скажи мне,
3: пожалуйста. В концертном зале.
2: Слушай-ка, клуб «Аврора» — это не такое место, в которое можно прийти после 10 вечера, пошуметь немножко, это прям серьезно.
3: Лучше прийти до 10, то есть прямо в 6 часов приходите.
2: Окей.
3: В 6 часов открываются двери, в 7 часов начнем играть. И будем играть целых 3 часа подряд.
2: Без перерыва.
3: Без андракта, без перерыва, да.
2: И ты прямо не будешь покидать сцену, как главный. А я забыл ко всем регалиям.
3: Ну, я буду покидать сцену, потому что я часто спускаюсь в зал и общаюсь со зрителями, вау, потому что я не могу удержаться.
2: Это правда, дорогие друзья.
3: Поэтому я буду покидать сцену, но именно вот так.
2: И прямо вот все.
3: Ну, если я очень устану, я посплю где-нибудь за столиком в объятиях каких-нибудь достопочтенных наших гостей.
2: Достопочтенных фанатов проекта Like My Doors, поклонников группы Holly Blacksmith и, конечно же, тех самых дурщиков, о которых мы в прошлый раз говорили. Слушай, клуб «Аврора». То есть, когда вот возникает это словосочетание, это была твоя инициатива, клуб «Аврора»?
3: Нет, это была не моя инициатива.
2: То есть какой-то человек, который занимается технической частью, вот все,
3: да,
2: вот эта подготовка.
3: Да, есть такой человек.
2: Наконец-то. Почему не ты сама?
3: Ну, я тоже отчасти этим занимаюсь, В основном этим занимаюсь не я.
2: Логично.
3: Да, у нашего коллектива появился полковник Паркер, Дэниел Миллер, Брайан Эпштейн и вот все в одном лице Дмитрий Боровенко.
2: Дмитрий Боровенко. Дмитрий, вот за вашей спиной есть красный микрофончик. Возьмите его, пожалуйста. Я не ожидал, а я тут такой, эй, ты? Ничего себе. Дорогие друзья, 18 июня, клуб «Аврора», Light My Doors, большой 3-часовой концерт. И вот перед нами организатор этого концерта. Дмитрий, как вы вписались в эту историю? Опа, неправильно, вот теперь можно,
4: Друзья, да. Здравствуйте всем.
2: Еще раз добрый вечер.
4: Как вписался? Да, очень все просто. Ну, скажем так, слушать нечего. Кризис полный.
2: Скука смертная.
4: Ну, оно как есть, говорю, как есть все. Да, единственный как бы человек, который меня потряс, наверное, за последние 20 лет нашей российской сцены, это Ольга.
2: Полностью поддерживаю.
4: И я еще 2 года назад как бы хотел вписаться, у нас был проект, задуманный проект, но этот проект, к сожалению, в России не осуществим, ну, на сегодняшний день.
2: Чему он был бы посвящен, мог быть?
4: Нет, это был перформанс, большой ночной перформанс, ну, большое мероприятие, дорогостоящее, но у нас такое,
2: сейчас это не очень приветствуется,
4: скажем так. Это не актуально.
2: Окей. Хорошо, страшный вопрос. Это первый ваш опыт в организации?
4: Да, это первый опыт в организации.
2: Оль, ты не сомневаешься в успехе?
3: Я уверена в успехе.
2: Дмитрий, что бы вы уже сделали для того, чтобы успех состоялся?
4: Да я не знаю, ничего еще не сделали.
2: Ничего не сделали. Я считаю, что это правильный ответ. Познакомимся с остальными участниками сегодняшнего действия, которые находятся в студии. Но, Оля, сначала давай-ка вот о чем. Вы прибыли сюда прямо со съемок клипа.
3: Да, мы сегодня снимали клип.
2: На песню «Алабама».
3: «Алабама Сонг», да.
2: Я слушал. Выбор песни меня абсолютно не удивил. Это, наверное, одна из них. Слушайте, я не то, что я там среди главных великанов, самый главный великан по части группы Doors. Совсем нет. Но вот мне вот кажется, что «Алабама Сонг» — это вот одна из немногих композиций, которые не погружены в себя, а наоборот требуют максимальной массовки.
3: Да, именно так сегодня и происходило. Сколько нас было, я даже не успела сосчитать. Человек, наверное, 15, да, где-то нас было примерно так.
2: Ничего
3: мы
2: себе.
3: Мы все собрались, да.
2: Вы звезды, черт побери.
3: Ну, мы спросили, кто хочет участвовать, и все пришли. Вот.
2: Окей, Оль, смотри-ка.
3: Да.
2: Если планируется клип на песню «Алабама Сонг», значит, есть и студийная аудиозапись этой песни в вашем исполнении.
3: Пока еще нет.
2: Или под Doors вы будете прыгать.
3: Мы прыгали под Doors.
2: А будет ли запись?
3: Будет.
2: Окей.
3: Должна быть.
2: Слушай-ка, в прошлый раз, когда ты к нам приходила, по-моему, это была наша лучезарная беседа с Игорем Алексеевичем Чередником, и я когда ее переслушивал сегодня, я поймал себя на мысли, черт побери, мы же ставили студийную запись «Holly Blacksmith».
3: Да,
2: Я совершенно вот об этом был не в курсе.
3: Но это «Holly Blacksmith», да, у нас есть несколько песен, которые мы записывали в студии.
2: А теперь, внимание, вопрос. Я знаю, ты миллион раз обидишься на словосочетание «кавер-бэнд».
3: Так.
2: С маленькой буквы в одно слово и с хэштегом, чтобы не было обидно. Насколько вообще правильно записывать альбомы чужих песен?
3: Да, мне кажется, можешь записывать что угодно. Если тебе хочется записывать, записывай. У тебя душа лежит, ты горишь этим, делай это. А почему нельзя-то?
2: Дмитрий, вот если...
4: Я считаю, надо, понимаете, главное, чтобы это было не хуже.
2: Вот сейчас смело было.
4: Не хуже, все.
2: Не хуже, не хуже.
4: Не хуже,
2: чем
4: не хуже.
2: Послушайте, это не хуже.
4: Не хуже оригинала, да?
2: А все такие, может, лучше оригинал послушаем? Не-не-не, это не хуже. Берите, не хуже.
4: Ну, вот такая хуже жизнь. Делать не надо.
2: Согласен.
4: Не надо даже браться.
2: Хорошо. Как происходит запись этого клипа? Все ли будет готово прямо сегодня? Присутствуют ли какие-нибудь телевизионщики? Вот у нас, например, на Радио Шок неделю назад был такой телеканал, что и нас прямо вот телевидение
3: да,
2: снимает.
3: Да, какой?
2: А, так я тебе и сказал. Нельзя в эфире. А присутствует ли у вас настолько на съемках такая же мощная бригада съемщиков и всех?
3: Нет, у нас...
2: Или...
3: У нас все очень скромно и очень со вкусом, и все как надо. Вот у нас есть Анатолий Попов.
2: Анатолий.
3: Псевдоним Панадо.
2: Там есть черненький микрофончик, его можно взять и сказать возьми. Здрасте. Анатолий, здравствуйте.
5: Здравствуйте, все радиослушатели, интернет-любители. В общем, я как первый раз увидел Ольгу, сразу влюбился в нее, в ее творчество. И тут же сразу.
2: Кто здесь скажет по-другому, бросьте меня в камень. Мы влюблены здесь все.
5: На смартфон, на камеру, на одну, на 10, на 15 одновременно. В общем, вся моя любовь, так сказать, в ее творчестве и к ней распространяется до сих пор, вливается в мое творчество.
2: Любовь – это прекрасно. Сколько будет камер?
5: На концерте,
2: не будет ли это...
5: Ну, в 10 нет, вот, камер, вот... наверное, снимем, потом смонтируем.
2: А про клип, который сегодня готовится?
5: А, не, ну это
2: бывает
5: дубли.
2: Так, что одна
5: камера, вот в одну камеру снимали, ну, ага. Много дублей. Снимали, и потом это все дубли запараллелим.
2: Окей.
5: И что-то лучше выберем.
2: А на концерте будет прямо большая съемка, прям большая-большая.
5: Да, да.
2: Оля, это будет прямо вот первый раз. Все как бывает первый раз, да?
3: Ну вот про клип. Клип еще в стадии, в процессе, в стадии процесса. То есть мы сегодня не все сняли. Сегодня было только... Первая съемка. Я планирую снимать в нескольких барах, в нескольких заведениях, в разные дни. Всего планируется где-то примерно 5-6 баров, 5-6 заведений. Сегодня было первое, вот мы сегодня посетим эфир. После этого мы поедем и еще снимем в другом месте.
2: Да я бы даже назвал это место, чего же, это мой любимый клуб,
3: который называет яйца.
2: Да. Ребята, привет вам огромнейший. Оль, смотри-ка, сейчас же вот как делаются современные клипы? Песня про одно, а сюжет клипа про другое вообще.
3: Да, нет, у нас все очень, нет, у нас все прямо очень, вот прям про то, что, о чем поется в песне. Ну, про любовь к развлечениям и к прекрасному полу.
2: Скорее,
3: я вот так скажу.
2: Скорее про путешествие к развлечениям.
3: Ну и путешествие тоже там будет. Там будет все, там разное будет.
2: Хорошо, а как скоро, как ты думаешь, скоро ли все это будет готово?
3: Да, это будет готово скоро. Я думаю, что в течение месяца где-то.
2: В течение месяца?
3: Ну, примерно, может, полтора. Просто сейчас мы решили запустить этот проект, клип. Нам показалась эта идея интересной. Мы решили, очень живо за нее все схватились, и воплощаем эту идею.
2: Оль, что вы потом будете делать с этим клипом?
3: Мы его будем смотреть.
2: И это правильный ответ!
3: И показывать.
2: Хорошо. Будет ли 18-е, дорогие друзья, июня, следующий четверг, чуть-чуть не сказал, бар «Аврора». Ну, как знать.
3: Клуб, бар «Аврора». Да. «Аврора-бар».
2: Клуб «Аврора». Большое представление от проекта «Light My Doors». Приходите обязательно. Все ссылочки у нас есть на официальной странице «Радио Шок». Переходите, подписывайтесь, почем билеты это будут. «Аврора», я думаю, что это недешево.
4: Отрю.
2: Опачки! Не боитесь?
4: Нет, вру.
2: Смотрите.
4: Вру. От двух сейчас идет минимальная цена в «Авроре», можно купить за 2000.
2: А ближе к концерту, соответственно...
4: Да.
2: Хорошо. Соответственно. Дмитрий, как организатор, не столкнулись ли вы с такой проблемой, что и проект называется на языке, на котором сейчас не положено, и группа называется прям... Не положено прям все на афише.
4: Вообще
2: как
4: не положено.
2: Даже ни одного вопроса не было.
4: Вообще вопросов как-то не было. Я боялся этих вопросов, потому что они изначально как бы возникли, когда это начиналось буквально месяц назад.
2: У нас тут была паника, я честно скажу.
4: Да, месяц назад была паника, потому что двери поджигали, вы если помните, в апреле месяце.
2: Не то слово. Да. Поверьте.
4: И такой был небольшой мандраж у людей. Не у меня, у людей. У людей, которые занимаются данным вопросом. Вот. Ну нет, никаких проблем не возникло, все как бы. Нормально.
2: Хорошо. Будет ли то, что называется сейчас задник? Ну вот сцена, музыканты и сзади какая-то.
3: Да,
2: вот
3: будет
2: такая...
3: транслироваться видеофильм задом наоборот.
2: Какой из них?
3: А вот придете, увидите.
2: Хорошо, уже радуется.
3: Ну, у нас уже все готово.
2: По крайней мере, неживая хроника, уже радостно. Так, господа, я сейчас предлагаю сделать как? Оля принесла много записей и сказала мне, говорит, выбирай, что послушай. Можем послушать Light My Doors, а можем послушать оригинал. Оля, если сможешь, прости меня, я выбираю оригинал все-таки. Потому что запись
3: Аллилуйя.
2: На видео...
3: Аллилуйя, давайте слушать оригинал.
2: Значит, так надо. А какой из оригиналов? Это, знаешь, серия...
3: Давай мою любимую песню, называется она «Шаманс Блюз».
2: Опа, и эта песня, дорогие
3: друзья. Я очень люблю эту песню.
2: И поверьте, дорогие друзья, да. Не, ну ничего, приемлемо.
3: Мне кажется, это самая дорсовская песня вообще. Это прямо эпогей Дорса. Вот прям Дорс. Вот не любая другая. Вот там много разных. Ну вот «Шаманс Блюз» это прям вот настоящий супер Дорс. Вообще Дорс в кубе.
2: Ох, дорогие друзья. Еще один вот, Оль, когда я тебя в следующий раз буду представлять, скажу, Дорс в кубе. Вот. Вот, а вам всем, дорогие друзья, «Шаманский блюз», и мы возвращаемся после этого в эфир, продолжим приглашать вас на концерт 18 июня в клуб «Аврора Light My Doors». Радиошок.ру, кнопочка общения, пишите. Радиошок ВКонтакте, подписывайтесь на все.

0: в осколках. На радио Шок.
1: Мы продолжаем, дорогие друзья. Все действительно так. Город в осколках. Прямой эфир. Радио Шок, как это всегда бывает по четвергам. Макс Темнов здесь сегодня за раздатчика полезной информации и... И, конечно же, прекрасные гости нашей студии, которых мы не всех еще представили. И сделаем это. У нас еще есть время, мы всех представим. Что вы так ругаетесь? А, вы пока еще не ругаетесь? Ну, тем не менее, radioshop.ru, кнопочка общения. Ругаться там не надо, а что-нибудь напишите нам. Потому что у нас в гостях у прямого главного, гостевого микрофона, плюс ко всему еще и главный шаман всея Петербурга, замечательная Оля Кузнецова. Оля, привет еще раз.
2: Привет, привет.
1: Вот, и не случайно же прозвучала композиция «Шаман Блюз», потому что, ух...
2: Потому что это моя любимая песня.
1: Во-первых, а во-вторых, я видел это живьем, это правда, это живой шаманизм, прямо самый настоящий. Смотри, Коль, проект «Light My Doors» 4 года.
2: Да.
1: Знакомился ли ты с какими-нибудь аналогами, не побоюсь этого слова?
2: Аналогами Doors?
1: Ну, как нет, аналог Doors, слушай, это очень хорошо. Если вас назовут аналог Doors, бей в морду сразу, имеешь полное право. Слушай, я просто уверен, что в мире же существует не одно такое шоу, это же модно сейчас. Такие, ну да, там, трибьют-бенды или как это называется, вот, ну, что-то вот такое
2: не
1: же.
2: Не знаю, я не знаю такого шоу, как у меня. Мне кажется, ну, это может, мне кажется.
1: Это-то совершенно
2: никто не
1: правильно.
2: Делает то, что делаю я.
1: Но ты не смотрела какие-нибудь там, вот такие там, американцы вот так примерно такое делают. Ты посмотрела,
2: я
1: сказала,
2: смотрела какой-то проект, который играет Doors, да, какой-то американский. И там было, ну, они такого не делали. Они делали что-то, все обычно стараются... как бы именно скопировать и поведение, и все. А у меня же, я же его не копирую.
1: Ты просто так живешь, скорее всего.
2: Я так живу. Я такой человек. Просто я в какой-то момент... Я стараюсь себя в жизни так не вести, потому что если я так начинаю вести, все думают, о, она какая-то странная. А вот если я то же самое надеваю костюм и делаю на сцене, все такие, да как она...
1: Артист
2: прямо. А это врожденное просто. Я так вижу мир, я так чувствую музыку, я так живу. Это мой способ жизни. Я так общаюсь вот с миром.
1: Слушай-ка.
2: Я так себя проявляю, вот так.
1: Вот сейчас.
2: Я не умею проявлять по-другому.
1: Слова, которые сейчас прозвучали, Оля, поверь, это дорогого стоит. И это вот я полностью вот прямо под каждым словом подписываюсь. Оль, довелось нам побывать на дне рождения Холли Блэксмит.
2: Да.
1: И слушай, я просто не могу не спросить тебя про номер I Feel Love.
2: А, да-да-да.
1: Расскажи мне, пожалуйста, как это появилось и почему вдруг это такая какая-то сумма... Это же отдельный спектакль.
2: Да.
1: Ёлки-палки.
2: Это
1: вроде
2: отдельный
1: бы, знаешь,
2: спектакль.
1: Просто, ну, у нас,
2: так было задумано.
1: Да, у нас вот песенки-песенки и еще одна песенка. Все такие, ну, отлично. И вдруг. Расскажи, пожалуйста, как... Ты же режиссер, наверняка ты все это придумала.
2: Получается, что да.
1: Расскажи, как это и почему. Понятно, что надо прийти и посмотреть, хотя такое вряд ли повторится, но все-таки. Расскажи, пожалуйста, о том, как все это состоялось.
2: Ну, это такое интерактивное шоу. Тоже просто под музыку диско. Как-то мы сидели с приятелем. Да, решили на Сайко-фестивале сделать номер. И до этого мы делали выступления, номера про похождение с криминал Лорд Сача. Вот. У нас такое костюмированное шоу было, да. Я говорю, давай еще что-нибудь такое сделаем. А он говорит, нет, Лорд Сач, это давай что-нибудь другое, это вот тут другая тематика, вот космос, ну при чем тут Лорд Сач? Я говорю, да классно будет. Он говорит, да нет. Я, ну ладно, я не знаю. Ну космос, ну что это? Дона Саммер, I Feel Love. Он говорит, точно, I Feel Love. Я
1: ничего
2: давно,
1: себе.
2: Я давно хотел сыграть.
1: Заметьте, не Битлз какой-нибудь, Дона Саммер.
2: Да. Я говорю, а я давно хотела спеть эту песню. Давай сделаем что-нибудь, давай. Я стала придумывать, а что там вообще может быть? А у нас есть знакомый фокусник. Александр Барановский. И он классный актер, артист. И классно
1: это
2: показывает
1: правда.
2: Фокусы. Да, очень классно все показывает. Ну, когда показывает. Когда не забывает показать, то он просто огонь. Вот. Я говорю, давай ты покажешь фокусы. А в этот момент ты покажешь фокусы, и мы параллельно что-то начнем делать. Я начну интерактивить залом, кто-то что-то делает, кто-то что-то танцует, и все вот так вот там гудит, перемещается, шевелится, танцуется. Что-то происходит такое, ну, такое, что-то очень с любовной захватывающий. Такой, захватывающей такой любовной энергией.
1: Извини, пожалуйста, я бы сказал так, ничего не понятно, но очень интересно.
2: Но ничего не понятно, там нет конкретного сюжета, просто вот что-то происходит.
1: Да.
2: И ты все время куда-то смотришь, а что здесь, а что там, вот тут что-то такое пошло, а тут такое. И вот, а я все время думаю, что в этот момент должно пойти, что так подсматриваю, что происходит, и что в этот момент надо бы, чтобы происходило. И как бы это регулирую прямо вживую. Вот. И вот тогда, на примере, мы через неделю, у нас было полторы репетиции.
1: Да.
2: Нет, у нас была, точнее как, у нас была пол репетиции. Не полторы, а пол репетиции. Я 10 артистов собрала в один момент. Каждому объясняла индивидуально, что он будет делать, что это за номер, что это за песня. Мне было их не собрать вообще, просто в десятером. Мы один раз прогнали на саундчеке эту песню. Один раз. И то в сокращенном варианте нам показали. Все, уходите, заканчивайте, до свидания.
1: Ну, достаточно.
2: Как бы, да, чек даст. Я такая, ну ладно. Я всем на пальцах объясняла. Вот смотри, ты выйдешь оттуда. И когда я там, грубо говоря, махну там чем-нибудь там крылом, ты там пойдешь и будешь делать вот это. Понял, понял. Вот захвати с собой вот этого. Понял, понял. Он, смотри за ним, он будет тебя вести. Да, хорошо. И вот так я каждому объясняла, кто что будет делать. И в итоге получился, наверное, 18 минут. Он бился на премьере. И было очень эффектно, интересно. И такое танцевальное такое на проживании такое шоу. Просто все там существуют.
1: Слушай,
2: они
1: ну,
2: как-то,
1: да.
2: У них какая-то форма существования есть. Они двигаются под эту музыку, и им там очень хорошо.
1: Шаман. Вот шаманка самая настоящая. В ЧП это продолжалось, по-моему, минут 16 или 17. Офигели все, конечно.
2: В ЧП было меньше, в ЧП было минуты 11 где-то это. Потому что фокусник не показывал свои номера. Он такой, я говорю... Он даже показывает номер.
1: Подожди, фокусник не пришел?
2: Нет, он пришел, но не показывал номера.
1: Да. Я вспомнил.
2: Он пришел, оделся, все, загримировался, все классно. Я думаю, ну все отлично, все нормально. Саундчек, все, пришли вовремя.
1: Да. И фокусник такой, я сейчас на минутку отойду и вернусь, да? И все.
2: Нет, я даже не знаю, как бы когда это происходило и что. И он просто сел на сцену и сидит.
1: Так надо. Космос же, ну что?
2: Да, так надо, да. Он должен показывать, ну как бы это сердце номера. Он должен показывать, ну что-то должны люди видеть, какой-то предмет искусства конкретного, интересный. А?
3: Он так завел весь зал.
2: Ну, я к нему наклонилась и сказала, что я думаю о нем.
1: Слушай,
2: и сказала ему, почему ты не показываешь фокусы?
1: Хорошо, сейчас, знаешь, буквально одна маленькая фраза.
2: И такая наклонилась. Поднялась и поняла, что он взял и ушел. Я такая, ну понятно.
1: Слушай, не пора ли вам сменить фокусника?
2: Ты итак, знаешь, внимание, его невозможно друзья. Заменить его невозможно. Я пока, ну, я планирую даже огромное большое шоу сделать из разных номеров. Там я уже даже их и придумала, ну, там, в основном. Огромное на 1:20 шоу придумала из разных интересных номеров, интерактивное, с разными участниками, там разные предметы искусства должны были быть.
1: Но тогда все
2: но
1: это выйдет за 3 часа.
2: Фокусник выпал из этого, я после того, как он не показал фокус, я сказал, я с тобой больше не дружу.
1: Я тебе скажу так, сейчас на этом закончим. Даже 20 фокусников не сравнятся, во-первых, с твоим мастерством и шаманизмом, и с мастерством...
2: Я не умею фокусы показывать, я показала.
1: Окей, тебя вычеркиваю. И с мастерством Дениса Дэна. Вот так вот тебе. Хорошо. Я тебя сейчас спросил про какие-то... Интересовалась ли ты какими-то мировыми штуками, которые, может быть, делают что-то похожее. И хотел бы, чтобы как раз организатор концерта, Дмитрий, сейчас эту тему немножечко внес бы ясность. Сказал бы нам, что это не совсем вот такой вот аналог, прям вообще не аналог. И вот про вот это вот все.
4: Да, прямо это вообще не аналог, да, забудем вот эти нынешние новомодные слова кавер-группа там, и как еще там есть такие...
1: Трибьют
4: какие-то, да, ну какие-то
2: какие-то
4: глупости языковые непонятные. Я вот, честно говоря, я удивляюсь этим всем словам, даже для меня это все как-то далеко.
1: Хочу
4: как бы сказать, что, да, как бы абстрагируйтесь, господа, от вот этих всех вещей, да, выше только что перечисленных, да, ниже, вернее, перечисленных. Хочу сказать, что если сравнивать, как бы, аналогию брать какую-то, да, то за аналогию современной сцены, мировой сцены рок-музыки, да, давайте возьмем Bad Heart. Есть такая девушка.
1: Ну, кто знает, для того,
4: да,
1: конечно.
4: Да, кто знает, тот знает. И кто я ее видел, знаю, больше от нее не сможет отвернуться никогда. Это человека видишь и влюбляешься. Все, влюбляешься в эту музыку, в эту поэзию, в эту девушку и в то, что она творит. Вот это то же самое. Ольга. Это российская певица, которая достигла данной высоты. И не то, чтобы достигла, она в этом творит, она в этом живет, это ее жизнь, она делает эту магию. И прежде чем что-то говорить или думать, вы посмотрите. Это стоит того, чтобы потратить свое время. И просто, если вы это увидите, вы влюбитесь. Вы влюбитесь в этого человека, в это то, что она делает. Вы влюбитесь в Дорс в конечном итоге, и вы влюбитесь во все остальное, что когда-то было мировой классикой, оно и до сих пор занимает мировые хиты всех хит-парадов, понимаете? И никто их никогда не затмит.
1: Дорс занимает первые строки в мировых хит-парадах?
4: Конечно.
1: Окей, хорошо. Давайте тогда последуем тенденциям мировых хит-парадов. Еще немножечко послушаем Дорс, а потом еще немножечко поговорим. Оля, выбери еще какую-нибудь свою любимую песню из тех, что у нас припасены. Только
2: нет. По длине?
1: Нет. По длине будет.
2: Ну давай тогда 5 to 1.
1: Что, как?
2: 5 to 1. 5-1, давай.
1: 5-1, дорогие друзья. У нас сегодня счет в студии немножко другой, но это нас не пугает. Радиошок.ру, кнопочка общения, пишите нам, задавайте вопросы или передавайте приветы Оле, участникам проекта Light My Doors. Пишите нам вообще что-нибудь. The Doors, а потом мы еще придем к вам и поговорим.

0: осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио Шок, Большой Четверг, Макс Темнов, программа «Город в осколках», Ольга Кузнецова и проект «Light My Doors» у нас сегодня в гостях, чему мы несказанно рады. И первым делом, конечно же, еще раз напомню вам, что в четверг, 18 июня, в концертном зале «Аврора» пройдет огромнейшее трехчасовое представление проекта, группы, как хотите так и называйте, театра образа жизни, который называется «Light My Doors». И вы слышите, конечно же, этот задорный смех Оли Кузнецова. Вот прям вот.
2: Но у меня хорошее настроение.
1: Вот. Я заметил. Да, слушай, как везет тебе. Вот, хорошо.
2: Я очень вдохновлена. Прямо очень.
1: Смотри-ка, две недели до концерта, представляете? У главного исполнителя хорошее настроение, это дорого стоит.
2: Я готовлюсь очень серьезно, прям, как мастер спорта по бегу.
1: Три часа, дорогие друзья, три часа на сцене, вы можете себе такое представить? Я, честно говоря, нет. Поэтому вот еще один из поводов, чтобы прийти на этот концерт. Оля, расскажи, пожалуйста, если это возможно, состав проекта «Light My Doors», он сейчас постоянен ли, кто в него входит, и, может быть, кто нам посчастливилось, кто-то из этих музыкантов сегодня здесь?
2: Нет, сегодня они занимаются своими делами, и у них ТЗ, они учат песни, повторяют, репетируют сутками, вот. А я занимаюсь другой составляющей.
1: В 3 часа ночи ты можешь позвонить. Репетируйте.
2: Ну что, ты репетируешь? Ты выучился?
1: А ну-ка напой, я проверю.
2: Если репетировать, да.
1: Хорошо.
2: Вот так, да.
1: Можем ли мы сейчас сказать, кто сейчас в
2: составе? У нас состав не меняется. У нас один и тот же состав. Это барабаны, бас, гитара, клавиши. Да. Нас 5 человек. Мы раздвоили, так сказать, товарища Манзарыка на 2 человек его размножили. То есть у нас клавиши и бас отдельные 2 человека.
1: Помнишь, как раз в прошлый раз тут Игорь Чередник выступал? Что это за группа без бас-гитары? Вот будет привет Череднику. Но имена-то называть и фамилии пока ты не хочешь.
2: Я могу назвать. Андрей Шемякин играет на барабанах. Это супер дорс-машина, так сказать, ритм-секционная. Евгений Мазаев играет на басу, на бас-гитаре.
1: Тут многие сказали «Ого».
2: Ого, да, он играет в очень многих коллективах, играл и играет.
1: И будет играть.
2: И будет играть,
1: да. И Оля тоже играет в многих коллективах и будет играть, между прочим. Так что все в порядке.
2: Ну, мне, да, Евгения Мазаева еще «Ого-го, как расти, расти».
1: Слушай, нет, умоляю, на моготков-то еще немного. Да, дальше.
2: Вот, дальше у нас Владимир Гришаев играет на клавишах. Наш бессменный Рэймон Зарок нашего коллектива. И Александр Анфимов играет на соло-гитаре. Вот, великолепно, неподражаемо, просто на расхват его, как услышали в моем, так сказать, коллективе, сразу его потащили в другие группы. Вот, разрывается теперь, играет и тут, и там, везде.
1: Оль, смотри-ка, когда ты собирала коллектив, наверняка, знаешь, сейчас же есть вот очень большое количество музыкантов таких, какие профессионалы, которые все могут там. Че играть, Дорс, ну давайте, нам. Че, быстро, какую песню? Были такие, отсеивали ты таких?
2: Таких музыкантов? Я с таких,
1: ну, такие, знаешь,
2: которые
1: прямо вот такие бы прямо
2: у нас, в смысле, как составлялся этот коллектив?
1: Да.
2: Я очень долго не могла найти гитариста этого проекта.
1: Извини за вопрос, конечно, но у вас есть. Еще
2: да,
1: какой?
2: Он, так я, прежде чем он согласился, я 2 или 3 месяца не могла найти его. И один раз даже мы договорились с одним дядькой, он пришел на репетицию и вообще ничего не мог сыграть. Вообще ни одной ноты.
1: Так он же гитарист.
2: Да, я была готова провалиться сквозь землю, и парень на меня так смотрит. А я такая: извините. Он говорит: я забыл свою тетрадку дома. А он вообще ни одной песни, вообще ни одной не мог сыграть.
1: Понятно.
2: Я, ну ладно, все-таки. А у нас скоро тур. Я назначила нам тур в несколько городов в Подмосковье. Это у нас тогда мы.
1: Это был тогда
2: начинали.
1: Самый первый 4, тур, по-моему, да.
2: Да, 4 года назад это было. И мы даже, у нас уже стоят даты, все там. 10 июня первый концерт.
1: А он тетрадку дома забыл, прикиньте.
2: Да, а это было там, ну, в понедельник где-то. И тут я Саше звоню, говорю: Саша, ну сыграй. Я чувствую, что ты классно сыграешь. Он такой: да я болею, у меня температура. Ну ладно, вроде я в себя прихожу. Ну давай, что там надо играть? И за два дня выучила 25 песен Doors. Вообще не играя эту музыку и даже не слушая ее.
1: Дико
2: просто
1: круто.
2: Вот для этого. Да, 25 песен, причем наизусть. И вот мы собрались 9 июня, у нас была первая репетиция, и он сыграл все песни. И я такая... И парням своим, типа... Ну, вы что, видали? Как вот так вот? Они, как ты это сделала? Я такая, а вот так. И на следующий день мы поехали в тур.
1: Слушай, это, ну это очень круто, конечно.
2: Я до сих пор восхищаюсь, да.
1: Хорошо.
2: Александр вообще великолепный гитарист.
1: Тебе, как музыкальному руководителю коллектива, насколько важно, чтобы все, вся музыкальная часть, которая звучит во время, будет звучать 18 июня, в концертном зале «Авроры», и которая, музыкальная часть, которая звучит на ваших концертах. Насколько тебе важно, что это, чтобы это было максимально близко к оригиналу?
2: Ну, мне важно, потому что от этого происходит удобство работы. Я полагаюсь и могу расслабиться. Я знаю, что должно сейчас звучать. И могу расслабиться, и могу импровизировать спокойно. Могу думать, что мне делать в этот момент. Вот. А если я не услышу того, что должно быть, то как же я...
1: Нет, ты знаешь, там элемент импровизации, какое-нибудь другое слово.
2: Нет, ну это заготовленная импровизация. У нас все обычно четко там, вот в этом месте импровизация, все. Я говорю, вот пока я импровизирую, ты импровизируешь, все. В этом месте ты должен импровизировать, пока я не устану. Вот. И все. И тут я спокойно. У нас нет каких-то вещей, где... А я не знаю, что вообще происходит. У нас такого не бывает.
1: Но это уже...
2: Это не у нас.
1: Это уже совсем плохо.
2: Это не к нам, да.
1: Оль, насколько, по крайней мере, вот в коллективе Light My Doors ты руководитель и прям тиран?
2: Я руководитель и крайне редко, очень вообще прям иногда тиран. Ну, если мне что-то не нравится, прям сильно... Ну, это очень крайне. Два раза в год бывает самое часто.
1: Окей, хорошо.
2: Я могу очень жестко что-то протиранить. Как настоящий Моррисон, так сказать, выдать, поругаться. А ругаться я умею.
1: Окей, дорогие друзья, вот эти слова, которые сейчас прозвучали от Оли Кузнецовой, они тоже дорогого стоят. Поэтому 18 июня приходите в концертный зал «Аврора» на большое трехчасовое представление проекта «Light My Doors», и тогда мы ругаться на вас не будем, или не будет на вас ругаться, а наоборот скажет вам спасибо, например.
2: Да, я скажу спасибо, приходите.
1: Спасибо, приходите. Уль, а будет ли, ну раз уж такой зал, такой концерт прям большой, что-то, что будет там продаваться при входе? Значочки, маечки, афишки. Стикеры,
2: нет, у нас мы пока такого не предполагаем, ничего не будет продаваться.
1: Прям вообще ничего.
2: Ну, только...
1: ну прям ничего.
2: У нас запланирована автограф-сессия только разве что. И может быть мы это сделаем на каких-то, например, афишах. Если кто-то очень захочет получить наш автограф и сфотографироваться с нами, может поносить нас на руках. Или что-то сделать с нами хорошее, другое, то мы это сделаем. Нет, у нас нет мерча, мы его не готовим пока.
1: Или это принципиально, пока не может быть?
2: Ну, пока мне не хочется этого делать.
1: Хорошо, чашки дома есть, и хорошо, пока не делаем.
2: Это Холли Блэксмит, это другое. Да, там есть
1: даже без разговоров.
2: Чашки, да.
1: Слушай, Оль, кстати, прежде чем мы представим все-таки сегодня еще и гостей нашей студии, смотри-ка, вы знаешь, почему здесь две афиши сегодня у нас в анонсе?
2: Да.
1: Потому что вот две афиши этого концерта, на одной написано «Холли Блэксмит», а на второй нет. То есть, а почему так?
2: На этот вопрос вам ответит Дмитрий Воровенцев.
1: Дмитрий, почему так?
3: Почему так что? Что? Покажите вот, мне, покажите
2: почему
3: мне.
2: Почему на одной афиши написано?
1: Два варианта афиши. Откройте контакт, подпишитесь на радиошок, и вы все увидите. На одной афише написано «Холли Блэксмит, концерт», а на второй «Холли Блэксмит» не написано. Вот почему так?
3: А это первая была вообще афиша.
1: Будет удобнее, если взять из рук.
3: Вы откуда ее взяли?
1: Из первого источника.
3: Это черновой вариант афиши. Он его нету. Его нет, это можно продавать за большие деньги.
1: Вот, дорогие друзья, еще один повод подписаться на официальную страницу Радиошок. ВКонтакте только раритетные материалы. Оль, давай представим еще группу поддержки, фанатский вираж, те, кто у нас сегодня в студии. Прошу, господа.
2: Давайте начнем с Михаила.
1: Михаил.
2: Михаил, Михаил, представься, пожалуйста, и расскажи о себе. Михаил писатель и фантаст.
1: Писатель Михаил.
2: И пишет рассказы про творчество Light My Doors, про концерты. Да, есть несколько рассказов, посвященные нам.
1: Ничего себе.
2: И лично
1: себе.
2: Даже вот мне. И там такое идет описание психоделического действия, которое происходит у нас. Михаил делает это просто невероятным образом, очень точно и неподражаемо просто. Расскажи, Михаил, что же ты делаешь?
1: Смелее, товарищ писатель.
4: Да, первый раз в жизни даю интервью на радиостанции. Конечно, был к этому не готов, но вот.
1: Окей, хорошо, я вам помогу. Михаил, расскажите о вашем творческом пути. Только коротко.
4: Ну, если брать вкратце, как бы, историю.
1: Чуть поближе микрофончик к себе.
4: Да. Про творчество Оли, это
1: чуть поближе.
4: Года три назад у меня случился такой набросок. Ну, как бы после посещения пары-тройки концертов. Вот. А год назад, после нашего более близкого знакомства с ней, вот, у меня родился рассказ.
1: Микрофон, где, микрофон, микрофон.
4: Да, где переплетаясь, соответственно, Джим Моррисон, там певица и случайный человек, который попал на концерт. Вот.
1: Хорошо. И я так понимаю, что сейчас все это перерастает прямо в книгу об Ольге Кузнецовой и проекте. И обо всем, обо всем. Или пока еще нет.
2: Моррисон хотел.
4: Моррисон хотел, да, так рассказ.
1: Позволю себе добавить. Хорошо.
4: Так рассказ называется.
2: Есть такой рассказ, да.
1: Оля, опубликуйте потом.
2: Да, я периодически публикую эти рассказы у себя на сайте.
1: Оль, ну ты же не писатель Михаил, ну поближе к микрофончику, я тебя прошу.
2: Я не писатель Михаила, я поближе к микрофончику.
1: Здравствуйте, я не писатель Михаил.
2: Здравствуйте. Да, я публикую ВКонтакте эти рассказы периодически. Вот я, когда вот я спросила же, можно я публикую? Михаил сказал, да, можно. Я ссылку там вешала на рассказ.
1: Подписывайтесь, дорогие друзья, все ссылочки у нас и на Радио Шок есть. Ольга Кузнецова.
2: Я думаю, что после эфира я еще раз продублирую это, чтобы все вспомнили или узнали о том, что же такое написано в этих рассказах интересное. А
1: да,
2: там
1: да,
2: действительно
1: да.
2: Интересно.
1: Слушай, а то весь город шумит. Рассказы, никто же не читал. Фирменный стиль настоящей шаманки города Петербурга, земноводных.

0: А в жизни я преподаватель английского языка.
1: В том числе и Ольги Кузнецовой.
0: К сожалению, нет. Но если она попросит, то я с удовольствием буду ей помогать в этом.
1: Окей. Расскажите, пожалуйста, свою историю, связанную с Doors и прямо с личным общением. С личным общением.
0: Да, мне это очень повезло, конечно.
1: Как это?
0: Ну, это случилось так, что они приехали к нам в 2012 году впервые на концерт. И мы с супругом, который, кстати, благодаря нему, я открыла для себя их творчество шире. Он меня с ними познакомил, как бы я до этого уже слышала, кое-что знала, но так сильно, грубо говоря, не фанатела еще от них. Ну, там были Beatles, Deep Purple, там классика рока, да, но Doors, ну, да, вот есть они такие, но как бы вот крышу не сносило. А я послушала и как-то прониклась, и вдруг они к нам приезжают. Ну, грех было не пойти, а мы всегда всех ловили, и мы узнали, в каком отеле они находятся. И мы пошли туда.
1: Чувствуется журналистская хватка прямо. У вас нет журналистского прошлого.
2: Мы узнали. Мы так раз-таки, о, так они же в этом отеле.
1: О!
0: Вот у нас вот такие вот друзья были, да, вот которые, там была журналистка одна девчонка, и она всем сообщала. А мы, как это, знаете, по цепочке. Вот, по сарафанному радио. И сообщали, какой отель. И вот это был Невский Палас. Сейчас-то можно уже сказать. И мы туда, значит, все...
2: Да, они уже уехали
0: зашли.
2: Оттуда.
0: Да, они уже давно оттуда уехали. И вот мы пришли туда, в Невский Палас, расположились, очень там было уютно, хорошо, демократично, никогда оттуда никто не выгонял.
1: Во времена были, а?
0: Да, сиди не хочу. Вот, и мы сидели, и я помню, как нас колотило, как нас трясло, то есть при мысли, что, господи, мы сейчас увидим настоящих вот их самых. Вот. Ну, мы тогда впервые, конечно, встретились только с, с Рэем Манзареком. Он тогда приехал со своим братом. С Робби Кригером мы в первый раз, к сожалению, не увиделись. Но когда вышел Рэй, мы думали, что мы просто умрем, у нас ноги подкосились. Но я взяла себя в руки, потому что я знаю, что проявлять фанатизм при музыкантах нежелательно.
1: Ну, в общем, да.
0: Да, иначе они просто могут испугаться.
2: Это круто.
0: Вот, я себя взяла в руки, я подошла и на хорошем английском сразу же объявила, что мы семья. We are a family. Okay. Потому что на стойку, они делают стойку на слово «семья». То есть для них семья – это святое. И у нас с супругом всегда была вот своя такая фишка. Если мы хотим заполучить фотографию, я всегда говорил: «Товарищи, мы семья. Можно с вами семейное фото?»
2: Отказа не было никогда. Что ты сказала ему? Скажи вот.
0: Ну, я сказала так, что «Hello, we are very glad to see you today».
1: Логично.
0: «We are your fans and this is my husband. We are husband and wife and can we take a family picture with you?»
1: Оль, ты сейчас почувствовала себя Манзариком, да, прямо живым. Вот. Продолжайте.
0: Он ответил: «Okay, sure». И мы подошли, сфотографировались, и он нам подписал, значит, то, что нам захотелось. Вот, собственно говоря, это была наша первая встреча. Спустя где-то год, это был, точнее, фестиваль «Белые ночи» Владимира Киселева. И он привез снова Рэя Манзарека и Робби Кригера. И тогда с ними, значит, уже приезжал вокалист, который работал под Джима. Вот, тогда мы уже купили билеты. Естественно, на сам концерт. Это было очень здорово, на самом деле. Очень похоже было исполнение. И если так закрыть глаза, то мы представили себя, да, на концерте настоящих Doors. И после этого мы прыгнули в машину к нашему другу. Он знал тоже отель. И мы на опережение помчались к отелю. Приехали. У нас там было где-то человек пять ожидающих. И где-то через полчаса товарищи приехали. Мы так нахрапом товарищи, стоять боятся, образно говоря, да? Можно ли там с вами снова фотографию? Я показала, мы распечатали наши те фотографии. Я подхожу, показываю.

0: наше общее фото и говорю: «Hello, do you remember this? It's you and me last time. It's me, my husband and you. Please, can you sign this picture for us and we will do the next family picture with you again?»
1: Запоминайте sure. и записывайте, дорогие друзья. Господа, сейчас мы сделаем так. Мария, спасибо вам огромное за интересный рассказ. Прям.
2: Ну и он сказал, ну, sure.
1: Вот. Именно так должны отвечать настоящие звезды. Оль, слушай-ка, ко всей радости, у нас в эфире остается буквально 2 минутки. Поэтому я попросил бы...
2: А вот так получается.
1: Я бы хотел, чтобы ты или, может быть, кто-то из участников, которого ты выберешь, прямо официально всех пригласили 18 июня в следующий четверг в концертный зал «Аврора» на большое представление проекта «Light My Doors». И это будет вот такое заключение нашего сегодняшнего...
2: Дмитрий, давай вместе пригласим.
1: О! Кому же как не организатору? Ну, естественно. Красный микрофон.
3: Дорогие комрады!
1: Опа! Уже хорошо, хорошо.
3: Всех зазываю и от чистого сердца, кто хочет испытать настоящий оргазм музыкальный, то милости просим, вы не пожалеете и будете долго вспоминать этот вечер. Он запомнится вам на годы, потому что это будет феерично. Такого шоу на сегодняшний день, то, что вытворяет Ольга, вы больше не увидите. В России их отсутствие полное.
1: Оля?
2: А я скажу так. Я жду вас. Приходите, ящерки.
1: Коротко и ясно. Именно так должен поступать настоящий рок-герой, рок-кумир. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы сегодня зашли к нам в студию. К сожалению, время наше сегодня на этом заканчивается. И о себе тоже скажу. Хотите настоящего, качественного шоу от настоящих профессионалов и профессионалок? 18 июня, концертный зал «Аврора». Ничего смешного я сейчас не говорил, между прочим. Замечательная Оля Кузнецова, проект «Light My Doors». Большое трехчасовое шоу, посвященное 4-летию проекта. Страшно подумать. Приходите обязательно. Все ссылочки есть. И даже есть ссылочка на то, где билетиками-то прикупиться, пока это дешевле. Сделайте это прямо сейчас. Господа, огромное спасибо, что вы к нам сегодня зашли. Приходите еще. Всегда рады. Максим Новгород в «Осколках», Ольга Кузнецова, «Light My Doors». Ну и на прощение песни. Я даже вот у Оли не спрашиваю, чем мы будем завершать сегодняшний эфир.
2: Love you, medley.
1: Yes. Я надеюсь, ты меня поймешь и простишь. Все, дорогие друзья, в 21.00 перед зеркалом. Виктория Жданова. Ну, а пока вам немножко самого. Всем пока.

0: переехали границу, было тихо. Потому что это был маленький чешский городок. Когда мы переехали границу, это был маленький чешский городок.
1: Пройдемте. Я с тобой никуда не пойду. Пройдемте.
0: Ты мне неприятель.
1: Пройдемте.
0: Я с тобой никуда не пойду.
1: Пройдемте.
0: Ты мне неприятель.

что Пышка потеряла свою мышку? Ну что, Пышка потеряла свою мышку?

0: Ярослав, убери руки.
1: Приятель.
0: Ярослав, убери руки.
1: Жорик.
0: Ярослав, убери руки.
1: Жорик.
2: Пройдемте.
0: Если ты человек, зачем возвращаться к людям назад? Объясните.
2: Пройдемте.

0: радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.
1: Ефір на Радіо Шок.
2: И Вергилия нет за плечами. Только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.
3: Программа «Перед зеркалом». Глядя в глаза себе и своим стихам. В прямом эфире «Радио Шок».
4: Добрый вечер, друзья мои. Добрый вечер. Вы слушаете «Радио Шок». Сегодня четверг, сейчас 21 час. И снова в прямом эфире программа «Перед зеркалом». Программа о стихах, поэзии и поэтах. С вами я, Виктория Жданова, и итоговый выпуск сезона «Не договорили», в котором мы встречаемся с поэтами, которые уже побывали у нас в эфире, читали свои стихи перед нашим легендарным зеркалом, и разговор с которыми так и требовал продолжения. Что ж, друзья мои, сегодня у нас в студии наш бессменный видеооператор Эжен Совина, благодаря которому вы могли смотреть и можете продолжать смотреть, безусловно, трансляции у меня на странице ВКонтакте, адрес «Злая звезда», ну или ищите Викторию Жданову, в том числе через группу «Радио Шок». Наш драгоценный редактор, благодаря которому мы вообще на радио, Макс Темнов.
5: Здравствуйте, господа.
4: Наша моральная и техническая поддержка ведущей программы «Мультишок» Валера Котов.
6: Всем добрый вечер.
4: И у нас еще есть сегодня гость Ольга Кузнецова.
6: Привет.
4: Лидер коллектива «Light My Doors». Ольга никогда не слушала нашу программу, и тем интереснее будет узнать ее мнение по этому поводу. А пока, друзья мои, пока Ольга собирается с духом и думает, что же она сейчас может нам про нас сказать, я хочу вам напомнить, что вы тоже можете нам писать свои вопросы, свои пожелания на следующий сезон, свое мнение по поводу этого сезона. Да и вообще просто делитесь с нами своими мыслями, мы всегда рады общению. Для этого, напомню, вы заходите на сайт radioshock.ru, заходите в раздел «Общение», нажимаете кнопку «Написать», и мы ждем, мы ждем, мы ждем. О, кстати, уже, дорогие мои хорошие, как приятно. Зазеркальный пишет: «Добрый вечер, Виктория, как же радостно видеть и слышать вас, и грустно, что это последний эфир сезона». Добрый вечер, дорогой Зазеркальный, это последний эфир сезона, но не последний эфир. С сентября мы продолжим «Перед зеркалом», и это будет уже не договорили, это будет просто «Перед зеркалом», будет много-много новых, современных, интереснейших поэтов разного возраста, разного направления. Поверьте, сезон будет огонь, так что не жалейте, мы сейчас уйдем на каникулы, подготовим сезон, и с сентября встречайте нас. Дальше Тучи пишет. Добрый вечер, Тучи, хорошо, что вы снова с нами. Как приятно, что наши постоянные слушатели постоянно нас слушают. Добрый вечер, дорогие ведущие. Вика, Жен, Макс, Валера. Всем вам теплый привет от слушателя Тучи. Рад быть с вами в этот итоговый вечер. Вы лучше, обнимаю всю вашу команду Тучи. Взаимно. Огромное спасибо. Сибиряк пишет: «Добрый вечер, Виктория, хотя какой он добрый, если мы надолго расстаемся».
5: Нет.
4: Дорогой Сибиряк.
5: Нет.
4: Во-первых, очень приятно, что вы тоже с нами. Во-вторых, нет, мы ненадолго расстаемся, потому что 25 июня в эфире «Радио Шок» будет поэтическая часть фестиваля «Самая белая ночь», так что не пропускайте. Анонсы будут, и я думаю, что летом-то мы еще, наверное, разочек 2-3 встретимся. Не можем же мы на совсем-то вас бросить на все лето. Так что не совсем надолго, но вот единственное, перед зеркалом будет только сентября. Так, друзья мои, пишите нам. Ну а пока, как я и обещала, задам вопрос Ольге Кузнецовой. Человеку, который музыкант, причем музыкант, насколько я знаю, не признающий русскоязычную музыку.
6: Признающий, но больше мне нравится зарубежная.
4: Почему?
6: Ну, как-то, видимо, вибрации мне ближе, те ритмы. Это же все то, на что ты настроен, то и к этому ты и притягиваешься, и то ты и притягиваешь. И русская музыка, она немножко по-другому строится, там по-другому делаются акценты. И да, я могу перестроиться и в это, потому что я могу спеть и русские песни, и не русские на любых языках. В общем-то, могу. Все, что я могу прочитать, я могу спеть. Я только иероглифы пока не читаю. Да. Но мне больше нравится, ну, как-то мне ближе как-то западная музыка.
4: Ольга, такой вопрос. Вы знаете английский язык?
6: Я далеко не в совершенстве, но могу изъясняться.
4: Это я к тому, что насколько вы понимаете англоязычные тексты?
6: Я понимаю англоязычные тексты, я всегда смотрю переводы, но не в совершенстве, то есть это делаю. Я вообще, когда пою какие-то песни, любые вообще, на любых языках, даже на русском, я, конечно, думаю о том, о чем я пою, но часто мне, как певцу, мне просто приятно произносить эти звуки, я пою звуками.
4: У меня... то есть вам смысл того, что вы поете как вокалисту...
6: Я его доношу, я могу подумать, тут я должна вот это, здесь то, вот. И на этом я играю, потому что для меня это смысла нет, это имеет смысл...
4: То есть для вас это просто вокальная партия, для вас это инструмент.
6: Да,
4: для вас это инструмент,
6: Да, я проживаю эмоции, я выдаю чувства, я чувствую, как бы думаю чувствами.
4: Вот оно в чем дело. То есть это не потому, что английская поэзия вам ближе, чем русскоязычная.
6: Да, вот, возможно, когда подумаешь, дачи, какие-то вот эмоции, ощущения. Я вот практик. Вообще не теоретик ни разу.
4: Ага. А скажите мне тогда вот что, Ольга. А насколько вам было бы интересно вникнуть именно в стихи?
6: В стихи? Ну, я быстро вникаю в стихи. Я даже немножко писала когда-то стихи.
4: Ага.
6: Да. У меня папа поэт.
4: Сколько всего мы интересного. Так. Поподробнее.
6: Михаил
4: Пожалуйста.
6: Игоревич Коваленко выпускает уже какую третью или четвертую книгу из стихов, сборник. Совершенно недавно открыл в себе этот талант. Никогда не признавал поэтов, не считал их вообще чем-то серьезным и интересным.
4: То есть у вас это наследственно?
6: Ну, видимо, да, только у него это открылось в 65 лет, а у меня там в 11, допустим, открылось. Я никогда не отрицала поэзию. Все виды самовыражения я приветствую, любые. Вот тебе нравится так? Ну, делай это, молодец. Нравится это, делай.
4: Слушайте, а как вот у вас тогда сочетается то, что вы как вокалист не делаете упор на текст? Для вас это просто способ передачи вокальной
6: самовыражение, да.
4: партии, да. Но при этом у вас есть вот эта вот поэтическая составляющая. Почему у вас не состыковывается? Почему вы не хотите?
6: Я могу состыковать, а могу не состыковать. А в основном не состыковываю. Но если мне нужно, я пользуюсь этим и состыковываю. И какую-то краску могу преподнести. И очень драматично. Или очень весело преподнести. Или наоборот. Там, допустим, слова веселые, я очень грустно их преподнесу. Или наоборот, драматичные стихи очень весело. Саркастично как-то могу изъясняться. И музыкой я разговариваю просто, это живой язык.
4: Вот, Ольга, мы сейчас с вами говорим про вашу подачу.
6: Так.
4: Я говорю про ваше восприятие смысла стихов.
6: Угу.
4: Насколько вам вот это интересно?
3: Содержание.
4: Содержание.
6: Ну, это двойственно вот так вот. Понимаете, это имеет значение и не имеет значения вообще никакого.
4: То есть вы по тексту...
6: Это имеет значение для тех, кто слушает.
4: То есть вы по текст песни не выбираете? Сугубо по музыкальному,
6: да,
4: музыкальной составляющей.
6: Да, я смотрю по музыкальной составляющей. Ну, конечно, мне я выбираю, стала присматриваться и прислушиваться и делать на это тоже акцент, потому что мне вот не очень нравятся песни какие-то с депрессивным смыслом или там каким-то негативом любым. Я больше за позитивный какой-то настрой, вот, хотя например, распевая песни Дорс, там
4: вот
6: такие
4: тексты.
6: Вот
4: я как раз хотела спросить, что если вы поете песни Дорс, а позитивом там, я бы сказала...
6: А там вообще там его нет, да. А я как-то вот это, я даже синтезирую в себе, вот это проходит какие-то фильтры. Во мне же очень много всего есть, я проживала много разных ситуаций, во мне очень много разных чувств, и вести себя могу совершенно по-разному. Я просто это преподношу, выдаю те эмоции, опять же, которые, и там, и ругаюсь, то есть этим текстом, и так, выплевываю его, и там, и как-то и кого-то и соблазняю, короче, я действую этим текстом.
4: Ольга,
6: я что-то им делаю.
4: А вам интересна современная поэзия? Вы любите читать вообще стихи? Или слушать?
6: скорее нет. Но я могу прочитать, например, свое стихотворение, которое написала давным-давно.
4: А давайте.
6: Ну, такое вот, если я его хорошо вспомню. Такое вот. Ну, на самом деле у меня не поменялось вообще отношение к этому ни разу. Как будто я вот вчера написала, но это мне было лет 12 так. Такое вот было. Люди трусы, люди стервы, люди немоги кругом. Вам нужны стальные нервы, вы в незнании тупом. Нет вам счастья, нет вам воли, потому что не могу. И не будет лучшей доли. Майтесь в замкнутом кругу.
4: Сказал человек, который в стихах предпочитает позитив. Да. Браво!
6: Ну, мне было 12 лет.
5: Господа,
6: стихи,
5: извините, пожалуйста.
6: Стихи проще писать драматичные, конечно.
5: Окей. Вика, теперь представь себе, что этот стих читается в зеркало и практически самому себе.
4: Да запросто. Я как раз могу это представить.
5: Окей.
6: Ну, спасибо.
4: Просто на самом деле, у нас... Основа нашей программы – это то, что мы ставим поэта перед зеркалом, и он в прямом эфире читает стихи, глядя себе в глаза.
6: А, я могу прочитать.
4: Глядя в глаза себе. И своим, благо,
5: и своим стихам.
4: Браво, вперед.
6: Вот эти стихи прочитать?
4: Да.
6: Ладно.
4: Ну, перед зеркалом, так перед зеркалом.
6: Прям перед зеркалом?
4: Прямо глядя в глаза себе.
7: Можно я твои потом почитаю, глядя в глаза себе?
6: Люди трусы, люди стервы, люди немоги кругом. Вам нужны стальные нервы, вы в незнании тупом. Нет вам счастья, нет вам воли, потому что не могу. И не будет лучшей доли, майтесь в замкнутом кругу.
4: Браво, а вы посмотрите, как изменилась интонация читающего.
6: Да,
4: как...
6: стала нападать или
4: что? По-другому прочитать.
6: Да?
4: Реально, по-другому. Реально по-другому прочитать. Как ощущение? Как ощущение смотреть
7: вот
4: себе в глаза и читать?
6: Как ощущение? Ну, я так иногда репетирую какие-то вещи, поэтому мне знакомо, когда я с собой взаимодействую в зеркало. И, ну, интересное ощущение. Я одновременно себя и чувствую, и осознаю, что я нападаю на саму себя же, как бы. Вот.
5: Именно.
6: И убеждаю саму себя же в этом. Потому что если я сама себя... Я должна быть честной, потому что если я сама себя не смогу убедить в том, что я говорю, то хрен я смогу убедить кого-то другого в этом. Я должна быть убедительна. И мои глаза, они должны не врать, они должны быть честные. Это должны быть честные глаза.
4: Вот в этом смысл нашей программы. Проверка поэта, насколько они искренне пишут.
6: Да?
4: Да, в этом весь смысл.
6: Ну как, я прошла проверку?
4: Да, вполне.
6: Я не готовилась, кстати, я не знала, что за программа.
4: Да, мы очень любим такие перформансы.
6: Шикарная программа у вас, я хочу еще прийти.
4: А приходите, можно? С удовольствием. В новом сезоне ждем с удовольствием.
6: Спасибо большое.
4: Спишемся, свяжемся и вперед, да, будет интересно. Вот, 15 минут поэт читает свои стихи, потом проходит анкету для поэта. Да, да. Глядя в глаза себе и своим стихам, потом анкета для поэта, вопросы одинаковые для всех, а потом мы разговариваем с каждым индивидуально.
6: Ой, это я люблю, давайте.
4: Договорились. Вот так вот, други мои, и перформанс в эфире, и вы знаете, что еще будет в следующем сезоне, это интересно. Хочу пока... Ой. У нас пишут в чат, Верховный Жрец пишет: «Добрый вечер, другие другессы». Верховный Жрец, спасибо, что вы с нами. Жен пишет: «Други, пишите нам». И да, приходите на страницу Виктории Ждановой, следите за анонсами, читайте стихи. Ну и от себя добавлю, смотрите, выпуски у меня на стене. И эфиры выложены в аудиоформате, и видеотрансляции того, как наши поэты читают стихи, глядя в глаза себе и своим стихам, это все есть. Так что заходите, «Злая звезда», ищите, смотрите, и все лето у вас будет возможность посмотреть. И сезон «Не договорили», предыдущие сезоны у меня с самого начала все выложено, так что лазайте по моей стене, там много интересного. Что хочу еще спросить? Вот у нас здесь 5 человек. И хочу спросить каждого. Ну, во-первых, давайте спросим Ольге, как ей вообще в принципе идея такой программы, и насколько, Ольга, вы думаете, это интересно людям?
6: Это очень интересная программа, и очень интересная людям. И я
4: будете
6: с удовольствием...
4: Будете ли вы смотреть эту программу и слушать?
6: Ну, я бы посмотрела, да. Это прям такой психологический тест. Я как раз сейчас прохожу обучение на семейного психолога. Мне просто очень интересно. Мне очень интересно вот эти реакции понаблюдать, посмотреть, как это все проживается. Да, это интересно.
4: Хорошо.
6: И по-человечески, и с профессиональной точки зрения, тут есть что понаблюдать. Да, это интересно.
4: У нас в эфире были, в общем-то, по большей части состоявшиеся профессиональные поэты, состоявшиеся поэты, то есть и члены Союза писателей, и андеграундные поэты, но такие уже с опытом, с именем. Люди, по большей части, достаточно часто выступающие со своими стихами. Есть, конечно, которые не выходят на большую аудиторию, но их мало. По большей части это достаточно известные люди. Ну, некоторые федерально известные. В частности, у нас вот был председатель Союза писателей России по Санкт-Петербургу. У нас были крупнейшие специалисты по верлибру русскоязычному и не только. У нас был замечательный Вадим Пугач, который и председатель секции поэзии Союза писателей Санкт-Петербурга, и преподаватель филологии. Изумительный совершенно поэт, очень интересный. Большой привет Вадиму. И еще много-много кто. Серьезные профессиональные люди. И да, вот с удовольствием читали у нас стихи. Так что у нас уже взрослые. Вот в этой программе у нас взрослые поэты. Состоявшиеся.
6: Придется закосить под взрослого поэта, или как мне туда проникнуть?
4: Ну так если вы с 12 лет пишете, сколько... Это ж, сколько ж написано-то всего?
6: У меня были пробелы.
4: Пробелы.
6: Монтаж, так сказать.
4: Джонни, сделай монтаж. Да, у нас у всех был такой Джонни, который делал монтаж, так что... Тучи пишет. Хороший ракурс, все замечательно, видно и слышно. Тучи, спасибо, что вы нас смотрите. Да, напоминаю, други мои, что трансляцию можно смотреть, зайдя на сайт Радио Шок. Там идет видеотрансляция. Нас, судя по тому, что пишет Тучи, нас сегодня прекрасно видно. Так что будем рады не только услышаться, но и увидеться. Хочу спросить тех, кто слушал наш сегодняшний сезон. Как вам, други мои, сама идея того, что мы звали людей, с которыми мы не договорили? Те поэты, которые у нас уже были в гостях, конечно, за час с талантливым поэтом никогда не наговориться, не договорить ни обо всем. Конечно, после сезона не договорили, мы опять не договорили с этими людьми, но хотя бы хоть как-то побольше их раскрыли. Как вам, интересно ли это было? И через несколько сезонов перед зеркалом повторять ли нам эту идею? Повторять ли нам этот сезон уже с теми, кто будет... У нас еще несколько сезонов в эфире. Напишите нам, пожалуйста. Но я пока спрошу тех, кто присутствует в студии, кто, в общем-то, весь этот сезон следил за нашими программами. Ну, как минимум, давайте начнем с Жен, с нашего дорогого видеооператора, который присутствовал каждый раз и видел каждого поэта, и слушал каждого поэта, и снимал, и, можно сказать, профессионально ставил стенки поэтов, чтобы у нас были фотографии.
7: Да, начинала на них охоту из фоторужья. И это очень приятная фотоохота. Вообще, в целом, очень приятно видеть наших дорогих, уже, так сказать, друзей. Это уже не просто гости, это уже часть огромной поэтической семьи, я бы сказала. И всегда это каждый эфир приятная встреча. Не только с самим поэтом, но и с его творчеством. Очень приятно... Ну, я говорю приятно-приятно, но потому что я действительно в восторге. Ты поэта... встречаешь вот первый раз, как бы, это для тебя сюрприз такой, а во второй раз ты уже такой, ну, это уже знакомый какой-то такой родной человек, да, чья поэзия тебя интересует, как поменялся стиль, появились ли новые произведения, над чем работает, какие планы, как бы поменялось ли твое личное ощущение этой поэзии, что тебе откликается, что тебе откликалось тогда и совпадает ли это. Это, ну, об этом я тоже могу бесконечно долго говорить, потому что такие сезоны, как «Не договорили», как для меня, это всегда вот та самая приятная долгожданная встреча после разлуки. И хотелось бы таких встреч больше, потому что опять «Не договорили» и снова «Не договорили», и хотелось бы еще больше и чаще встречаться, настолько, насколько это сам формат позволяет, и вообще позволяет ли позволяет ли «Перед зеркалом» делать так часто сезоны «Не договорили», потому что с вами Виктория Евгеньевна Жданна. Хотелось бы почаще встречаться в эфире радиошоу, не только как в качестве радиоведущей, но и, как бы говорится, поэт, автор, исполнитель, и дальше, соответственно, регалии.
4: Дорогая Жен, ну два раза я уже была «Перед зеркалом», куда же мне третий раз-то ставить?
7: Еще, я требую еще. Ну, я не знаю,
8: не договорили.
6: Да, мне очень интересно, я тоже хочу послушать.
7: Мы не договорились.
4: Еще будет 25 июня, естественно, «Самая белая ночь» на радио «Шок», поэтический день будет на радио «Шок», и в эфире будут совершенно замечательные поэты. Вот я бы сказала, что это будет ударный прямо выпуск, прямо самое яркое, самое запоминающиеся, самое-самое. Не все, конечно, влезут, к сожалению, потому что, ну, давайте по-хорошему, для того, чтобы влезли все хорошие, для этого нам нужна неделя нон-стоп. Но кто же нас пустит? По крайней мере, пока в этом году. А там обсудим.
5: Вик, ну, если позволишь, я немножко дополню. Да, судя по тому, как происходили «Самые белые ночи» в прошлом году, предыдущие выпуски, это действительно самая настоящая феерия, это спектакль, иногда это драматическое произведение, и все прямо в прямом эфире радиошок бывает и такое. Поэтому, дорогие друзья, следите за анонсами, да, 25 июня. Может быть, конечно, нет, «Самая белая ночь», вот когда мы решим, тогда она самая белая.
4: Однозначно.
5: В этом году 25-го. Вот так вот.
4: Ну, потому что она будет озарена светом наших дорогих талантливых поэтов. Это однозначно будет самая белая ночь.
7: А как же свет нашей звезды прекрасной поэтической, у которой как раз-таки накануне день рождения?
4: Вот мы как 22-го праздновать начнем, так вот 25-го и, не скажу, закончим.
7: Мы не закончим,
4: мы продолжим.
5: Пожалуй,
4: да.
7: И, кстати, да, у меня-то и со списочка-то еще осталось 10 вопросиков. Там, как радиослушатели дорогие не старались и не крали мои подготовленные вопросы, у меня еще вопросики-то есть.
4: Ну, на самом деле, спасибо огромное, потому что вот прошлая программа «Перед зеркалом» «Не договорили», когда я была «Перед зеркалом», и которую вы, другие мои, вели, хочу вам сказать огромное спасибо, потому что было безумно приятно, что вы пишете вопросы, что вам интересно, что вы с нами общаетесь, и это потрясающе. Огромное спасибо. Это был феерический опыт, и это был большой праздник. Мало того, что приятно читать, глядя в глаза себе и своим стихам, понимая, что я отвечаю за каждое слово, и даже вот в такой ситуации я подписываюсь под каждым своим словом, и плюс ваша поддержка, это был большой праздник для меня, большая эмоциональная поддержка, так что сердечная моя благодарность. Алиса пишет, это была очень хорошая идея, всем добрый вечер. Это Алиса пишет про
5: сезон
4: «Не договорили».
7: Можно я тоже присоединюсь к благодарностям нашим дорогим, уважаемым другам, другессам, радиослушателям, новым и старым. Это действительно очень ценно, видеть вашу поддержку, видеть ваши комментарии, видеть ваши вопросы. Благодарю за возможность быть глазом, так сказать, наших дорогих слушателей и приоткрыть для вас завесу, кто же такая Виктория Жданова и что она думает о поэзии, об этом всем.
5: И о вас.
7: Ну, мы о своих только хорошие, потому что у нас там все солнышки, зайки, котеньки и самые прекрасные
4: все,
7: люди на Земле.
4: Все, кто нас слушает, однозначно самые прекрасные люди на Земле.
7: Мистер Пингвин.
4: И не только.
7: И не только.
4: Правда, большое спасибо. Вот я смотрю на список наших постоянных слушателей, у меня сердце радуется, правда, потому что это много людей, это постоянные слушатели, это значит, что мы не в пустоту работаем. Так что спасибо вам, мои дорогие.
7: Мне кажется, это там уже отдельная комьюнити, отдельная наша большая семья, которая вот рядом. Когда вот я сама слежу за чатом, и как бы вот так открываешь и думаешь, о, все свои, рядом все, все другие.
4: Я не буду называть это фан-базой, потому что
9: это очень грубо было,
4: это каждый отдельный человек, это отдельная личность, и для меня это... Это коллектив. Это я коллектив, это друзья. Никакого оскорбления.
8: Тут скорее камень в мой огород.
4: Нет, это вообще не камень. Я выражаю свое отношение

0: Думал, а потом я понял, что это правда, это очень правильное решение. И то, что поэты, люди и поэты к нам возвращаются, это ведь тоже дорогого стоит. Возвращаются к нам в нашу студию, возвращаются на радиошок. Вика, возвращаются к тебе.
1: Возвращаются.
0: Это прямо, это невероятно важно. Может быть, не все программы я слушал так внимательно и целиком, вот, но прямо хочу сделать тебе отдельный комплимент.
1: Спасибо.
0: По-моему, это была прошлая программа, когда ты оказалась перед зеркалом.
1: Да.
0: Дорогие друзья, это такое зрелище. Это настолько сильно. Поэтому мы анонсируем сегодня некоторые мероприятия, где Вику можно будет видеть живьем, и не в условиях нашей студии. При всей этой энергии и мощи поэтов, и Вика, тебя в частности, перед нашим зеркалом, это все-таки уже практически наша такая домашняя студия. Интересно посмотреть на поэта и в такой нестандартной для нас ситуации. И вот мы, надеюсь, что еще скажем о том, где можно будет Вику увидеть, и не только.
1: И не только.
0: Вика, расскажи, пожалуйста, о том, как прошла презентация твоей книги в лавке писателя.
1: О, это было отдельное событие, это для меня было большое событие. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел. Был полный зал, не хватило стульев, люди стояли в проходах, люди стояли в проеме в следующий зал. И там еще в следующем зале стояли люди.
0: А там еще дальше где-то был наш бегущий ведущий.
1: Бегущий ведущий сидел в середине зала, за что им большое спасибо, и даже снимал.
0: Тебе.
1: Да, большое спасибо, Лешечка, что пришел. Лучший бегущий ведущий однозначно. Мой любимый бегущий ведущий. Вот. Эта поддержка была очень приятна, да, это... Народу было очень много, никто не ушел, все отсидели от начала до конца, за что огромное спасибо. Это, правда, это большая поддержка. Презентация прошла. Во-первых, она прошла при помощи и поддержке замечательного совершенно пианиста, виртуоза, импровизатора Ильи Гончарова. Илья, большой тебе привет. Это было феерически, и я могу сказать, что я с удовольствием повторю этот опыт.
0: Вика, это был первый опыт вот именно в таком составе?
1: Нет, мы с Ильей презентовали предыдущую книжку «Темное небо». Презентация была в КДЦ Красногвардейского района. Это было очень мощно. Это был, по сути, моноспектакль. Здесь в лавке писателя не было возможности сделать это настолько театрально по техническим причинам. Но мы сделали все, что смогли. Есть трансляция этого мероприятия, есть у меня на странице, так что заходите, смотрите.
0: И за эту трансляцию отдельно надо поблагодарить кого?
1: Ну, естественно, Жан Совину.
0: Правильно.
1: Наш бессменный взгляд, наш бессменный глаз.
2: Конечно, это странно, что я, так сказать, видеооператор на радиостанции,
1: звучит,
2: но...
1: Звучит, конечно.
2: Как говорится, чем могу, всегда я рада, как слушатель, как зритель, как поклонник вашего творчества, как поклонник поэзии. Если я могу что-то хорошее сделать, то почему бы нет? Потому что, опять же, я себя чувствую на своем месте, мне очень интересен мир поэзии и не только. Вот, и как бы мы уже за столько лет-то стали уже, я бы сказала, наверное, больше, чем друзьями все вместе. Вот тут вот мы праздновали радиостанции.
1: 25 лет.
2: 25 лет.
0: Позавчера.
2: Это же. Да.
1: Позавчера, да.
0: Слушай, я до сих пор вздрагиваю от фразы «с днем рождения».
2: Ну, это же так прекрасно, и просто...
0: Это очень здорово.
2: Мы же уже здесь тоже почти скоро будет юбилей, как мы пришли.
1: Мы 4 года здесь, да.
2: Мы 4 года, скоро будет тоже наш личный уже, получается, юбилей.
1: Следующий сезон будет 5-й год.
2: Ты видишь вот эту вот феерию вот этих вот ведущих, и действительно приходишь как к себе домой просто. И поэтому и хочется быть частью этого замечательного праздника, быть этим праздником и всячески способствовать тому, чтобы этот праздник продолжался.
0: И вполне возможно, что где-то сейчас или очень скоро будет 4 года, соответственно, с того момента, Вика, как мы с тобой познакомились. И вы не поверите, дорогие друзья, это было у меня дома в компании не кого-нибудь, а самого Александра Семенова.
1: Нет, познакомились мы вот здесь, Саша, нас...
0: И
1: нас
0: это еще когда привез, мы записывали,
1: да?
0: Джинглы.
1: А вот когда записывали джинглы, да, это мы приехали к тебе домой... Было дико жарко, был июль месяц. А, кстати, мы в июне и познакомились.
0: Что-то потому, что где-то вот так.
1: Мы в июне познакомились, да, и в июле мы приезжали к тебе писать все эти джинглы. В эту жару мы несколько дублей записали, это было здорово.
0: И если, ну, мало кто себе представляет, как выглядит это, с позволения сказать, студия, это вот даже Андеграундные условия красного треугольника, ты еще цветочки по сравнению с тем.
1: Шикарная студия.
0: С нашими озерковскими реалиями.
1: Это было офигенно.

0: Вот это и правда было круто.
1: Ну, легендарные джинглы. Теперь это же наш тоже свой.
2: Ну, такой... это визитная карточка, узнаваемая, да. На самом...
1: Свой мем.
2: Свой
1: своего
2: мем.
1: Рода.
2: Ну, в общем, да, вот это вот глядя в глаза себе и своим стихам, это
1: спасибо
2: уже.
1: Спасибо ему.
2: Да.
0: И в следующем джингле обязательно должна быть фраза «и не только».
2: И не
0: это
2: только.
0: Тоже уже фирменный знак Виктории Жданова.
1: И други-други.
0: О, да.
2: На самом деле очень приятно было, когда вот эти вот фразочки разошлись в народ, и я стала их встречать совершенно в таких местах, где я никак не ожидала.
0: Вот даже так?
2: Приятно, да.
0: Вот
2: да.
0: Так рождаются мемы на радиошок, а это тоже, да, дорогие друзья, да, дорогого стоит.
2: Так
0: это
2: а что вы хотите, радиошок? У нас, может быть, у нас есть программы, которые, по идее, не должны были быть на радио, на телевидении, но они у нас есть. У нас есть свой видеооператор на радио, и у нас есть зрители, и это классно. Поэтому, да, радиошок – лучшая радиостанция в мире, я вот на том настаиваю.
1: Кстати, я скажу... от себя, что на самом деле это здорово. Могли бы назваться «Перед зеркалом», да, и просто там читать стихи, и просто как бы обсуждать поэзию, а тут настоящее зеркало. Не какое-нибудь, а антикварное зеркало.
2: Настоящее антикварное зеркало 19 века.
1: Приходят поэты, действительно стоят, и не знаю, как для слушателей, но я думаю, они тоже это замечают, что все-таки это дает атмосферу.
0: Более чем.
1: Но как бы не все, возможно, смотрят трансляцию на странице Виктории Ждановой или вот здесь вот в студии.
2: Ай-яй-яй, надо смотреть.
1: И они, возможно, не видят этой трансформации, которая происходит вот за секунду до, скажем так.
2: А поэты меняются, действительно очень меняются.
1: А это очень видно, и это очень ощущается, и даже голос меняется. Я прям вот этот вот момент, когда звучит эта заставка, как ты представляешь.
2: И поэт вот, включается вот в, да, этот процесс, это действительно очень меняется все.
1: Это... такая атмосфера, это здорово, это отличная идея, это супер реализация, и я очень рада, что все так, как есть, и спасибо, что мы есть друг у друга.
2: Спасибо Саше Семенову за то, что в свое время он рискнул сделать этот проект, рискнул подойти ко мне и предложить именно ко мне, рискнул предложить именно мне, несмотря на все мое.
0: Обращаю ваше внимание, господа, рискнул подойти ко мне, это тоже дорогого стоит. Смелый Саша Семенов. Саша, мы тебя любим.
2: Мы очень любим Сашу. Дело не в том, что он смелый, дело в том, что он не, несмотря на специфические мои вот организационные моменты, да, он смог в этом разглядеть человека, который сможет не только вот так вот командовать поэтами, музыкантами, как организатор, да, но еще и на радио. Потому что для меня, да, я выступала на радио как гость программ, но ведущей я не была ни разу. И сколько я ходила по радиостанциям и предлагала: товарищи, ну давайте мы сделаем программу про поэтов. Мне говорили: ну не будут слушать поэтов. Ну не будут слушать поэтов. Ну что ты, в прайм-тайм нет. Ну там разовые программы, да, на постоянке нет. Саша рискнул. Саша рискнул притащить поэтов в эфир, и это взлетело. Спасибо, Макс, который рискнул пустить и посмотреть, что из этого получится.
0: Смелый Макс.
2: Смелый Макс. Нет, смелый Макс, на самом, да, деле, действительно, я могу об этом говорить, потому что я несколько лет в разные радиостанции обращалась, и мне говорили, ну, на постоянке нет. И как было приятно, когда у нас все взлетело, и на других радиостанциях стали тоже появляться поэтические программы. И вот это вот было такое «да».
0: И теперь мы можем смотреть на них свысока. Ну, что мы обычно и делаем, кстати. Но сейчас прям вот особенный повод.
2: Радиошок – лучшая радиостанция. Не переубедите.
1: Все звезды сошлись, и вот мы здесь.
2: Да.
1: И вот все звезды здесь. Хватает самого Александра.
2: А, зря.
1: Да, зря. Скучаем.
2: Саш, приезжай.
0: Обязательно. Саша, еще раз тебе огромнейший привет. Вик,
2: да,
0: слушай, если, да, вернуться на секундочку к презентации твоей книги, да, твоей книги в книжной лавке писателя, ты вообще осознавал сам факт того, что это же главное литературное место Петербурга?
2: А не первый раз. У меня, угу, уже в лавке писателя это было уже сильно не первое выступление. У меня одна из презентаций «Темного неба» была в лавке писателей. У меня несколько мероприятий другой среды было в лавке писателей. Мы делали другую среду в лавке писателей. Мы делали от радиошок несколько,
0: да,
2: мероприятий в лавке писателя. Так что нет, это уже знакомое место, с которым мы работали. И, надеюсь, не последний опыт.
0: Вот, то есть осознавала ли ты, что ты уже практически с ноги открываешь дверь в главную, прямо вот в центр литературного Петербурга? Ну, может быть, не самый центр тут?
2: Ну, не с ноги, конечно.
0: Это условно, условно.
2: Потому что все-таки это намоленное место, это культовое место, это культовый совершенно магазин, так что это больше, чем магазин книжный. Так же, как и дом книги. И я хочу сказать, что также будут, ну, то есть уже начались книжные аллеи. И это тоже культовые совершенно мероприятия, которые проходят все лето на Малой Конюшенной. Это потрясающе. Там совершенно разные поэты. И, кстати, 3 июля в 18:00 я приглашаю вас, друзья мои. Кто
0: это пятница.
2: Это пятница в 18:00. Кто пропустил презентацию в лавке писателя, приходите, у вас будет возможность посмотреть презентацию книжки «Быть» на книжных аллеях. Так что приходите, друзья мои.
1: Придем.
2: Вот у нас в чате пишут. User 72 пишет: «Презентация была прекрасная, стихи проникали в самую душу». И спасибо огромное.
0: Это правда.
2: Тучи пишет: «В лавке писателей было удивительное и невероятное чудо. Смотрите и слушайте, я уже который раз пересматриваю, не насмотрелся». А, дорогой Тучи, это прямо вот бальзам на душу, правда. Дальше Тучи пишет: «Вика, если бы ты могла оставить этот сезон в памяти одним кадром, что бы на нем было?»
0: О, слушай, отличный вопрос, кстати.
2: Какой сложный вопрос на самом деле, потому что для меня этот сезон, вот как он в октябре начался, и вот до сегодняшнего выпуска, это феерическое совершенно мероприятие, потому что очень сильные поэты, очень интересные, все абсолютно разные со своим миром, со своей картинкой, со своими эмоциями. Я не могу сказать, что один кадр. Один кадр, наверное, это поэт в зеркале. Вот абстрактно поэт в зеркале. И вы, други мои, в чате, потому что очень активный чат. Я далеко не все вопросы, которые готовила, поэтому успевала задавать благодаря вам. И за это вам большое спасибо. Потому что для меня, и для наших гостей очень важно, что вам интересно, что вы слушаете. И я поэтому и прошу, что пишите в чат, пишите мне в личку, что вы хотите узнавать у поэтов в новом сезоне, чтобы я знала, о чем их спрашивать, что вам интересно было бы узнать про людей. Дальше. Зазеркальный пишет: «Какие для вас самые приятные сюрпризы были в этом сезоне?» Знаете, вот, может быть, эгоистично прозвучит, но для меня самым приятным сюрпризом было это то количество вопросов, которые были в чате, когда мы рискнули и вывели программу с моим участием, когда я была у зеркала, а вопросы задавали вы, други мои. Вот то, что...
0: И вы справились, между прочим.
2: Еще как? Полтора часа, потому что вопросы сыпались. Я не могла не прочитать вопросы, потому что вы же старались, вы же спрашивали, вам же интересно, поэтому программа немножечко растянулась, но это было безумно приятно. Так что вот это вот был самый приятный сюрприз в этом сезоне.
1: Впечатляющая отдача, да, действительно, да, это невероятно.
2: Вот я вам честно скажу, это огромный заряд на следующий сезон.
1: Просто как бы сложно выразить словами мне, я настолько волнуюсь о том, что благодаря тебе мы узнаем о том, какая есть поэзия, что она есть, что она не погибла, не осталась где-то на страницах учебников литературы, что она живет, что она по-прежнему вызывает эмоции разные, что она по-прежнему может разрушить тебя любое слово, и также это слово тебя может спасти, собрать по частям, заставить жить.
2: Я за ту поэзию, которая собирает, а не разрушает. Вот уж простите, но вот у нас достаточно деструктивных факторов в жизни, и поэзия, наоборот, должна собирать людей.
1: Это цитата из стихотворения, что словом можно убить, словом можно спасти.
2: Это я поняла. Но я продолжаю мысль.
1: Мы, конечно же, всегда за все хорошее, да? Мы всегда за все хорошее. И я к тому, что это...
2: И за все печеньки мы не встанем на темную сторону.
1: Иногда просто в плане внутренних переживаний иногда нужно разрушиться, чтобы собраться по частям заново новым, обновленным, улучшенной, усиленной версией себя, возможно, или залатать дыры в своих стенах.
2: Читайте
1: или...
2: об этом в книжке «Быть» Виктории Жданова.
1: Или высадить зад и наблюдать за тем, как расцветают цветы. Просто для меня, как для слушателя, для меня, как участника этого замечательного бессменного проекта, как бы долгих лет ему.
2: О, да.
1: Вот, для меня это приятно просто видеть, что мы не остались без поэзии. Для меня же это было открытие в самом начале, что, оказывается, у нас есть поэзия и есть интересная, увлекательная.
2: У нас есть живая современная поэзия,
1: чудесное, да. Чудесное исцеляющее слово, есть символы, есть такие разные, совершенно разные поэты, но такие интересные, каждый по-своему. Личность, восприятие, мир. Простая, более сложная, невероятная. И все это мы видим, слышим, благодаря тому, что все звезды сошлись, и мы здесь.
2: Добрыня пишет: большое спасибо Семенову, что он привел вас на радио. Зеркальный пишет: поддерживаю. На самом деле, Добрыня, Зеркальный, большое спасибо, потому что, ну, я честно скажу, да, я тоже рада, что мы пришли на радио, и что есть такая возможность встречать поэтов с аудиторией. И я очень рада, что теперь я знаю, что вот эта аудитория, которой интересна поэзия, для которой мы работаем, настолько большая. Вот правда, для меня это праздник, потому что я понимаю, что культура в нашей стране жива, и тяга людей к культуре в этой стране жива, и у нас есть будущее.
0: Золотые слова.
2: Вот то.
0: Жень, ты как раз вот в программе, по-моему, это была предыдущая программа, да, когда Вик стояла перед зеркалом,
1: да,
0: ты попробовал себя в качестве ведущей, между прочим.
1: Да, это
0: было. И мне кажется, что это был первый раз.
1: Ну, в качестве ведущего, да, это было очень волнительно, я очень сильно готовилась. И...
0: А у тебя были, когда ты ушла на эфир, обычно же, когда человек знает, что он идет в студию и будет говорить в микрофон, в голове есть уже какие-то такие служебные фразы, которые, о, так надо сказать, я так обязательно скажу. И многие, да, многие так и говорят, я в том числе, иногда какие-то заготовленные фразы в эфире проскакивают. У тебя было такое?
1: Если они были, то они моментально вот так вот. Как
0: улетучились.
1: Только, как только Виктория сказала «добрый вечер, другие мои», у меня сразу же...
0: Все.
1: И все, пустота. У меня только список вопросов, анкеты для поэта, какие-то мои зарубы, ну, засечки для себя, которые я делала, как Вика должна, ну, как она говорит обычно, где мне вступить, где... Ну, и список личных вопросов уже на всякий случай. У меня там... На две странички было всего, чтобы я лично хотела задать как
0: вот
1: слушатель.
0: Прямо лично твои вопросы, это очень,
1: да,
0: круто.
1: Как слушатель, который я бы хотела ей задать. И, естественно, я разволновалась, где-то, возможно, что-то пропустила. Да, мы уже говорили о том, что я один вопрос из анкеты для поэта случайно пропустила.
2: Вообще не страшно.
1: Извините, другие мои.
2: Один считается.
1: Если хотите, я могу задать, что вы боитесь, как поэт Виктория Евгеньевна.
2: Я боюсь... Наверное, я боюсь перестать быть настолько искренней, как я пишу. Вот чего бы мне никогда не хотелось, чего я действительно боюсь и чего я себе не позволю, и надеюсь, что не позволю никогда, это скатиться до версификации, до... писания ради писания, вот. Наверное, вот так правильно.
0: Или то, о чем мы с тобой иногда говорим за эфиром, писать так, как тебе прям совсем не хочется, и ты знаешь, что это плохо, но,
2: да,
0: может быть, нужно
2: это
0: так
2: тоже
0: делать.
2: И это тоже, да.
0: Дай бог, чтобы такого никогда не было.
2: Нет, я себе не дам. Вот и тяги пока нет, к счастью. Ну, и если я себя на этом поймаю, ой, по рукам надаю, страшно.
1: И вы отлично справились с этим вопросом, Виктория Евгеньевна.
2: Благодарю вас, дорогой
1: ведущий.
2: Идем
1: дальше.
2: Идем дальше.
3: Вик, а позволь тоже вопросик задать, мне тут зреет уже по эфиру.
2: Вот,
3: если тебя спрашивали про то, что запомнилось наиболее ярко в этом сезоне, а я в целом хочу спросить про обратную сторону. А был ли такой гость, который ну никак не включился, как ты говоришь, то есть который ну никак не расширить его?
0: Был, вот
2: нет.
3: Я? Нет, ну
2: это был, конечно.
3: Прям пассивно он, ну никак.
0: Слушай, а да, действительно, были люди, которые не включились?
2: Нет. К счастью, нет. Так вот, чтобы на программе «Перед зеркалом» и человек вообще не включился, нет, ни разу не было. Были более активные, были более или менее активные, были более или менее, как сказать, агрессивные подачи. Не в смысле плохие, злые нападающие, да, а именно вот активная подача была более или менее. Но так, чтобы не включилась, нет.
3: То есть...
2: И это было здорово.
3: То есть все в основном это встали, прочитали активненько, хорошо, бодренько, с интересом.
2: И на вопросы отвечали, да, и на вопросы отвечали, и даже в ответ задавали вопросы. И как постоянно
1: диалог
2: шел, да.
1: Ну, Виктория...
0: Харизма ведущий.
1: Да-да-да, обладает невероятным талантом, и как бы эфир на самом деле начинается не просто, когда вот мы в студии, да, мы сели, и прозвучал джингл, Виктория произнесла свои слова, он же начинается со встречи гостя, еще... Там.
2: Мы заранее встречаемся,
1: да,
2: с гостем,
1: да,
2: для
1: получается.
2: Того, чтобы в эфире не было... Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Это первое. Второе, потом...
2: Мы добежали на третий этаж, включились в эфире. Здрасте.
0: Да.
2: Вот чтобы такого не было, и чтобы вы слышали нормальные голоса уже людей, включившихся в процесс, которые понимают, что они говорят, уже настроились на эфир, да, мы встречаемся заранее.
0: Это обязательный первый пункт. Но есть и второй. Встретив гостя, в какой-то момент Виктория Евгеньевна начинает очень злобно смотреть на меня и говорит: освобождай студию. Я стараюсь.
4: А потому что нам надо ставить кадр, нам а надо здесь ставить еще сидят кадр. Гости.
2: А гость же должен привыкнуть к тому, как он себя видит в зеркале. Он должен привыкнуть, что вот сейчас вот он вот пойдет видеотрансляция, что это. Ну, это, по сути, видеосъемка, да?
0: В общем, да.
2: Ему же надо это как-то вот себя привести в порядок, привыкнуть к зеркалу, выбрать удобную позу, потому что, поверьте, стоя перед микрофоном, даже 15 минут выстоять, не отвлекаясь от того, что ты делаешь, это достаточно тяжело, и поза должна быть удобная. Соответственно, человек должен попробовать, привыкнуть, подрегулировать высоту микрофона, подрегулировать тексты, потому что не все читают наизусть. Я по себе знаю, читать наизусть безумно сложно.
0: Это правда.
2: Потому что отвлекаешься, забываешь, найдут какие-то образы. Даже на свои стихи могут пойти новые образы, и ты просто собьешься. И вот чтобы этого не было, да, с бумажкой, да, может быть, я знаю, что некоторые ругаются на это, что поэт должен читать наизусть. Если бы вы знали, сколько в голове стихов, которые уже написаны, еще пишутся, и которые еще не написаны, но подтыркиваются оттуда, типа, меня выпусти. Вот, в такой ситуации читать наизусть, я снимаю шляпу перед теми людьми, которые это могут делать, я так не могу. И не в претензии к тем, кто тоже может читать только с листа или с телефона. Я не люблю с телефона, но... Ну, иногда, да, иногда с телефоном.
1: Ну, и не нужно забывать о том, что все-таки присутствует фактор волнения, когда приходишь в студию, становишься перед зеркалом, заглядываешь в глаза себе.
0: И своим стихам.
1: И своим стихам,
2: не
1: да.
2: Не забывайте, что не все поэты уже побывали... Ну, то есть вот в сезоне перед зеркалом не договорили, да, уже были поэты, которые как минимум второй раз в эфире. Но, в принципе, перед зеркалом приходило достаточное количество поэтов, которые были на радио вообще в своей жизни первый раз. Это волнительно.
1: Это груз ответственности.
2: Это
1: ты
2: груз
1: же понимаешь, что тебя будут слышать тысячи, десятки тысяч людей.
2: Не все такие вот веселые, как я, которые когда первый раз меня выпустили в эфир, у меня не было волнения вообще. Это называется «А это все мне! Это был большой детский праздник! Меня слушают на радио, все, ребята, меня не заткнут».
0: Да-да-да. И Виктория Евгеньевна как волк, ну погоди. О!
2: Да, совершенно верно. Первый раз, на самом деле, очень была смешная история, как я первый раз вообще попала в эфир на радио. Уже можно говорить, потому что радиостанция теперь по-другому называется.
0: Давай, может быть, скажем.
1: Закрыто.
2: Хорошо, закрыто.
0: Yes!
2: Закрыто. В общем, позвали меня на другую радиостанцию, наша лучше, однозначно. Вот, звонят мне, говорят, хочешь прийти в эфир? Ну, конечно, хочу я. Ну, это же радио, да, кто же не хочет-то. Конечно, хочу. Прихожу. Мы уже поднимаемся на лестницу, подходим к дверям. Говорит, ой, как хорошо, что ты согласилась, потому что кроме тебя не соглашался никто. Как говорится, Штирлиц насторожился. Я говорю, а что такое? Да вот казачки, они же непредсказуемые, они же неадекватные. Я говорю, простите, поподробнее?
0: Кто?
2: Поподробнее. И выясняется, что это не просто радиоэфир, где я почитаю стихи, а радиоэфир такой эдакий баттл поэта против... Реально, казаков, казачество, которые у меня свое мнение по поводу... Это были... Ну, в общем, не буду я в подробности вдаваться, мне нужны. Но у меня свое мнение, у них свое мнение. И они отстаивали свое мнение ого-го как. Я захожу в студию, сидят три здоровых мужика в форме. Ну, можно, конечно, сказать, с шашками наголо, но врать не буду. Вроде бы без оружия, на первый взгляд. Но трое здоровых мужиков, которые явно настроены на победу. И тут я понимаю, почему, собственно, никто не захотел. А мне деваться уже некуда. Я понимаю, что... Здравствуйте, мирный поэт Виктория Жданова. В общем-то, конкретно попала. Было весело. Было весело. Мы сцепились в споре по полной. Я читала свои стихи, они приводили свои аргументы. Собирается быть голосование. И голосование слушателей, значит, на чьей они стороне? На моей или на казачьей? Я понимаю, что я продула, потому что пока идет реклама, пока идет джинглы, ребята с полной уверенностью говорят, ну... Сейчас мы победим, потому что все наши будут за нас голосовать. Типа, мы предупредили, все наши будут голосовать. А я понимаю, что я про голосование слышу вот только прямо сейчас в прямом эфире. И мне даже попросить некого за меня проголосовать. Я сижу, думаю, ну, ребята, ну, хотя бы в эфире поговорила, да, стихи почитала. Ребята, какой был кайф нечеловеческий, когда... Поэзия Виктории Ждановой победила со счетом 68%.
0: Ничего себе, вот эта история.
2: Вот это, знаете, вот эта вот победа живого слова от всего сердца, вот это были такие крылья за спиной вот на долгие-долгие годы. Я этот эфир вспоминаю, как сейчас. Мы потом помирились, мы потом остались в хороших отношениях, мы до сих пор видимся, здороваемся. Ну, я, по крайней мере, радуюсь встрече, вот. Но вот тогда для меня было очень показательно, что живое, настоящее, искреннее слово, оно дойдет. Вот сколько бы ни было аргументов разума, сколько бы ни было каких-то выстроенных...
0: Конструкции,
2: сколько бы ни было уже заготовок по убеждению, аргументации, да, живое, искреннее слово вот от сердца оно дойдет. Вот для меня это вот было потрясающе. С тех пор я очень люблю радио, и когда вот появилась возможность работать на Шоке, это вот прям большое счастье моей жизни, честно скажу, большой кусок моей жизни, вот большой кусок моего сердца.
1: И для нас это тоже счастье.
0: Слушайте, сегодня прямо вечер фраз, ну, которые отливаются в границе.
2: Да.
0: Ну, да, это правда, но давайте все-таки не будем захваливать.
2: Не надо захваливать, потому что есть над чем работать, есть еще очень много чего хочется сделать, и работы много, и работа большая, и нет предела совершенству. Это я прекрасно понимаю. Каждый раз, когда я переслушиваю эфир, думаю, а вот надо было еще вот об этом спросить.
0: Ты переслушиваешь каждый эфир?
2: Да, конечно. Конечно, мне же... Во-первых, мне интересно как слушателю. У меня всегда к себе есть такой критерий. Я через некоторое время переслушиваю и эфиры, и концерты, и какие-то программы. И я всегда подхожу с тем, что вот мне как слушателю это интересно. Не мне как автору, типа, о, как я круто здесь выступил, да, о, как я круто здесь. Нет, именно как слушателю. А стала бы я это слушать?
0: Вот это самый страшный вопрос, конечно.
2: Вот. И вот до тех пор, пока я сама себе не скажу, что ну, а прикольный был эфир, я сейчас, слушайте, с удовольствием послушала, интересно было.
0: Вик, у меня к тебе, извини, пожалуйста, да. Огромная просьба. Нажми, пожалуйста, на следующий трек синенький.
2: Прямо на следующий.
0: Да, потому что уже... Что, мы же, конечно, любим музыку не настолько, чтобы прямо сейчас ее начать слушать. Вик, знаешь, просто вот за что прямо тебе отдельное уважение, у меня страшная боязнь переслушивания своих эфиров.
2: Почему?
0: Я не могу тебе пока это объяснить. Очень это странно. Ну, иногда, конечно, приходится, когда надо вспомнить, о чем ты говорил с гостем в прошлый раз, какие-то, может быть, вспомнить вопросы, которые задавались. Но это бывает очень редко у меня. И вот, господа психологи, подскажите, что с этим делать? Я даже знаю ваш ответ. Слушай, не стесняйся, нормальные.
2: Ну, я тебе могу сказать, что я так очень долго привыкала к своим концертным записям. Каждый раз я к себе придиралась, что а вот здесь.
0: Это страшно.
2: Вот это вот очень страшно. Я очень привыкала долго к звуку своего голоса. Для меня это тоже было, ну, в общем-то, очень специфическое удовольствие, которое нифига не удовольствие. Вот. И да, через это надо было пройти. И, кстати, радио мне в этом плане очень сильно помогло. Я за счет того, что мы здесь на радиостанции все в наушниках, благодаря, кстати, Александру Семенову, который настаивал на том, что все эфиры должны вестись прямо вот, чтобы мы сидели в наушниках и слышали то, что в эфире, а не себя любимых в студии. И это, кстати, действительно очень здорово помогло. Саша, снимаю шляпу, большое спасибо. Это действительно был лайфхак, который помогает не только в радиожизни.
0: Ну, я тебе дополню, не только наушники, очень многие вещи в этой студии происходят, да, именно потому, что так надо. И приучил нас к этому, так надо, именно Александр Семенов.
2: Ну, профессионал, конечно.
0: Да.
2: Очень многому научил.
0: Саша, в том числе, спасибо. Я безумно благодарен за, ну, такую, получается, в общем-то, бесплатную, самую настоящую радиошколу от профессионала. Это очень дорого стоит.
2: Это
0: прям
2: да.
0: Очень дорого.
2: Это да. Это вот большое спасибо. Александр был очень много мне чему научил, чего дал, чего я в жизни не знала. И ниоткуда было узнать, вот так вот, по-честному.
0: А теперь, видишь, мы сами можем гостей гонять.
2: Можем. Можем гонять. Гостей гонять — это вообще...
0: И это бесценно. Нет, мы, дорогие друзья, мы всех вас любим. Особенно всех, кто приходит к нам в студию.
2: Однозначно.
0: С добрыми намерениями.
2: Вот Тучи спрашивает: отличаете ли вы живое стихотворение от мертвого в первой же строке? А вот давайте я этот вопрос, на этот вопрос отвечу позже, а вот я его переадресую
0: всем присутствующим. Очень круто, кстати. Вау, спасибо.
2: Дорогой Тучи, спасибо за вопрос.
0: Потому что мне, как человеку, ну, который близок, в том числе, кстати, к составлению плейлистов теперь уже,
2: да,
0: на Радио Шок. Спасибо нашему главному редактору Денису Копылову за доверие. Ага,
2: огромное спасибо.
0: И так или иначе, вот эта проблема всплывает. Современный интернет, источников очень много, иногда приходится что-то искать, и иногда какие-то мои общие знакомые, какие-то мы там планируем вещи, в которых может присутствовать какие-то вот элементы, которые мы обычно не делаем. Окей. Вот. И вот он, тот самый искусственный интеллект. Сначала для меня это большая проблема, сейчас я это вычисляю на раз. И я думаю, что если мне показать вот такое искусственное стихотворение, один раз уже это было, я сразу это вычислил.
2: Но есть же еще люди-версификаторы, которые пишут очень технично, очень грамотно, но это не по вдохновению, это по плану.
0: Вот эта высокая грамотность и высочайшая техничность, она сразу обращает на себя внимание. В 90% случаев это вот оно.
2: Это версификация, да.
0: Она.
2: Это оно.
1: Я пока не настолько начитанный человек, чтобы с первой строчки определять, но мне нужно немножко вчитаться, чтобы,
2: знаешь,
1: понять,
2: как,
1: что
2: к чему. Знаешь, это как кофе. Когда кофе хороший, это он.
0: Yes.
2: А когда кофе оно, то можно не пить.
1: Но мне хотя бы нужно чуть-чуть прочитать, хотя бы по диагонали, чтобы понять. Там бывают такие словечки, либо как в прошлом филолог, да, сочетания странные. Одно к другому просто не вяжется.
0: Так же, как и с музыкальным материалом, который...
2: Да, всегда делает... очень слышно, где вот композитор по правилам писал, а где вот, что называется, вот по вдохновению, по наитию.
0: Да, и там это, вот такие же обороты попадаются, которые живой человек никогда не сделает.
1: Угу. Или когда два однокоренных слова рядом.
0: Например, да-да-да.
1: Если ты понимаешь, о чем я.
2: Сгущались сгустки.
0: Слушайте, совершенно недавно у меня кому-то возникал такой вопрос. Или, может быть, это в текстах у какого-то музыканта. Все же тут музыканты тексты пишут.
2: Очень могло бы, да.
0: Да-да-да, что-то было, потом вспомнил.
2: Вспоминай.
0: Прям буквально вот в одной строчке были прям такие штуки, которые, ну, непозволительны. Даже я об этом знаю.
2: Ха. Тебе на это скажут: правила созданы для того, чтобы их нарушать?
1: Ты там обнаруживаешь такие слова и такие ударения, которых в природе не водятся.
2: Так-то уж зачем-то, да?
0: Окей, да, правила для того, чтобы их нарушать. И вот
2: а давайте вы сначала будете знать, что вы нарушаете, и будете понимать, зачем вы их нарушаете. Это для начала.
0: Как, господа, если позволите, такой маленький пример из мира музыки. Не то, что я там музыкант.
2: Человек, да, вполне, музыкант, например, между прочим. Дай бог каждому.
0: Человек, который, ну вот, из общепринятого списка великих и известных там каких-то рок-кумиров, Сид Вишес, человек, который всегда нарушал правила.
2: Да.
0: Как это закончилось? Поэтому, господа поэты, если вы решили прямо вот так вот нарушать правила, держите эту мысль где-то вот рядом с собой.
2: Неплохо.
0: Вот так вот. И это закончится всегда так.
2: Ну, нет. Я говорю, как человек, который некоторые правила поэзии с удовольствием нарушает, но понимая, зачем он это делает и почему. Так что...
0: Что тоже важно. Ну, нарушаешь, знаешь, зачем?
2: Ну, не возьмут союз писателей, не надо и не прошусь. Ну, так что
0: Дмитрий Евгеньевич, у нас тоже уже практически свой союз.
2: У нас уже свой союз, поэтому... да.
1: Мы же лучше, чем они. Вот смотри.
3: Ну, малыш, но я же
0: какие
3: лучше
0: страшные
3: собаки.
0: Фразы сейчас говорятся. Страшно.
2: Про себя могу...
1: Это вот Валера понял отсылку. Малыш, я же лучше.
2: Про себя могу сказать про живое и мертвое стихотворение не с первой строчки, потому что несколько раз я сталкивалась с совершенно потрясающей, меня потрясшей ситуацией, когда первая строчка совершенно сумасшедшая, пробивающая до мурашек, а потом идет версификация. Когда, видимо, человека осенило одной строчкой, а добить дальше на том же уровне не хватило, и человек просто достроил это стихотворение по этой строчке.
0: Да.
2: И вот это было катастрофическое разочарование для меня, потому что это называется строчка убийственная, строчка гениальная, строчка, пронимающая до самых вот глубин нутра. А дальше лучше было не писать. Либо надо было сидеть и ждать, пока придет такое же мощное продолжение, либо не связываться. Оставьте одной строчкой. Есть такой стиль стихов. Это удотероны, это однострочники. Пусть одна, но гениальная, чем вот это вот разбавление концентрации, которое разочаровывает. Поэтому нет, я не смогу сказать по одной строчке, но вот 2-3 уже становится понятно, живое оно или нет. И в стихотворении всегда видно, что пришло по вдохновению, по наитию вот откуда-то, да?
0: А и что... в какой момент ты начинаешь мучиться?
2: И что было домучено, достроено, дописано, и вот, вот нехорошее такое слово, вкрячено, просто чтобы занять место и размер. Вот это всегда слышно, к сожалению. Вот.
0: И в стихах, и в песнях, тексты стихах, которых так важны для
2: любом,
0: вас, дорогие друзья.
2: В любом творчестве это всегда будет видно и заметно. Поэтому, господа поэты, не торопитесь. Не торопитесь. Лучше меньше, но лучше.
0: И помните про Сидвишеса.
2: И помните про Сидвишеса, да.
0: В одно слово с маленькой буквы и с хэштегом, чтобы не обидно было.
2: Не все правила надо нарушать.
0: Сказала Виктория Евгеньевна и на нас так посмотрела.
1: И достала словарь Ожегова.
2: Или Ожегова.
0: Нет, это страшно. Вика, а у тебя бывали в творчестве такие моменты, когда действительно появляется фраза, которая убивает, и все?
2: Да. Лежит, ждет своего часа.
0: Но со временем ты можешь ее прочитать и сказать... Нет.
2: Ну, пока не было.
0: Здорово.
2: Пока не было. Были стихи, которые вот в прошлой программе как раз говорили, что у меня одно стихотворение писалось 20 лет.
0: Как ты думаешь, что это? Профессионализм или уверенность в себе?
2: Нет, это... Это внимание к тому, что я делаю. Я не буду писать просто вот, чтобы дописать. Пусть оно лучше висит, ждет, зреет и будет таким, какое оно вот будет живое и... настоящее, чем это будет какая-то словесная конструкция, которых много.
0: Всем бы так, дорогие друзья.
2: У меня нет задачи заполнить своими книжками собственный книжный шкаф. У меня есть задача...
0: Наполнить своими книжками этот город.
1: И не только.
0: И не только.
2: Не только. Но...
0: Еще и вышива.
2: Это я тоже умею. Это я тоже умею. Ладно, не важно. Нет, серьезно, на мой взгляд, в мире и так слишком много контента. Пусть будет настоящее, пусть будет не очень много, но живое, настоящее и стоящее того, чтобы потратить на него время, чем это будет огромное бесконечное количество чего-то, что будет просто забивать эфир, что будет тратить время впустую. Не могу я себе этого позволить.
0: Чем и цена программы «Перед зеркалом», да. И, собственно, за что мы...
2: За что мы, нас
0: за
2: всех
0: что мы тебя любим и уважаем.
1: Можно я скажу?
2: Да.
1: Вот я беру новую, свеженькую, с автографом книжечку быть. Ну, я же сегодня готовилась к передаче, правильно? У нас были определенные хоть договоренности. И я вот открываю...
0: Я все объясню, гражданин начальник.
2: Все хорошо.
1: Открываю, даже если я открою на случайной странице, я вот прочту, и мне так хорошо, и на самом деле я вот хочу прочесть, и вот любое стихотворение, скажем, и немножко вот сделать паузу, потому что даже там в 4, даже в 6, даже в 8 строчках я могу для себя найти смыслы, для себя какие-то чувства подчерпнуть. Это во мне может что-то взбудоражить, что вот хочется еще какое-то время взять, чтобы сделать вдох и отправиться дальше по этим интересным страницам замечательной книги «Быть» Виктории Ждановой, свеженькой, новенькой и с маленькой красной пуговкой. Я вот ее вот ношу, и мне так приятно.
2: Я не зря это писала! Если это вызывает такие эмоции, я не зря это писала!
1: Просто это большое счастье. Живое подтверждение тому, что ты действительно говоришь, что нет лишнего. Ну, лично для меня, как для читателя, в первую очередь, нет лишнего. Столько для себя нового я открыла и почерпнула, и вспомнила, возможно. И вот эта вот простая истина, которая является и заголовком, и буквально в каждом стихотворении встречается, вот то, что напоминает мне, что нужно быть.
2: Быть нужно, однозначно. Вот, кстати, вопрос в тему. Тучи спрашивают, чем вы платите за каждый настоящий стих? Своей жизнью. Куском своей жизни, куском своего сердца, куском своей души. Чем таким хорошим, куском увесистым. И большой радостью, когда он получается, и если он откликается у людей. Вот. Бесплатно, ну, на самом деле, действительно, стихи бесплатными не бывают, потому что это то, что ты уже пережил, то, о чем ты думал, то, что у тебя внутри переболело, перегорело, и во что-то выкристаллизовалось. И вот, вот этот вот процесс, вот эта вот душевная работа, вот то, что съедает твое время, потому что когда это в тебе зреет, ну, ты не очень социально адекватный человек, потому что это действительно занимает время, это занимает силы. Невозможно. Да, это... Ты вроде общаешься, ты вроде что-то делаешь, но по-хорошему большая часть тебя все равно занята вот, вот этим вот стихотворением, занята вот этой работой. И у меня, по крайней мере, да и, у, насколько я знаю, у больших, хороших, настоящих поэтов такой же процесс. Это всегда кусок тебя. Любимый, который из тебя выходит, но все равно это часть тебя, это вот как... И в какой-то момент и ты, и не ты, и еще какие-то люди, которые, у которых это тоже отзывается. То есть вот, да, своей жизнью, по сути.
0: Красиво.
2: Не сочтите за пафос, но, по крайней мере, честно.
0: Если бы я был психологом, Виктория Евгеньевна, я бы сказал, что вы сейчас описали мне проблему свою.
2: Почему
0: когда
2: проблема?
0: Ты говоришь, общаешься, как-то взаимодействуешь с окружающим миром, но часть тебя не здесь. Она в том, что нужно доделать, в чем-то, в том, что грызет тебя изнутри. Это есть проблема.
2: А ты как музыкант не так же?
0: А что, что?
2: Я чувствую с косой, да?
0: Я об этом не думаю, честно. Хотя... Ну, какие-то... Моменты, которые необходимо довести до ума, что-то нужно доделать. Конечно, оно где-то в подсознании сидит. Вот. Но ты знаешь, что это подсознание надо выключить до того момента, как все соберутся, и мы решим возникшую проблему.
2: Скажем так, этому подсознанию не надо мешать. Вот оно пускай там варит, занимается своими делами, в нужный момент выдаст решение.
0: Да.
2: Но все равно часть тебя там вот занята.
0: Ну, такая, знаешь, часть себя, которая на таком стендбае находится.
2: Ну, ничего
0: себе. В спящем режиме, извините.
2: Не в спящем, рабочем.
1: Она работает.
2: То, что ты отключаешь, то, что ты отключаешь вот эту вот связь, то, что ты не беспокоишь, оно не беспокоит тебя, ты не беспокоишь его, тем не менее, сил у тебя отъедает не меньше. Другое дело, что ты внимание концентрируешь на себе здесь.
0: возражу тебе. Если ты все-таки вот что-то недоделанное, не написанное еще, где-то у тебя в голове есть, и ты постоянно об этом так или иначе думаешь, ты начинаешь грызть вот это вот неоформленное.
2: Нет.
0: И от этого оно может пострадать. А вот так немножко отложить его в коробочку, а потом...
2: Так в этом и кайф. Так все равно в голове это варится, это все работает. Просто не надо не мешать своему подсознанию работать.
0: Пожалуй.
2: Не дергать его постоянно. Но тем не менее, я могу сказать, что у меня подсознание это ну, большая часть. Это вот та часть айсберга, которая под водой. И что там происходит, это я не вмешиваюсь. Я не вмешиваюсь, пускай работает.
0: Да, мы сейчас задумались, что тоже мне психологи собрались.
2: Я
0: нас психолог покусал.
2: Нет, смех смехом.
1: Меня не кусал.
2: Ну, мне в свое время, например, сам поэт, при этом врач-невролог, сказал замечательную такую фразу, что вас и поклонников вашей поэзии надо запереть в палату с обитую матрасами, не выпускать или всячески лечить.
1: Чур мне палату с окнами, пожалуйста.
0: И с микрофонами.
1: С микрофонами не надо, мне хотя бы, чтобы окошечко
2: было. Ну, собственно, здравствуйте, добрый вечер, радиошок.
0: Мечты сбываются.
2: Матрасов нет, но...
1: Вот я хотела, и оказывается, я думала, вот она там где-то вдалеке, это конечная точка, к которой нужно прийти, а я не заметила, что вот оно все. Вот она, та точка, к которой я хотела прийти, я уже здесь,
0: получается. Какой ужас, слушайте, оказывается, что здесь неплохо.
2: Хорошо,
0: что самое страшное? Это...
1: Ну, а мы здесь почему? Потому что здесь хорошо.
0: И чаек.
1: И чаек.
2: И посетители.
0: И посетители.
1: И замечательные люди.
0: Ужас какой, слушайте.
3: Ну, вот, в принципе, и сбой с то, что предсказывает этот врач.
2: Матрасиков нету, но есть баннеры.
3: Да бог с ними, с матрасиками.
0: Так, дорогие друзья, сейчас вы прослушали исключительно шуточную и сатирическую радиосценку в прямом эфире «Радио Шок». Ну, а мы возвращаемся к поэзии.
1: Аудиоспектакль.
3: Да. Импровизация.
2: Верховный жрец спрашивает, появились ли у вас любимчики среди гостей? А вот давайте-ка я этот вопрос адресую присутствующим здесь Максу Темнову, Жен Совину и Валерию Котову.
0: Поэт Григорьев.
2: О, Дима, привет, в прямом эфире.
0: Поэт Булин.
2: Гена, привет.
1: Плюсую дважды.
0: Пока вот самые яркие впечатления такие.
1: Я бы еще сказала о том, что, возможно, я недостаточно много об этом говорила сегодня, но я упомяну. Викторию Жданову.
2: А, это недостаточно говорила?
1: Я то самое подкупное жюри, между прочим. Можете меня хаять, можете меня ругать, все, кто есть на свете, да, и кого нет.
2: Виктория Жданова, а кто это?
1: Потому что просто для меня, ну, то есть меня бы здесь не было, если бы не Виктория Жданова меня когда-то вернула к жизни буквально своим творчеством. Я говорю просто...
2: И припахала в качестве видеооператора.
1: Исходя из своей личной истории, своей личной истории жизни меня бы здесь не было, если бы не, соответственно, поэтому я буду всегда благодарить этого человека за то, что мне показал, какой может быть жизнь, что она еще есть, и что она замечательная, и что за самым темным небом всегда где-то там брежет самый светлый, яркий и прекрасный рассвет.
2: И под темным небом тоже можно быть.
1: Да.
0: Вот там такие, есть печеньки.
2: Вот такие у нас игры на всю жизнь.
1: Да, и есть еще, ну, пока мы не будем забегать назад, получается, когда-нибудь уходит любовь, когда-то уйдет, возможно.
2: О, да.
1: Это была отсылка к книге, которая есть, наверное, только у меня.
2: Первой книжки нет, не только у тебя, еще у человек, наверное, 98-й. Это действительно была моя первая книжка, выпущенная под редакцией Ирены Сергеевой, «Когда уходит любовь». Это был сборник, выпущенный для Союза писателей, потому что Ирина Андреевна очень хотела меня вступить в Союз писателей. Вот, поэтому вот у меня две первые книжки были выпущены под эгидой Союза писателей и под редактурой председателя секции поэзии Союза писателей России Ирины Андреевны Сергеевой, за что ей огромное спасибо, потому что этот человек меня очень многому научил. Вот, правда, от всего сердца огромное спасибо. Действительно, потрясающий профессионал, который очень много чему меня научил, и я продолжаю учиться, за что и большое спасибо. Вот, да, тут были первые книжки «Когда уходит любовь» и «Я играю в счастье».
1: А такой у меня нет.
0: И получается, что они же до сих пор, получается, что официально не изданы?
2: Нет, они изданы. Они изданы, просто они были изданы небольшим тиражом, и он уже разошелся. Вот. Ну, там были юношеские стихи и тексты песен. Это вот то, что было до той Виктории Ждановой, которой вы уже вот познакомились в последнее время.
1: Так, у кого там есть заветная вторая книжка? Пишите, я готова выкупить.
2: У меня, по-моему, один или два экземпляра еще остались.
1: Мне еще повезет, возможно. Или придется с кем-то биться в битве, чтобы себе заполучить столь ценный фолиант.
0: Да мы тебе и так отдадим.
1: Макс, отдавай.
2: А у тебя нету. У тебя первых двух книжек точно нету.
1: Не отдашь.
0: Потому, организуем.
2: На самом деле они разошлись, действительно, они разошлись, сейчас скажу, в 21-м году их уже не было. Вот у меня остались, по-моему, по 2 или по 3 экземпляра. Ну, мой авторский, еще там про запас отложенные. На всякий случай, просто чтобы было. Так все разошлось.
3: Ну вот, случай наступил.
0: Ну вообще, слушайте, это...
2: Дорогая Жен, хорошо. Вот я тебе вот эти... Да.
1: Ну, я, конечно, не хотела ее спрашивать, просто так получилось.
2: Да ладно.
0: Ну, вот видишь, мы все и организовали.
1: Я как там писал кто-то там, верховный жрец, по-моему, я ваш фанат. Я ваш фанат, и я не стесняюсь, да. Я поклонник вашего творчества. Спасибо вам за то, что вы пишете стихи.
2: Да, большое спасибо, на самом деле, это очень приятно. Да, так вот о любимчиках среди гостей. Валера.
3: А что рассказать? Хорошо, плюсую оратором выше, что называется. Это раз. Два. Это, наверное, прозвучит странно, но в плане подачи, в плане выступления, мне всегда нравилось слушать и смотреть Алексану.
2: Yes!
1: О, кстати, да.
3: Ну, как вы могли забыть про
1: икону? Как же,
3: икону?
1: Да, это же Алекс, это икона.
3: Да, Алекс, ну, ребят, ну что?
1: А тогда еще нужно упомянуть, наверное, наших любимых. Гену мы упоминали, Геннадия Булина. Ольгу Туркину.
3: Да,
1: обязательно. Тоже невероятная подача. Да. Тоже интересный слог.
0: Оль, привет тебе огромный.
1: Владислава Черейского. Я бы еще упомянула Евгения Лукина.
2: И сейчас мы благополучно перечислим все. Весь сезон не договорили, как минимум.
0: Ну, видишь, скорее всего, так придется сделать.
1: Ну, иначе, как бы, наши любимые други, наши уважаемые и горячо любимые, опять же, гости. Все получаются, вот они, слева направо.
3: И показала на стеночку.
1: Нет, я вообразила просто по выпускам, там, начиная с Сергея Адамского и заканчивая у нас Викторией Евгениной, вот огромный список наших любимчиков получается, раз они во второй раз пришли.
2: Ну, я хочу сказать, что и те, кого мы в этот сезон не позвали, от этого не менее прекрасны. Просто мы этот сезон отбирали отчасти по тому, что это не только люди, но еще и организаторы мероприятий, люди с какими-то своими проектами, помимо поэзии.
1: Журналы.
2: Совершенно верно. Журналы, фестивали, какие-то культурные проекты. То есть это люди, которые несут поэзию не только свою, но и, в принципе, продвигают и популяризируют поэзию. И с ними еще мы разговаривали еще и на эту тему. Кто-то издает книги, кто-то издает журналы, кто-то делает мероприятия и фестивали. То есть это поэты плюс.
0: Ну, согласись, что это тоже невероятно важно.
2: Это важно, это безусловно важно, потому что...
0: Не менее важно, чем написание стихов и выпуск собственных книг.
2: Да, потому что... А как иначе люди узнают? Потому что интернет... Конечно, в интернете есть много чего, есть все, но, простите, мне невозможно просмотреть весь интернет на предмет поэзии. Это просто времени не хватит. Просто не хватит времени. Поэтому какие-то маячки, где хорошее, что хорошее, они необходимы. Хотя бы потому, что у людей должна быть начитанность, должны быть какие-то ориентиры, что хорошо, что плохо. Причем не вкусовщина, а именно вот...
0: Ну, такое сложное.
2: Сложное утверждение, потому что я по себе знаю, что кому-то я нравлюсь, кому-то я не нравлюсь. Кто-то говорит, что... Вот и Жен, например, в восторге, Жен нравится. А есть люди, которые встают и говорят, что мы это слушать не будем, это мрачнятина, это кошмар и так далее и тому подобное.
0: Ну, так и уходите, пожалуйста. Так, очень хорошо. Да.
3: Вас никто не держит.
2: Нет, не держит. Я на самом деле, в принципе, придерживаюсь такого мнения, что, господа, я на своих концертах хочу видеть только тех, кто знает, куда пришел, или кому, кто не знает, куда пришел, но ему интересно то, что сейчас будет. Если человек пришел из вежливости, а ему не нравится то, что происходит, пожалуйста, не надо, потому что вы портите атмосферу и себе, и другим слушателям. Мне это испортить удовольствие от встречи со зрителем невозможно. Я всех люблю. И сюда пришел, сейчас я тебя почитаю. Как бы никто не уйдет необчитанным. Вот. Но, в принципе, я считаю, что на поэтов должны ходить только те, кому либо в принципе интересна поэзия, либо конкретно интересен поэт. А приходить просто для того, чтобы обругать происходящее, другие не надо.
1: Можно я еще скажу? Вот ты упомянула журналы, и я бы хотела большое спасибо сказать тем, кто делает поэтические журналы, кто,
2: да, кто в наше время, тяжелое время продолжает эту тяжелую работу.
1: Поэтов собирает, делает подборки, печатает это и издает. Это же просто спасибо большое этим людям, этим энтузиастам, наверное, в какой-то степени даже авантюристам в хорошем смысле, что они, несмотря, да, на все тяжелое, вот, на то, как непросто, возможно, из-за того, что еще и может это быть плохо покупаемым или тяжело размещаемым на площадках, я не знаю, я не сталкивалась, прошу прощения заранее, но просто этим любителям своего дела, этим большим любителям поэзии, которые пытаются по-своему донести эти стихи, это творчество до читателей.
2: Да, это большое спасибо.
1: Рок-Борея, привет.
2: В том числе Геннадий Булин, Рок-Борея, да. Так что большое читайте. Спасибо. Замечательный совершенно журнал «Изящная словесность». Еще огромное, да, спасибо главному редактору Светлане Склинис, которая... потрясающий редактор с потрясающим опытом и вкусом, который уже более 20 лет перечитывает огромное количество поэтов и выбирает лучших. Если бы вы знали, насколько это тяжелый труд перечитывать все те подборки, которые ей присылают, всех тех людей, которых она сама находит, и чтобы глаз не замыливался, чтобы не дать каким-то своим вкусовым пристрастиям победить. И вот, называется, поэт хороший, но лично мне не заходит. Да? Ну, вот я по себе знаю, что да, такое бывает. Я тоже наступаю себе на горло и говорю так. Спокойно. Поэт хороший? Хороший. Ты будешь его читать? То, что ты его не будешь читать, это не значит, что кто-то другой не будет. Поэтому встали и работаем.
1: Спасибо им огромное. Да. Тем людям, как бы получается, которые раз за разом делают свое дело, возможно, незаметно, да, для кого-то другого, но это огромный титанический труд.
2: Титанический труд.
1: И благодаря им мы можем видеть, читать, наслаждаться поэзии.
2: И слышать у нас в эфире, что тоже немаловажно.
0: В том числе.
2: Ну, а как же, да. Да. Вот, так что все у нас любимчики, все хорошие. Кто пишет настоящую талантливую поэзию, все наши любимчики. Тут не придерешься. А вы еще подождите, что у нас в следующем сезоне будет. Это вообще закачаетесь.
1: Мы ждем. Мы в предвкушении. Я от лица тех, кто по ту сторону экрана находится, потому что большую часть... сезона я нахожусь именно по
2: тебе
1: ту сторону.
2: Тебе еще предстоит, да.
1: Как бы вольные и невольные слушатели, но больше всегда добровольные, конечно
2: и
1: же.
2: И Максу, который будет делать записи эфира, выкладывать.
1: Да, большое спасибо.
0: Ну, я вам скажу, господа, что, наверное, мне будет не хватать этого времени. Четверг, 21:00. Программы о поэзии и поэтах. Так что, Вика, возвращайтесь скорее.
2: Мы постараемся. Uh-huh. Мы постараемся, но можем же запустить повтор.
0: Спортивно ли это?
2: Ну, хорошо, ладно, пускай все отдыхают.
0: Ну, в общем, да, отдыхать тоже надо, это правда.
1: Как говорится, все, кто хочет услышать повторные эфиры, заходите на сайт ВКонтакте, Радиошок, находите сообщество, заходите к страницу на страницу Виктории Ждановой, которая «Злая звезда», там у нее уже видеозаписи есть, трансляции, так что...
2: И записи эфиров тоже
1: записи
2: выложены.
1: Записи эфиров
2: так
1: тоже
2: что
1: есть.
2: Заходите,
1: вы
2: слушайте.
1: Спокойно можете, если будете по нам скучать, насладиться творчеством и трудом наших, как говорится, уважаемых Макса Темнова и Виктории Ждановой.
2: Ну и Жен Совина, которая это все снимала. Ну,
0: а это что?
1: И а что нас, и... кто поддерживал аморально-технически. Я прошу прощения.
2: Аморально-технически, да.
0: Валера Котов, дорогие друзья.
2: Да, на самом
3: всегда,
2: деле,
3: пожалуйста,
2: спасибо.
3: Всегда рад.
1: Там, возможно, кстати, на некоторых трансляциях не всегда слышен звук, но, опять же, вы можете зайти на радиошок.
0: И... Есть аудиоверсия.
1: Да, аудиоверсию дослушать, потому что, к сожалению, да, не всегда иногда работала техника так, как хотелось.
2: Иногда техника и подводит, к
1: сожалению. Свои технические извинения приношу, и не только.
2: Сибиряк пишет: ваш голос прекрасен и в чтении, и в пении. Ой, спасибо, на самом деле, огромное, потому что пение для меня — это отдельная тема.
1: А когда мы услышим, как ты будешь петь?
2: Я надеюсь.
0: 25-го?
2: А вот не июня, факт.
0: Четверг.
2: Нет, 25-го, вот поэтому... четверг у нас же поэтическая часть, так что я тут...
0: Когда нас это останавливало? Это же самая белая ночь.
2: Мы подумаем.
1: Ради тебя исключение, да? Благодаря.
2: Мы же летом можем сделать, в конце концов, радиоквартирник.
0: Обязательно. Почему нет?
2: Вот. Ну, тут следите за анонсами.
0: Да.

0: если возможно. Давайте так, я найду, сколько у меня экземпляров осталось, и там мы спишемся, договоримся. Сибиряк. Тучи пишет. Сибиряк, как же я с вами согласен. Я так понимаю про голос. Спасибо. Мне принято. Тучи пишет. Такое ощущение, что сезон не заканчивается. Сезон не договорили, наверное, все-таки заканчивается. Да, возможно, несколько лет спустя, когда у нас накопятся новые поэты, с которыми мы не договорили, мы еще раз повторим уже с новыми поэтами. Может быть, мы позовем кого-то из этого сезона, с кем опять не договорили. Но это планы на будущее. С сентября мы снова запускаем «Перед зеркалом». Просто «Перед зеркалом» у нас будут новые поэты. Это будет безумно интересно, поверьте.
1: Мы сами ждем уже тут, предвкушаем тихонечко.
0: У нас уже такой список заготовлен. Там будут такие сюрпризы душевные.
1: Надеюсь, приятные.
0: Ну, конечно, приятные. Ну, совершенно разные, совершенно интересные, сильные поэты. Ну, вот, честно скажу, это будет очень разнообразно, но это будет здорово. Так что вот, дорогие мои, так что по итогам сезона вот, я довольна. Мне кажется, что, ну, можно было, конечно, позвать вообще всех поэтов, с которыми мы не договорили, все предыдущие сезоны, но это... Но это план на будущее.
2: Все еще впереди.
0: Все еще впереди, да.
1: По-моему, светлое будущее.
0: Да, по-моему, сезон прошел прекрасно.
1: Да.
0: И судя по тому, что вы пишете, вам тоже понравилось. Это очень-очень радует. И судя по тому, что наши постоянные слушатели постоянно с нами, это вот отдельная большая радость. Спасибо. Ну что?
1: По именам.
2: Давайте, господа,
1: всех.
2: Тогда, может быть, перейдем к стихам.
0: К поэзии.
2: К анонсам 2. И не забывайте, что в 23.00 у нас сегодня премьера будет.
0: О, да, у нас. Да.
2: Передача, передача.
0: Да. Так что мы потихонечку будем закругляться. Закруглимся мы, конечно, через поэзию. Ну, как же программа о поэзии, стихах и поэтах и без стихов. Жен?
1: Почему я первая?
0: Потому что Тучи попросила. Жен, почитайте, пожалуйста.
1: Ну, ладно, у меня подборка из двух авторов, из трех стихотворений. Да, по три мы?
0: Ну, каждому по три, да, договаривались.
1: Каждому
0: так.
1: По три, так каждому по три. Вот, и начну я с стихотворения. Возможно, вы еще не поняли, как, чьего авторства, но я напомню, это Виктория Жданова, книга «Быть». Следы несделанных шагов на памяти, зудящей гирляндой, осуждающие перемигиваются. Несовершение и несовершенство чем-то похожи. Новый год не наступит. За окном темень хаос. Как ни смотри, а заглядываешь все равно в себя. И только праздничными огоньками многоточие. Дальше будет стихотворение Геннадия Булина «Поток слов». Фоном южная ночь, а может, это бархатный занавес. Мы в двух метрах друг от друга, среди войлочных камней. Расслабленность, легкое волнение — ручейки текут по бесконечности лета. Ни духоты, ни прохлады. Только воздушность и желание чего-то странного. Например, подставить руку под твой поток. Однако разбросанные камни вскоре оказываются в невесомости. Созданное из лоскутов памяти небо улетает вверх вместе с хрустальной люстрой. Твои последние слова, теплые и летние, не удается перенести в реальность. Остаются лишь легкость и... появляющаяся стена дома напротив. Продолжаем. Виктория Жданова. Книга «Быть». Жить в ожидании. Жить ожиданием. Быть ожиданием. Неотвратимость, разбавив надеждой. Зайцем по снегу наслеживать петли бесконечно, смирением и бунтом, страхом и жаждой, болью и страстью, то замирая, то в каждом мгновении год умещая, каждой секундой падая в пропасть, с каждым ударом сердца ближе и ближе к заданной точке, к заветной черте, азбукой Морзе, пишущим судьбы, в крике немом, в визжащем молчании, пулей вгрызаясь в обросшее плотью, отчаянно сбывшееся, перетекать непоседливой ртутью в ожидании нового ожидания.

0: Макс. Макс.
1: Слушайте, я прямо сейчас вот, я не готов.
0: Не
1: я
0: готов?
1: Так сейчас задумался. Я, наверное, я чуть-чуть попозже, я пропущу. Извините, дорогие друзья, это было сейчас внезапно прямо.
0: Ничего, Валера.
2: Я согласен с оратором выше.
0: Ладно.
1: Предоставим слово профессионалам.
0: Ну, я воспользуюсь служебным положением. Я почитаю свое, я почитаю два... относительно свежих стихотворений, которых нет еще ни в одной книге, и одно стихотворение из книги «Быть». Начнем снова. Разлит неряшливыми проблесками свет, теряя след, терять и смысл, и веру, найти в душе звериную манеру с охотой в происках вопросов ловить ответ. Змеиным шепотом навязчивость страстей, полны затеи, безумств и снов карманы. По тропам шрамов бродят караваны, колодцы памяти не станут, увы, пустей. Косыми взглядами искусанная тень, не кисть, кистень рисует нынче знаки. В осколках сути колки и инаки, нелепой ересью мороча и ночь, и день. На дне зари не захлебнуться, не пропасть. Но вот напасть, осадок будет горек. Пьянящесть нови выветрится вскоре. Рутина хлопотами в суе ощерит пасть. Порвет мурашками последнюю броню. Сто раз на дню играть с огнем и в прятки. С самим собою биться в лихорадке. За право первенства надежду предать огню. Стихотворение из книги «Быть». «Ты кто?» — спрашивает каждое утро зеркало. «Ты кто?» — спрашивает каждый день окружающий мир. «Ты кто?» — сыплется картечью со всех сторон, и каждой стороне нужен свой ответ. Новая грань, свое лицо и новая маска на это лицо. День за днем, обрастая новыми лицами, день за днем, жонглируя масками, будто подбирая каждой новой двери свой ключ. Не забывай. Не забывай себя спрашивать. Не забывай, с тебя спросят. Не забывай, кто ты. Ну, еще одно совсем свежее. Не самое, но свежее. Уже не полночь, но еще не новый круг. На выходе из сна и на пороге были оставить данью звонкой след простылый, меняя предсказуемость на вдруг. Клубок сомнений размотался в горсть червей, ладони наказанием язвить добыча, мечтать о большем, как велит обычай, довольствоваться малым, что вернее. Признаться в выборе и сделать шаг вперед, черту переступив и наплодив улики, теперь терпеть потерь искус великий, что сущность виноватостью прожрет. Смутиться мерещится не выход, но тропа. Непрошенный, но явственней от раза к разу желание жить наградой и заразой. И волоса последняя тропа. Вот как-то так, други мои.
1: По-моему, браво. Это было великолепно. Вот это прекрасно. Как раз тот случай, когда нужно было предоставить слово профессионалам и мастерам своего дела.
0: Сказал профессиональный ведущий радио.
3: И промолчал второй.
1: Виктория Жданова, дорогие друзья. Эжен Солина.
0: Вот Макс так. Темнов и Валера
3: Макс
0: Котов.
3: Макс Темнов, Валера Котов, да.
0: Наша дружная компания, благодаря которой существует «Перед зеркалом».
3: И Александр Семенов.
0: Который, надеюсь, мысленно все-таки с нами, и большой ему привет от нас.
3: Надеюсь, он ныкает от радости.
1: Саша, еще раз огромнейший тебе привет, огромнейшее спасибо, мы тебя любим, и мы еще позовем, мы еще встретимся в этой студии, и не раз.
0: Конечно.
1: И не только.
0: И не только.
1: И не только.
0: Зазеркальный пишет: «Браво, Виктория, благодарим вас за то, что вы есть, благодарим команду «Радио Шок», восторг». Да, большое спасибо «Радио Шок» за то, что «Перед зеркалом» существует, за то, что поэты в эфире, и не устану говорить огромное спасибо за то, что есть возможность поэту сказать на большую аудиторию. а не только на 20-30 человек в баре, в клубе или в библиотеке. Ну, это реально важно. Я вам могу сказать по своему опыту, когда я выходила со стихами, допустим, в «Авроре» или в «А2» на полный зал, да, это совершенно другое ощущение. Это вот совершенно другой полет, чем, вот, допустим, 10-20 человек в библиотеке. Большая разница. Физическая разница.
1: В какой-то момент огромный концертный зал становится для тебя замкнутой площадкой, где ты одна на сцене.
0: А кто нам еще нужен-то?
1: В общем, да.
0: Стихи и люди, которые их воспринимают. Я вообще вот в этой ситуации просто проводник. Поэтому чем больше людям я проведу, тем лучше проводнику.
1: Это правда.
0: Просто вот эмоционально действительно отдача совершенно разная. И я понимаю поэтов, которые с удовольствием выходят на большой зал. Да, это правда. Большое счастье в свое время было читать поэтам на стадион. Наверняка это такой заряд. Вот потом вдохновение на будущее. Это фантастика. Верховный жрец пишет: девушке просто нет слов. Вау, Виктория, ваш голос и ваши стихи до глубины души. Спасибо. Большое спасибо, дорогой Верховный жрец. На самом деле всегда приятно, когда аудитория воспринимает, а аудитория готова воспринимать. Это правда. Это вот, знаете, это то волшебство, которое сбывается при условии вот действительно, когда слушатели готовы и хотят, и когда поэту есть что сказать. Вот это вот реально волшебство, когда они встречаются. Так что радиошок творит волшебство.
1: Ух ты!
3: Спасибо, да. Радиошок.
1: Окей, хорошо.
0: Тучи пишет: Вика, Жен, Макс, Валера, вы лучшая компания для итогового вечера. Спасибо за ваши голоса, улыбки, искренность. Слушатель Тучи говорит вам большое человеческое спасибо.
1: Дорогой, спасибо, что слушали.
0: Дорогой Тучи, вам большое спасибо за поддержку и за внимание. Так что...
3: Большое спасибо, Радиошок. Большое спасибо Виктории Ждановой за возможность быть частью этого проекта за кадром, так сказать, и в эфире говорить какие-то слова, иногда даже читать свои стихи, и не только свои стихи, как говорится. Большое, действительно, огромное спасибо, потому что, наверное, это предел мечтаний.
0: Спасибо нам, что есть мы друг у друга.
1: Будем стараться.
0: Будем стараться. Так, други мои, время наше катастрофически заканчивается, поэтому что я хочу сказать? Во-первых, конечно, мы встретимся в сентябре, как перед, программа «Перед зеркалом», но мы же не прощаемся с вами до сентября. Мы же будем с вами встречаться и в эфире, и офлайн, и живьем. Так что...
1: И как минимум 25 июня.
0: 25 июня в четверг в 20:30, как мы договаривались, поэтический сезон.
1: В 21. В четверг же.
0: Говорили про 20:30. Ладно, хорошо. Полчаса отгрызли, да? Ладно.
1: Бывает.
0: Ладно, хорошо. В четверг 25 июня в 21:00 будет поэтическая часть «Самой белой ночи». Я вас всех приглашаю к... Вы слушаете в эфире, писать в эфир, конечно же, это обязательно. Вот будем очень рады. Далее, что я хочу сказать.
1: Книжные аллеи.
0: Книжные аллеи 3 июля в 18:00. Презентация книги «Быть на книжных аллеях». Так что всем быть. И кто уже слушал, и кто еще не слушал, потому что каждая презентация, даже с той же программой, она будет проходить по-другому. Поэтому, друзья мои, не пропустите. Что у нас еще?
1: Вроде бы все. Если идете за анонсами, возможно, будут еще и сюрпризы для вас. Поэтические.
0: Обязательно. Поэтические. Макс,
1: тут хотел... уже звучало слово «квартирник» прямо, но не раз звучало. Да, да. Это значит, что, скорее всего, эта идея состоится. В каком виде? Радиошок, наша группа ВКонтакте.
0: Сделаем, да.
1: Да. Виктория Жданова ВКонтакте, Жен ВКонтакте. Следите.
0: 24 июня в 19:00 я вас жду на 8-й Советской, дом 4А, в музыкальном баре «Кроличья лапка». И там будет концерт «Самая белая ночь», живьем. Там будет много совершенно разных акустических музыкантов, но потрясающе интересных. Так что тоже не пропустите, я вас приглашаю, потому что это мой фестиваль в честь моего дня рождения. Я вас всех приглашаю на свой день рождения. Так что приходите, не теряйтесь, не
4: не пропускайте, это будет действительно очень интересно.
1: Ну и продолжать будем 25-го, соответственно, здесь. Почему?
4: И Макс,
1: мы тоже очень
4: рады. Сказать про свои концерты.
1: Ой, слушайте, ну это вообще, друзья, очень странная история. И вы о ней тоже еще узнаете и на странице радио, официальной странице радио Шок ВКонтакте тоже. Но скажу так, оказываясь, в нашей замечательной компании, может быть, стоило бы, да, стоило бы больше читать стихов, больше читать стих хороших стихов, и не только. Вот,
4: и
1: но
4: не только
1: тем
4: стихов,
1: не менее. Да, больше стихов Виктории Евгеньевны, естественно. Ну, тем не менее, возьму
4: как
1: на себя.
4: Как завещал великий бегущий ведущий, надо себя продвигать. Мне всегда неудобно, но да, читайте мои стихи.
1: Это был удивительный диалог за экраном на наше дни рождения. Надо было прям снимать отдельный художественный фильм.
4: О, да.
1: Может быть, когда-нибудь мы это сделаем. Вик, спасибо тебе за такую возможность. Сейчас предоставленную суббота, 18 июля. Бар в Ладах на Социалистической улице, не помню там какой, что-то там, 18 июля, замечательная пермская исполнительница, музыкант, поэт, не побоюсь этого слова, Юлия Мырцева, моя любимая, и в качестве певицы и аккомпаниатора себе на пианино.
4: Ого.
1: Я на бас-гитаре, мы представим вам очередную музыкально-поэтическую композицию, это уже будет второй наш выход совместный с Юлей, чему я очень рад, и Юле спасибо за доверие. Первый такой выход был 31 января, и тогда мы читали Мандельштама прям там. Вот, и должен вам сказать, господа, это для меня была катастрофа, я провалился полностью.
4: Почему?
1: Но теперь я... Вик, слушай, как раз на момент чтения у меня вообще-то, знаешь, напало какой-то такой ступор. Боже мой.
4: Заслушался Мандельштамом.
1: Заслушался Мандельштама. Вот, 18 июля приходите. Прошлая программа называлась «Кольца Сатурна» по названию одной из Юлиных песен. Сейчас будет нечто совершенно другое. Тоже будет поэзия. Тут я уже буду не стесняться и читать прямо во все. Друзья, буду рад, если вы тоже придете, потому что это
4: мы
1: очень
4: придем.
1: Классно.
4: Мы придем,
1: вот.
4: Конечно.
1: Спасибо большое.
3: Будем поддерживать. И держать кулачки.
4: Конечно, конечно.
1: С меня пельмени. Там пельмени.
3: О, хорошо. За так, пельмени, да, тем более.
1: И, господа, слушайте, у нас время просто тает катастрофически.
4: Да, мы заканчиваем на этом, другие мои. На сегодня все. На сезон не договорили.
1: Ну, не договорили же опять.
4: Опять не договорили. Мы никогда не договорим.
3: Хорошей-то компании, как договорить?
4: Программа «Перед зеркалом» с вами прощается до сентября. Даже если будут какие-то выходы в эфир, это будет эпизодически, и это будет уже вне сезона. Сюрпризы и подарки, так сказать. А пока на этом мы заканчиваем. Напоминаю, программа «Перед зеркалом» сезон «Не договорили. Итоги сезона». Я Виктория Жданова. Хочу поблагодарить тех, без кого эта программа не состоялась бы, наших дорогих коллег, которые мы сами у себя в гостях, да, нашего замечательного редактора Макса Темнова.
1: Виктория Жданова, дорогие друзья.
4: Валера Котова, нашу поддержку, нашего бессменного видео- и фотооператора Жен Совину.
1: Yes.
4: И, конечно же, вас, дорогие мои, Тучи, Верховный Жрец, Зазеркальный, Добрыня, Сибиряк, Алиса, другие мои, я вас очень люблю и очень жду в новом встрече, в новом сезоне, и не только. Конечно же, огромное спасибо Радио Шок, огромное спасибо Александру Семенову. Спасибо огромное всем, кто нас слушает. Слушайте Радио Шок, слушайте хорошие стихи, читайте хорошие стихи, и не только. И до встречи в следующем сезоне.
3: И не только.
5: И Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.
6: По четвергам в 21:15 программа «Перед зеркалом». Глядя в глаза себе и своим стихам. В прямом эфире «Радио Шок».
7: Слушай радио. Слушай Шок. Радио Шок.

Трансцендентальное компенсирование на Радиошок. Приветствую. Ну понял. Ну буду рад. Бодрый вечер, мир. Категорически не приемлю фразу про бодрое или доброе время суток, так как живу здесь и сейчас, в 23.00 по Москве и Петербургу, столичному поясу времени. И хотя трансцендентальное компенсирование выходит в записи, оно ценно в ходе момента. Как и музыка, которой будут посвящены данные радиовыходки, что будут выходить отныне и присно по четвергам на благословенной волне «Радио Шок». В соответствии с названием радиостанции, трансцендентальное компенсирование будет шокировать вас как в хорошем, так и прямом смысле этого слова. Однако, каким бы чарующе прекрасным голосом не обладал диктор-ведущий, много произнесенных букв на каком-то этапе или утомляют слушателя, или просто прекращают восприниматься должным образом. Поэтому музыкальная пауза. Символически первый выпуск откроет песня, название которой созвучно нашей альма-матерной радиостанции. Не без прицела на будущее.

кавер-версия группы Stratovarius на песню Future Shock группы Stratovarius. Этот номер был перезаписан актуальным на тот момент составом и издан впервые бонус-треком к японскому изданию альбома Episode, вышедшего 22 апреля 1996 года и ныне отметившего, как несложно вычислить, свое 30-летие. Итак, если вы это слышите, то сегодня четверг, и ваши мониторы транслируют первый номер еженедельного радиожурнала «Трансцендентальное компенсирование». Поясню, что бы это значило. Трансцендентальное не выходит за пределы опыта, но лежит в его основе как условие. Разве рефлексия в виде создания музыкальных произведений не есть опыт? Трансцендентальное как условие, благодаря которому опыт становится возможным, а формы созерцания этого опыта – время и пространство, категории рассудка, единство апперцепции. Но не в этом суть. Музыка – отдельное измерение, познаваемое, но более в чувственном аспекте. Ведь всякое событие имеет причину, и она здесь, в душе. Создание песен не исключает этого условия, и песни же компенсируют своими флюидами, заключенными в созвучиях и гармониях, наши энергетические потенциалы. Представлюсь после хорошей новой песни, которую исполнит американский ансамбль Armored Saint.

Leathers and Slides и Armored Sand – вооруженный святой. Альбом Emotion Factory Reset, что можно перевести примерно как «откат эмоциональных настроек заводским», вышел совсем недавно, каких-то пару недель назад, 22 мая. Группе ни много ни мало уже 44 года. Если считать юбилейными двузначные даты, читаемые в обе стороны одинаково, их еще называют счастливыми, то группе в этом году исполняется 44 года. Это прекрасно. И она при этом не теряет своего хэви-задора, что тоже прекрасно. О вооруженных святых можно много говорить, но все же давайте познакомимся. Итак, у микрофона Metal Robin Good. Или Хек. Просто Хек. Ведь это прекрасно. В трансцендентальном компенсировании, то есть каждый последний час четверга, я вас буду радовать или бесить песнями из альбомов, достигших своих юбилейных возрастов. Ну и свежачками, конечно, немножко разбавлять это дело. Подавляющее большинство композиций, которые будут тешить наш слух в последний час четверга по московскому времени, созданы либо совсем недавно, либо проверены временем. Исполнять их будут артисты, не собирающие стадионы. И если известны они, то не шибко широким кругам. Кто-то со временем и вовсе позабытый, кто-то из недооцененных. Впрочем, я, конечно, немного лукавлю. Некоторые номера классиков вроде Judas Priest или Iron Maiden звучат, но без фанатизма. Говоря о юбилейных релизах, было бы преступлением обойти вниманием лаконичный, звучащий менее получаса альбом, что был записан за 10 дней. Свет он увидел 17 мая 1976 года. В нем всего-то 6 композиций. Но каких? В нем все идеально. И обложка, и название, и состав его увековечивший. Это Rising группы Rainbow. Давайте же послушаем вещь, в композиционном плане ничем не уступающую ни одной из частей любой симфонии прото-пауэр-металлиста Людвига Вана Бетховена. Его произведения оказали влияние на лидера группы Ричи Блэкмора, неоднократно в своих интервью это отмечавшего. «Stargazer».

Stargazer или звездочет группа Rainbow. Этой композиции полвека, но она до сих пор свежа. Музыка порождается опытом, и через эфирные волны, либо с носителей, или исполняемая на концертах, она приносит нам энергию, которую мы затрачиваем на этот мир. Какие-то песни или мелодии способны не только подсказать ответ на порою кажущиеся неразрешимыми вопросы. Этот опыт мы перенимаем трансцендентально. Он-то нас и компенсирует. Музыкальные произведения становятся нам родными, проникая в наши жизни в нужный момент. Как отметил классик, на сей раз литературный, Юкио Мисима, вложив наблюдение в уста Мидзагути, главного героя своего романа «Золотой храм». Быстротечная красота, рожденная музыкантом, превращает вполне конкретный отрезок времени в чистейшую беспредельность. Точное воспроизведение ее вновь невозможно. Он исчезает, едва успев возникнуть, и все же это истинный символ земной жизни, истинное ее детище. Нет ничего более близкого к жизни, чем музыка. Конец цитаты. Это я к тому, что некоторые гимны поколений, порой у некоторых любителей жанра, в котором они исполнены, если не вызывают недоумения, то оставляют равнодушными. Что поделать, какие-то песни неправильны априори, и та, что вот-вот зазвучит, соответствует своему названию.

только что нас трансцендентально компенснули англичане Skyclad и их The Wrong Song. Неправильная песня. Один из их иррациональных гимнов. Именно так. Irrational Anthems называется их альбом 12 февраля, отметивший 30-летие. Продолжая наше знакомство, которое, полагаю, для тех, кто не переключился на другую волну, приятно, хочу вас, уважаемые радиослушатели, кое о чем попросить. Если у кого-то возникнут вопросы или пожелания, напишите их в контактной группе «Радио Шока» под анонсами или постами с выпусками программ. Все дело в том, что трансцендентальное компенсирование я не всегда смогу послушать в эфире и быть в это время в чате. Возможно, прочитаю сообщение задним числом и даже напишу свои комментарии, но уже как минимум на следующий день. Переписка в социальной сети ВКонтакте будет удобнее, так что пишите, буду рад. Наверное, самое время втопить чего-нибудь свеженького. Пусть это будут загадочные метал-интернационалисты Sanctum Fire.

0: ориентально компенсироваться хорошо.
1: Трансцендентальное компенсирование на радио Шок.
2: Все меломаны, интересно, а здесь такие есть? Откликнитесь ВКонтакте, если ответ положительный. Все меломаны из отслушанных в течение года выбирают альбомы-фавориты, сбивают свои персональные топы или хит-парады. Я этим занимаюсь со школьных лет, с 80-х годов прошлого столетия. Одним из претендентов на звание альбома года явился дебютник одного из моих же открытий нынешнего 26-го года, проекта Sanctum Pyre. Мощь этой работы равна ее загадочности. Вроде бы heavy power, вроде бы эпический, да еще и богатый прямо-таки кинематографическими симфонизмами. В его составе клавишник греческого происхождения Никос Цуаннис, гитарист, скрывающийся под псевдонимом Майк Джи, и швед-вокалист Роб Лундгрен, засветившийся в паре десятков команд, среди которых The Chronicle Project, проект экс-драмера БГ в России незапрещенного, это я, а Blind Guardian. Проект Томина Штауха зовется Mentalist. Кроме этого, Роб отметился в китайском пауэр-метал-акте Bark of Dante. Остальные перечислять не будем. Помимо этой троицы слышен как минимум один женский голос. То это сама команда держится и в тайне, даже в своем бэндкампе. В любом случае, невзирая на медийность и недостаток информации о них, Longplay He Who Remains проекта Sanctum Pyre пока наипервейший претендент на титул альбома года. Еще немного слов знакомственного характера. Каждый выпуск трансцендентального компенсирования будет анонсироваться на официальной странице Радио Шокка ВКонтакте. Под анонсами или постами с выпусками трансцендентального компенсирования в комментариях вы можете оставлять свои пожелания, предлагать врубить что-либо из новых альбомов, которых каждую неделю выходит несметное количество. Вдруг я кого и упустил, а с вашей подачи не упущу. Или, например, вы участник группы, которая, по вашему мнению, достойна прозвучать в трансцендентальном компенсировании. Пишите мне в личку, присылайте треки, а дальше дело за моим дурным вкусом. Если не прозвучит в ближайших выпусках, значит, не зашло. Я честно буду руководствоваться принципом советских толстых журналов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Критиковать не буду никого, но если понравится, не обессудьте. Похвальные отзывы сопроводят ваши композиции, включаемые в трансцендентальное компенсирование. Пока перевариваете эту важную информацию, давайте отпразднуем десятилетие первенца группы «Змей Горыныч». Их дебютная EP-шка носит по этическим соображениям непроизносимое в эфире название. Но народная цыганская песня, без которой трудно представить себе их концертный сет, просто прекрасна.

Айнане и Змей Горыныч. Забежал я немного вперед. Релиз дебютного EP «Змея Горыныча» отпразднуют десятилетие лишь 15 ноября, но в этом году. В любом случае, песня уже вышла, она ходит по сетям, компакт присутствует во множестве коллекций, так что продолжаем отмечать круглые даты. Одним из альбомов, которому ныне 40 лет, крайне странный для моего персонального плейлиста. Это дебют бруклинского коллектива Beastie Boys. Группа по преимуществу рэповая, однако их дебют License to Ill стал сатирой на современный тому времени шоу-бизнес. Дословно название ее можно воспринимать как «звереныши», но все немного сложнее. Первое слово «Beastie» – акроним или аббревиатура, расшифровывающаяся как «Beings entering anarchistic states towards internal excellence», то есть создание, входящее в анархическое состояние и стремление к внутреннему совершенству –

Beastie Boys при участии Кэрри Кинга «Fight for your right». Что не текст в их работе «License to Ill» 86 года, то провокация. Отчасти поэтому в двух композициях отметился вышеупомянутый гитарист Slayer. Хочу сказать, что остальные рэп-команды, да и последующие альбомы Beastie Boys у меня ничего, кроме рвотных позывов, не вызывают. Да, рэп, несомненно, культурное явление. У него свои эстетика и поэтика, но мне они не близки, и за музыку бормотание под ритм-бокс я не считаю. Вот из такого вещества я сделан.

Это была крайне модная и популярная в 80-е годы группа Сергея Сарычева. Изначально она называлась «Альфа», и поначалу в ней играли будущие арийцы Виталий Дубинин, Владимир Толстинин и впоследствии основавший мастер Алик Грановский, будущий барабанщик трио «Круиз» Сергей Ефимов, гитарист «Черного кофе» Сергей Кудишин и многие другие звезды советского и российского рока. Песня «Я сделан из такого вещества» вошла в третий альбом «Альфы» 1985 года, но всенародно популярным хитом стала год спустя, после выступления группы на фестивале «Рок-панорама-86». А издан этот альбом был впервые лишь в 96-м году, так что и эту вещь можно считать юбилейной. Сегодня пока еще не прозвучало песен, празднующих в этом году 20-летие. Устраним пробел вскоре. Один из моих наилюбимейших альбомов называется «Eclipse», то есть «Затмение». Создали его финны Amorphis. На этом альбоме дебютировал нынешний фронтмен Томми Йоутсен. Десятилетие альбома Amorphis отметили специальным туром, в ходе которого играли свое «Затмение» от корки до корки, в том числе в двух столицах. Добили они сет до полуторачасового хронометража всенародно любимыми хитами. Речистые былинники из «Страны тысячи озер» завершат первый выпуск трансцендентального компенсирования на волне «Радио Шок». Пишите письма-отзывы ВКонтакте, настраивайтесь на эту волну почаще. Мой голос здесь вновь раздастся в следующий четверг в 23:00. Это был Metal Robin Good или просто Хек, ведь это прекрасно. Ну понял, ну буду рад, ну до покедова.

0: сбываются.
1: Успех приходит к нам
0: порой всего на час.
2: Кхе-кхе-кхе.

новая музыка там.

на ней. Сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

партнеру в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок. Шок.
1: Этот грустный человек.